засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желание, ни действие. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение Твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование Тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. «Человек, который смеется», Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни, как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения, крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

0: Письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1907 год. В Спасо-Преображенском монастыре за чаепитием в покоях отца архимандрита Андрея я читал вслух письма, только что принесенные почтальоном. Когда закончил, отец Андрей спросил меня: «Ну как, Колюшка, на твой взгляд, есть что-нибудь интересное?» «По-моему, нет. Какой же интерес в том, что владыка Владивостокский и Камчатский просит вас послать монахов в качестве учителей или священников на какую-то далекую неведомую Камчатку для просвещения тамошних диких племен?» «Так тебе и надо ехать туда», — произнес батюшка. «Признаюсь, не желал я тогда этого, и сердце мое не лежало к довольно неожиданному предложению. С каким-то огорчением я замкнулся в самом себе, не допуская даже мысли о возможности отъезда. Мама, узнав обо всем, успокаивала и высказывала предположение о том, что отец Андрей, вероятно, просто пошутил. Я попросил ее пойти со мной ко Всеночной в Богоявленскую церковь. И здесь, в этой церкви, в тот вечер окончательно решилась моя судьба. До нашего слуха донеслись слова проповеди старичка-священника, в которой он призывно обращался к прихожанам. После недавно минувшей русско-японской войны наш миссионер, архиепископ Николай Японский, весьма нуждается в моральной и материальной поддержке миссионерской деятельности. А о таких далеких, забытых окраинах, как наша Камчатка, и говорить не приходится. Там живут темные, отсталые язычники-идолопоклонники, камчедалы, чукчи, коряки и другие народности. А проповедников православия нет в тех краях. Помолимся же, братья и сестры, Богу, чтобы Он послал на эту ниву делателей, ибо там жатвы много, а делателей нет. Меня поразило совпадение слов проповеди с моими мыслями и переживаниями, когда я все еще колебался и размышлял о своей судьбе в связи с разговорами о Камчатке. В тот момент я совершенно спокойно и радостно осознал, по какому пути мне идти. И моя мама, чуткая сердцем, поняла меня. Промысел Божий предрешает пути человека, если этот человек верующий и следит за порядком своего жизненного пути. Повинуясь, уже смиренно, голосу Божию, я спокойно и радостно воспринял предуказание.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Меня, как священника, спрашивают, как праздновать Дни памяти святых? Прежде всего, уподобимся их чистоте, их доброй жизни и верному служению. Хочу поделиться наставлениями святителя Климента Охридского. Таких праздников ожидает Бог, когда принимаем странников, питаем голодных, одеваем нагих, посещаем смилостыни заключенных, когда даем некую помощь бедным и больным, когда как-либо помогаем обиженным, когда почитаем друг друга не с лицемерием, а со смирением и искренней любовью. Так и Бог сказал: «По вере вашей да будет вам». И наши молитвы тогда будут приняты. Соединенная с милостыней молитва поистине будет услышана. Такие жертвы, как сказал Павел, угодны Богу. А пророк сказал: «Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». И снова говорит Господь: «Милости хочу, а не жертвы».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 1901 год. Принц Эльденбургский поехал в Гагры, где вовсю шла работа по организации зимнего курорта. Очень скоро мы получили телеграмму о том, что он серьезно болен. Туда же поехали и мы с принцессой Эльденбургской. Мы действительно застали принца серьезно больным. И так как в Гаграх не было возможности найти для него комфортную квартиру, было принято решение перевести его в Рамонь. В связи с этой болезнью я должна упомянуть отца Иоанна Кронштадтского. Ему сообщили о критическом состоянии принца Эльденбургского, и все надеялись, что священник сможет приехать в Рамонь. Увы, никакого ответа не последовало. Каково же было наше всеобщее удивление, когда однажды мы обнаружили в Рамоне отца Иоанна, сидящим в 6 утра на скамейке в парке.
0: Голоса

0: мужество и спокойная жизнь добропорядочной леди. Внезапно Флоренс остановилась и, как потом говорила, услышала голос Божий, сказавший, что она должна посвятить себя важному делу, которое кроме нее никто выполнить не сможет. Что это за дело, Флоренс поняла не сразу. Ее жизнь была полна развлечений и путешествий. Но куда бы ни приезжала девушка, она всегда обращала внимание на бедняков и ужасалась тому, как трудно они живут. А когда однажды Флоренс посетила больницу для бедных, она поняла, о каком важном деле говорил ей голос в саду. В тот день Найтингейл почувствовала, что уход за больными – это ее долг перед Богом. Флоренс поступила на медицинские курсы, повергнув в шок своих близких. В середине 19 века работающая аристократка была нонсенсом, а уж труд сиделки и вовсе считался неприличным. Но, несмотря на протесты родных, девушка курсы закончила и стала работать, да так успешно, что ее назначили руководителем института по уходу за больными леди. Флоренс отнеслась к работе творчески. Благодаря ей в клинике появились лифты для доставки еды больным и звонки для вызова сиделок. А когда в 1853 году разразилась Крымская война, Флоренс поехала ухаживать за английскими солдатами. Бригаду сиделок, которую собрала Найтингейл, привезли в Скутере, турецкий курорт, находящийся неподалеку от Крыма. Раненые в госпиталь поступали круглыми сутками. Флоренс сразу увидела, что уход за солдатами неважный. Им не давали лекарств, не готовили еду, не купали. В госпитале не было даже элементарных удобств, и солдаты умирали не столько от ран, сколько от холеры. Флоренс убедила командование прислать в лазарет комиссию. После ее отъезда тут же починили канализацию. Госпиталь получил деньги и лекарства. Найтингейл без устали ухаживала за ранеными. Она работала по 22 часа в сутки. Спасенные Флоренс солдаты с любовью называли свою благодетельницу «Леди с лампой», так как она даже по ночам обходила палаты с фонарем в руке. Считая, что делает для воинов слишком мало, отважная медсестра уехала в Крым на передовую. Она едва не погибла от лихорадки, а поправившись, начала работать в бараках для раненых, поскольку даже полевых лазаретов поблизости не было. На фронте Флоренс дала себе слово, что после войны сделает все для того, чтобы улучшить условия армейских госпиталей. В Лондон она вернулась под чужим именем. Зная о том, что о ней говорят как о национальной героине, Флоренс не хотела торжественной встречи, хвалебных речей, но именно любовь миллионов сограждан помогла ей открыть первую в мире школу медсестер. На имя женщины, воевавшей в Крыму, вся Англия присылала деньги. Их Флоренс вложила в организацию своей школы, совершив переворот в медицине и превратив уход за больными в уважаемую профессию. Но в первую очередь медсестра провела санитарную реформу в армии. Фраза Флоренс «Госпиталь не должен причинять вреда никому из больных» облетела весь мир. Военные чиновники пытались помешать Найтингейл, но она дошла до королевы, и дело сдвинулось. Это была еще одна кабинетная война, с которой Флоренс вернулась с победой. Найтингейл прожила долгую жизнь, провела в Англии реформу медицинского обслуживания бедняков. Даже став инвалидом, не отказалась от деловой поездки в Индию, где учила медсестер уходу за ранеными. Флоренс работала и тогда, когда уже не могла вставать с постели. В 1907 году король Эдуард VII вручил 87-летней Найтингейл орден за заслуги. Ее друзья считали, что награда, которой до того женщины в Британии не удостаивались, несколько запоздала, а сама Флоренс говорила: «Дела гораздо важнее любых титулов». Под этими словами могли подписаться тысячи людей, которых Флоренс Найтингейл спасла от смерти.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю.
1: Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, се бо входит царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
1: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец-квартет».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О зависти, терпении и труде. Один чиновник, выйдя из канцелярии, взглянул на дворец императора и подумал: «Как жаль, что я не родился в королевской семье. Жизнь могла бы быть такой простой». И пошел по направлению к центру города, откуда слышался ритмичный стук молотка и громкие крики. На площади рабочие строили новое здание. Один из них увидел чиновника с его бумажками и подумал: «Ах, почему я не пошел учиться, как мне велел отец? Я мог бы сейчас заниматься легкой работой и переписывать тексты весь день, и жизнь была бы такой простой». А император в это время подошел к огромному окну в своем дворце и взглянул на площадь. Он увидел рабочих, чиновников, продавцов, покупателей, детей и взрослых, и подумал о том, как, наверное, хорошо весь день быть на свежем воздухе, заниматься физическим трудом или работать на кого-то, или вовсе быть уличным бродягой и совсем не думать о политике и о прочих сложных вопросах. «Какая, наверное, простая жизнь у этих простых людей», — сказал он еле слышно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде, ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Привечного Сына Девы, и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас».

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева, Елизаветы Яньковой, начало XIX века. Карамзины – симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший русскую историю. Когда Николай Карамзин задумал писать русскую историю, многие над ним трунили и говорили: «Ну где же какому-нибудь Карамзину тягаться с Татищевым и Щербатовым?» На деле вышло, однако, иначе. Он всех перещеголял. Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком, и отец его женился на другой, на Дмитриевой. И, кажется, она была добрая женщина, а не злая мачеха. У нее был племянник Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен, и через него он стал известен тогдашнему куратору Московского университета Муравьеву. Этот имел доступ к государю, был человек благонамеренный, и, узнав, что молодой Карамзин вызывается писать русскую историю, довел об этом до сведения государя, который это милостиво принял, назначил жалование и приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками. Это было приблизительно в 1802 или 1804 году. Карамзин читал государю отрывки из своей истории. Государь остался очень доволен.

0: Радио «Вера».
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Афонский монах Филарет никогда не носил обуви. Он ходил босым и летом, и зимой, а свою келью устроил в пещере. Там не было света, с потолка капала вода. Но отец Филарет чувствовал себя уютно, подолгу молясь перед маленькой иконой Спасителя, которую он установил в одной из каменных ниш своего пещерного жилища. Раз в неделю отец Филарет приходил на богослужение в маленький монастырь. Как-то раз один из монахов остановил его и укоризненно спросил: «Отче, ты зачем изображаешь из себя святого?» Встретив непонимающий взгляд отца Филарета, монах продолжил: «Ходишь босой, даже в снег обуви не надеваешь. Чего ты хочешь? Чтобы мы тут все упали перед тобой на колени?» На глаза отца Филарета навернулись слезы. Он совсем не стремился выставить свою привычку на показ и не задумывался о том, что кому-то она может показаться необычной. Ему стало больно. Ведь он, сам того не желая, обидел этих людей, если они приняли его поведение за стремление показаться лучше других. Отец Филарет низко поклонился монаху. «Прости меня ради Христа», — искренне произнес он. Теперь, отправляясь на богослужение к братьям, отец Филарет обязательно клал в торбу старые рваные ботинки и обувался в них перед тем, как войти в храм. Лучше оставить на время свои привычки, чем смущать ими тех, кто находится рядом, и понапрасну вводить ближних в гнев и искушение. Не раз повторял потом известный и почитаемый афонский старец Филарет Карульский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Как привлечь и стяжать Божию благодать? Этот вопрос интересует многих христиан. Спрашивают: «Батюшка, а сколько поклонов в день класть? А сколько акафистов нужно прочитать?» Дело не в количестве, а в расположении сердца. Хочу поделиться с вами мудрыми словами греческого подвижника 20 века преподобного Порфирия Кафса Калевита. «Часто ни труд, ни поклоны, ни крестное знамение не привлекают благодать. В этом заключена одна из глубочайших тайн христианства. Главное, главнейшее в христианстве – научиться пройти через внешние формы к сущности. А для этого путь таков – все, что делается, пусть делается по любви».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио. Москва. 100.9 FM. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. Середина 20 века. Своеобразная красота Нью-Йорка поглощает меня. Положив локти на парапет, припав к нему грудью, смотрю на эти вздымающиеся громады зданий. Как они соревнуются со своей высотой, изяществом, мощностью. Мозг и руки человеческие дивные дивы творят. От ангелов Боттичелли до этих каменных гигантов. Гипнотизирует этот фантастический город. Не воздать ему должного нельзя. Я дитя снегов, Волги и лесов, но я не могу не восхищаться этим гигантским трудом и гением, взметнувшимся ввысь. Я путешественник. Здесь, на плечах статуи свободы, повернув голову вправо, я вижу Атлантический океан. В мгновение ока перелетаю через него, через Европу, и вижу мои родные края. Я знаю, что вернусь туда, в теплые объятия своей матери-родины, и от этого я сейчас, глядя на Нью-Йорк, спокоен и полон счастья.
0: Голоса

0: имел государственный совет. Но Тамара все-таки была коронована на царство, мудро пойдя на многочисленные уступки придворным аристократам. О том, что их новая царица – женщина безграничной доброты и щедрости, грузины узнали в день коронации. Во время торжественной церемонии Тамара раздала несметные сокровища на нужды бедняков и церкви. Юная царица пообещала подданным, что искоренит беззаконие и позаботится о благосостоянии своего народа и своей страны. Первым шагом Тамары стал созыв духовенства для устранения непорядка в церковной жизни. Результатом было изгнание недостойных иерархов, которые пытались захватить власть, и освобождение церкви от оброков и податей. Помощь, которую Тамара всю жизнь оказывала храмам и монастырям, была неоценимой. Она не только поддерживала старые, но и возводила в долинах, склонах и ущельях Грузии новые соборы, а вершины гор украшала каменными крестами. Подвигом Тамары называют строительство уникального пещерного города-монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Вардия, что растянулся на 900 метров вдоль Куры. Тамара всегда помнила свое обещание трудиться на благо Грузии, не покладая рук. Слово свое она держала. При ней в стране появились новые города и поселки, прокладывались дороги, строились мосты, сооружались водопроводы, в море спускались корабли. Другим великодушным поступком Тамары было обещание уважать права сограждан. И как бы ни было сложно, она не отступала от данного слова. Царица, против которой часто устраивались заговоры, никогда не мстила своим врагам. Она отменила не только телесные наказания, но и смертную казнь. О себе Тамара говорила, что она отец сирых и судья вдов. Правительница как могла облегчала жизнь простых людей, снижала налоги, раздавала милостыню. День, в который царица не могла помочь нищим, она считала пустым. Десятую часть государственного дохода Тамара отсылала беднякам и контролировала, чтобы не пропало ни одно зернышко, ни одна монетка. У царицы были золотые руки, она прекрасно шила, еще лучше вышивала. Закончив государственные дела, Тамара бралась за рукоделие. Готовые работы продавала, а деньги отправляла беднякам. Высокообразованная женщина, Тамара хотела, чтобы обучение стало всеобщим по всей Грузии. Царица строила школы и высоко подняла планку уровня преподавания. Она привлекала к работе талантливых педагогов, а школьники в обязательном порядке изучали не только историю, философию, арифметику, богословие, но и астрологию, греческие и еврейские языки и уж совсем удивительные предметы – толкование стихотворных текстов, азы вежливой беседы, сочинение стихов. Тамара оставила по себе память не только в Грузии, но и во всем мире. О благочестии царицы знал и приводил его в пример своему войску царь Иван Грозный. Великий грузинский поэт Шота Руставели знаменитую поэму «Витязь в тигровой шкуре» посвятил именно Тамаре. О ней летописцам сказаны замечательные слова. «Три вещи отрицательно действуют на человека – высокая должность, богатство и красота. Всем этим обладала царица Тамара, и все равно она осталась святой».
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье, и там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму принес.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписи. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышления, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения! Послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Петра Зверева духовной дочери. 1929 год. Соловецкий исправительно-трудовой лагерь. И открытку, и письмо ваше получил. За все глубоко благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я стал дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы все мне дороги и близки, когда я и страдал, и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя и не знаю, увижу ли вас, или мне придется сложить свои кости около нашего почившего архимандрита Иннокентия. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего, что подаете милостыню и читаете псалтирь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях. Будем жить надеждой на милосердие Божие.

0: чем счастье?
1: В жизненном пути. Куда твой долг велит идти?
0: Врагов не знать, преград не мерить.
1: Любить, надеяться и верить.
0: Аполлон Майков.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: В 1958 году священник Николай справлял новоселье. Его назначили настоятелем Свято-Никольского храма на маленьком рыбацком острове посреди Псковского озера. Священник переехал туда вместе со своей пожилой матерью. Перед отъездом они радостно представляли, какой будет их новая жизнь. Воображение рисовало домик в тени деревьев неподалеку от храма, окруженный цветами и зеленью. И вот отец Николай в волнении сошел с парома на остров. Голая каменистая земля. Куда ни глянь, ни деревца, ни кустика. Все живое в Великую Отечественную тут побило, рассказывали ему потом местные старожилы. Заново же сажать деревья островитянам было некогда. День и ночь они рыбачили, чтобы заработать на жизнь. Словом, картина перед отцом Николаем предстала удручающая, хоть обратно возвращайся. Но священник так просто сдаваться не собирался. «Ничего, Господь все устроит», — подумал он и стал обосновываться на новом месте. С тех пор каждый день местные жители видели отца Николая с лопатой в руках. Он покупал рассаду и семена, где только мог, и высаживал на острове деревья, кустарники, цветы. Водопровода в то время там не было, и священник Николай носил воду ведрами из озера. Островитяне посмеивались. «Делать тебе, отец, что ли, больше нечего? Не приживется тут ничего», — говорили они священнику. Отец Николай только улыбался и отвечал: «Будем на Господа надеяться. Он поможет». Прошло совсем немного времени, и остров зазеленел. Фруктовые деревья, тополя, сосны и рябины, цветы. Жители не верили своим глазам. «А верно ведь отец Николай сказывал. Помог Господь», — говорили они друг другу. Вскоре о священнике с маленького острова, молитвы которого слышит Бог, узнали сотни людей и стали приезжать к нему за духовным советом. Гости восхищались тенистым садом у домика батюшки, а отец Николай Гурьянов рассказывал, как чуть было не вернулся назад, расстроившись, что на острове нет деревьев. «Но скорбеть — терять милость Божию», — говорил он. «Надо радоваться и во всем полагаться на волю Господа. Он все устроит, если и сами мы приложим усердие. Недаром ведь говорится: кто работает, тот и ест».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Очень опасно для духовной жизни бывает следование за помыслами. Особенно докучают нам помыслы во время молитвы. Каких только мыслей не подсунут нечистые духи во время богослужения, утренних или вечерних молитвословий. Порой человек и сам не знает, в каких облаках витает, стоя на службе. А внешнему наблюдателю кажется, что он молится. Наша невнимательность позволяет лукавому красть наше время и делает наши усилия напрасными. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Симеона Желнина. «Собирай ум в молитве, не внимай помыслам, будешь тверд. Романы, воспоминания, впечатления, тщеславие, страсти, мечты расточают силы, убивают для духовной жизни тебя самого».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок архимандрита Иустина Поповича. 20 век. Сербия. Молитва – самое первое дело христианина, ибо она ставит человека в правильное, единственно правильное отношение к Господу Иисусу Христу и к миру, к любому человеческому существу, к любому Божьему творению надо приступать прежде всего с молитвой, ибо только посредством призываемого в молитве Господа Иисуса Христа можно правильно и безгрешно встретить, узнать и полюбить творение Божие, каждое богоподобное и христоподобное существо. Молитва – дистиллятор мысли, сито, кузница, горнило, выплавляющее образ. Молитва – это некий вид сгорания и самосожжения. И не желаешь ничего своего, и молишься, чтобы все, что есть в тебе немолитвенного, исчезло и угасло. Молитва – это единственный путь существенного самопознания. Вне молитвы всякое познание поверхностно. Что такое молитва к Богу? Выражение нашей любви к Богу, то есть боголюбие, первая заповедь. Что такое наша молитва к святым? Выражение нашей любви, язык нашей любви к ним, наше смирение перед ними, наша вера в них и наша надежда. Другими словами, вторая заповедь, то есть человеколюбие, любовь к обоженному человеку, а богоображенному, сочетавшемуся со Христом и преображенному во Христе. Это отверзает двери всем прочим святым добродетелям и таинствам. Омолитвить себя, омолитвить весь ум, всю душу, все сердце, всю волю, пусть это будет нашим каждодневным подвигом.
0: Голоса

0: Еще при жизни о нем писали новеллы. Правда и вымысел в них так переплелись, что историки отчаялись провести между ними границу. Но доподлинно известно, что архиепископ всю жизнь, как он сам говорил, исправлял нравы, занимаясь благотворительностью. Антонио Пьероцци родился во Флоренции в 1389 году в богатой семье. Из-за невысокого роста дома его называли уменьшительно ласкательным именем Антонино. Но маленького Пьероцци ждали великие дела. С 14 лет он жил в монастыре города Кортоне, и там же был рукоположен в священнике. Когда во Флоренции возводили монастырь Сан-Марко, Антонин помогал его строить, а потом стал приором, то есть настоятелем обители, и на этом посту основал первую в Европе публичную библиотеку. В сан архиепископа Флоренции Антонина возвели едва ли не насильно. Он не стремился сделать карьеру, да и известности не хотел. Поэтому, узнав о своем назначении, надолго закрылся в монастыре, а горожане приходили и уговаривали его. В конце концов, папа Евгений IV убедил Антонино не отказываться от сана. Флоренция уважала своего пастыря и проповедника. Антонин с первых же дней новой службы отказался от всяких бытовых удобств. Единственная роскошь, которую он позволил себе, это ослик для поездок, присланный из монастыря Сан-Марко. А в келье архиепископа стояли только кровать и стол со стулом. Антонин вовсе не был бедным человеком, просто почти все заработанное он раздавал, говоря, что прелату не подобает тратить деньги бедняков на что-то сверхнеобходимого. Так, получив богато расшитую рясу, Антонин подарил ее монаху, себе же взял его одежду. А для помощи беднякам архиепископ создал общество добрых людей Сан-Мартино. Оно принимало и распределяло пожертвования. Когда деньги заканчивались, над входом в общество зажигали лампаду, и флорентийцы понимали, пора спешить на помощь. Касса пополнялась и, к слову, пополняется до сих пор, хоть прошло уже 5,5 столетий. 2/3 своих личных доходов Антонин жертвовал бедным. Он не только подавал милостыню, но и помогал небогатым обителям, церквям, женским общинам, госпиталям, восстанавливал храмы. Архиепископ убедил многих богатых прихожан, что благотворительность – их священный долг. Антонин сурово относился к тем, кто ни в чем не нуждался, а к беднякам, наоборот, был добр. Любой человек свободно мог прийти к архиепископу, чтобы поговорить. И люди шли к нему нескончаемым потоком не только за материальной помощью, но и за советом, как к самому справедливому судье. Настоящий подвиг Антонин совершил, когда вспыхнула эпидемия чумы. Он отказался уезжать из города и ходил из дома в дом, ухаживая за больными, приносил им деньги и еду. Но главное, он сумел добиться от властей внушительной суммы на помощь пострадавшим от эпидемии, а сам устроил специальную лабораторию и пригласил фармакологов, которые создавали лекарства против чумы. Умирая, архиепископ завещал все свое имущество бедным. Даже ослика он попросил вернуть монастырю. Много лет, с того самого дня, когда Антонин стал архиепископом, он мечтал, что когда-нибудь уйдет в любимую обитель Сан-Марко и там, в святом мире, закончит свои дни. Эта мечта не сбылась, чему жители Флоренции были несказанно рады, ведь на своем посту архиепископа Антонин был лучшим.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челнам утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» – одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо – воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевши», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых». Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресение Христа из мертвых. Дальше идет такая фраза: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны Его за это благодарить.
1: Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелодия».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви. К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его окружают только жестокосердные и недобрые люди, и поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким. Епископ выслушал его и сказал: «На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди подобны рудникам, которые приходится проникать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только этого не сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное орудие, которое тебе поможет, называется любовь».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное – самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
9: «Еже не со мною, на мя есть».
10: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
9: «И от слов своих осудишься».
8: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равноудаленности, когда перед лицом явное очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Это глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», – некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад – это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог – никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока этической неопределенности.

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Тесные врата. Наступило утро долгожданной субботы, и мы с семьей направились в городской парк. Вход в него украшает широкие ворота. Иногда через них проезжают служебные автомобили, а справа небольшая калитка для пешеходов. И хотя въезжающих или выезжающих машин на парковую территорию не видно, мы идем через калитку. И тут сын меня спрашивает: «Мама, а почему ты всегда ведешь нас через маленькую калитку? Ведь открыты широкие ворота». Вмешивается дочка, она старший ребенок, и говорит: «Потому что ворота для машин и велосипедистов». Я сама никогда не задумывалась, почему так делаю. Как-то автоматически прохожу через калитку. А может, у меня на подсознательном уровне отложились слова Спасителя из Нагорной проповеди. И я решила сказать об этом детям. «Господь заповедал нам избегать широких ворот и входить тесными. Поэтому, когда есть выбор, пройти через большие или маленькие ворота, я вхожу через последние». Дочка спрашивает: «А что значит входить тесными воротами?» «Для вас, дети, это значит быть трудолюбивыми, делать все самому, самостоятельно решать задачи по математике, не перекладывать друг на друга домашние обязанности. Ну а если говорить про сегодня, то за раз не есть много мороженого и не кататься на аттракционах до головокружения». «Это просто!» – радостно закричали дети и побежали вглубь парка. Мы с мужем понимающе переглянулись. «Да, в детстве узкими вратами входить несложно».

0: тема.
1: О значении крестных ходов руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Крестные ходы действительно всегда были в богослужебной традиции Русской Православной Церкви и вообще вот мирового православия. Крестный ход – это тот момент, когда церковь являет себя во внешнем мире, когда богослужение выходит на улицу. Внешнее прославление Бога выходит за пределы стен храма. И, конечно же, были разные периоды в нашей жизни. Был даже ковид, когда крестных ходов у нас особо не было. Был советский период жизни, когда крестные ходы запрещались. Но, как мы сегодня с вами видим, летом у нас есть Великорецкий крестный ход и крестный ход на память московских святителей, который прошел в прошлом году с множеством благочестивых верующих и стал даже таким очень популярным событием, очень известным и интересным от стен Кремля до Новодевичьего монастыря. То есть крестный ход – это событие, которое объединяет верующих, свидетельствует внешним о нашей вере в Бога, ну и, конечно же, прославляет нашего Господа Иисуса Христа и всю полноту Церкви.
0: Актуальная тема.
1: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
3: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
1: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
3: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
1: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться с вами одной из историй, которую я прочитала на сайте медиапроекта «Добро.журнал». В конце 2020 года от тяжелой болезни скончался 16-летний Игорь Кузьминых, сын жительницы Омска Галины. Мальчик рос добрым и общительным, помогал старшим, защищал сестру, и даже в переходном возрасте у родителей не было с ним проблем. Он занимался спортом, хотел стать спасателем МЧС, а еще волонтером в приютах для животных. В дни школьных каникул он иногда подрабатывал, а заработанные средства откладывал на карту вместе с деньгами, полученными в подарок от родных. Перед смертью подросток попросил родителей передать все его сбережения на благотворительность. Врачи обнаружили у Игоря онкологическое заболевание в 2019 году. Мы не скрывали от сына его страшный диагноз. Он знал, как коварна эта болезнь, но лечился и не сдавался, вспоминает мама Галина. Борьба за жизнь длилась почти 2 года. Больничные стены, 8 операций, лучевая терапия. Подросток скучал по учителям и одноклассникам, хотел вернуться в гимназию, но не успел. Через 2 месяца после похорон семья Кузьминых исполнила последнее желание сына – помочь приютам для животных. Первым местом, куда они приехали, оказались омские хвостики. Кроме собак и кошек, там живут морские свинки, хорьки, кролики и другие питомцы. Мы заранее узнали, что им нужно, и купили самое необходимое – корм и средства дезинфекции, рассказывает Галина. После этого родители и сестра Игоря отвезли подарки 3 другим приютам для четвероногих и перечислили деньги еще 5 подобным организациям. История умершего школьника, который с помощью родителей помогает животным, никого не оставила равнодушным. «Таких благотворителей у нас раньше не было», признается Светлана Каледина, волонтер приюта «Омские хвостики». Я считаю, Игоря воспитали достойным человеком, раз он захотел совершить такой поступок. Накануне второй годовщины смерти сына Галина Кузьминых решила продолжить эстафету добра, начатую Игорем, и объявила в социальной сети сбор средств в поддержку животных. При участии друзей и знакомых за полмесяца удалось собрать почти 35 тысяч рублей, которые разделили между тремя приютами города Омска. Женщина надеется, что впредь такая благотворительная акция станет ежегодной в память об отзывчивом сердце Игоря Кузьминых. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 25 июля, церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручицы. Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале II века. Первым был взят под стражу святой Прокл. Он бесстрашно исповедал свою веру во Христа перед правителем Максимом. Святого пытались под пытками заставить принести жертву языческим богам. Он отказался и предрек правителю, что тот сам скоро будет принужден исповедать Христа истинным богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех пор, пока по требованию мученика не написал своей рукой, что исповедует Христа. Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу. Он приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда святого Прокла вели к месту убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и тоже объявил себя христианином. Его арестовали. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей. Святой Иларий тоже был приговорен к смерти. Его обезглавили через 3 дня после смерти дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле. И на иконах святых Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого. Так подчеркивается связь церкви земной и церкви небесной, состоящей из прославленных Богом святых. Вспоминая святых мучеников Прокла и Илария, мы обращаемся к ним за молитвенной помощью. Святые Прокл и Иларий, молите Бога о нас –

1985 году известный режиссер Георгий Юнгвельд Хилькевич, автор знаменитого фильма о мушкетерах, начал работу над экранизацией повести Сергея Абрамова «Выше радуги». По замыслу постановщика, новая картина должна была удивить зрителей своей неординарностью. К этому располагал волшебный сюжет и образ главного героя, восьмиклассника Алика Радуги, поэта и фантазера. Совсем юный в ту пору актер Дмитрий Марьянов очень органично вошел в эту роль. Немножко нелепый и невероятно обаятельный, он вызывал одновременно сочувствие и симпатию. Особую праздничную атмосферу на экране создавала музыка Юрия Чернавского, звучавшая с первых до последних кадров. И все-таки картине как будто чего-то недоставало. Нужна была тема, которая свяжет воедино сказку и реальность. И она нашлась. На протяжении всего фильма Алик Радуга сочиняет стихотворение о Зурбагане, приморском городе, выдуманном писателем Александром Грином. И, наконец, ему это удается. Замысловатый, но при этом легко запоминающийся текст поэта Леонида Дербенева удачно лег на музыку Юрия Чернавского и стал лейтмотивом кинокартины. Оставалось найти исполнителя, который сможет передать мироощущение подростка. Здесь помогла удача. Юрий Чернавский, будучи в гостях у музыканта ансамбля «Самоцветы» Владимира Преснякова, случайно услышал, как поет его 17-летний сын, тоже Владимир, и предложил юноше попробовать записать Зурбаган в студии. Фальцет Преснякова-младшего стопроцентно совпал с экранным образом Алика Радуги. Если бы не информация в титрах, то зрители и не усомнились бы, что Зурбаган поет сам Марьянов. После выхода фильма песня сразу же стала популярной. «Засыпает синий Зурбаган, а над горизонтом ураган». Эти музыкальные строки в исполнении Владимира Преснякова и поныне остаются нестареющим символом середины 80-х.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всяка душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
2: Искреннему зла не творит, исполнению оба закона любы есть.
1: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем, что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства, мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
0: Апостольские чтения.

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из города Иваново 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима. Но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно из-за побочного действия препарата Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще 2 его братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу,

0: книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 июля, слушайте фрагменты рассказа Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Два помещика» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Преподобный Михаил Малиин родился в IX веке в одной из богатейших семей Каппадокии. Оставив все свое имущество брату Константину, Михаил 18 лет принял монашество. По прошествии некоторого времени стал священником. Преподобный Михаил был очень сострадательным и человеколюбивым. По его горячим молитвам совершилось много чудес. После многих лет в послушании старцу святой Михаил уединился в пещере. 5 дней недели он проводил в молитвенном сосредоточении и только на субботу и воскресенье возвращался в монастырь для участия в богослужении и причащения святых тайн. Святая жизнь отшельника привлекала к нему учеников. Преподобный Михаил основал для собравшихся вокруг него иноков обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленное место. Там тоже возник новый монастырь. Вскоре трудами святого Михаила вся гора покрылась иноческими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в 962 году после 50 лет непрестанного монашеского подвига. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В Его святой воле преклонить слух к молитвам о нас, тех или иных святых угодников. В этот день мы вспоминаем преподобного Михаила Малиина и просим его: «Святой преподобный Михаил, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В конце 19 века в живописных окрестностях Майкопа, столицы Адыгеи, где степные равнины подступают к лесистым кавказским предгорьям, местные жители часто встречали мальчика с сачком для ловли бабочек. Он то бегал по лугам, то вдруг останавливался и словно завороженный смотрел, как облака опускаются на вершины гор. Мальчика звали Христофор Шапошников. Он был сыном майкопского городского головы. Шапошниковы происходили из купеческого сословия, и отец хотел, чтобы его сын стал успешным предпринимателем. Но Христофор был равнодушен к торговле и финансам. Зато его глаза загорались при виде красивой, яркой бабочки или парящего над горными вершинами орла. Когда подошло время определяться с образованием, Шапошников выбрал агрономический факультет Рижского политехнического института. Еще будучи студентом, Христофор Георгиевич собрал несколько крупных коллекций кавказской флоры и фауны. Раковины моллюсков, заспиртованные рептилии, рога млекопитающих. Экземплярами из этих коллекций Шапошникова серьезно заинтересовались ученые. Зоологический музей в Петербурге стал делать молодому энтузиасту специальные заказы и получил от него немало уникальных материалов. Вернувшись домой после окончания института и нескольких лет стажировки в Берлинском университете, Шапошников в 1907 году получил должность старшего лесничего в Белореческом лесничестве Кубанского казачьего войска. На этой территории располагалось несколько тысяч гектаров земли, которую долгое время арендовала семья императора. Однако в 1907 срок аренды земель истекал. С уходом царских егерей они оставались без должной охраны. Между тем, туда уже начали устремляться браконьеры. В одном из писем Шапошников сетовал: «Браконьеры сделались такими смелыми и дерзкими, что целыми толпами отправляются в леса на охоту. Лес и животных нужно было срочно спасать, сохранить природу для людей». И Христофору Георгиевичу пришла в голову идея. Шапошников обратился в Академию наук с просьбой о содействии в создании на освободившихся землях Кавказского заповедника. Значение охраны этой горно-лесной полосы велико для туризма, для проведения экскурсий, писал он. Академия направила прошение о заповеднике императору. Ожидая результата, Христофор Георгиевич не сидел без дела. Он открыл двери своего дома для всех желающих, организовал народный музей. Люди приходили, разглядывали диковинных бабочек, любовались оленем, который жил у Шапошникова во дворе. Христофор Георгиевич нашел его раненым в лесу, привез к себе и выходил. Тем временем власть в России сменилась. Началась гражданская война. Но в 1920 году Христофор Георгиевич неожиданно получил письмо из Министерства народного хозяйства. Оказалось, что, несмотря на смену политической обстановки, его предложение о создании заповедника не было забыто. В письме сообщалось, что идею поддержали на высшем уровне. Вскоре после этого Шапошников получил мандат на организацию Кавказского заповедника и охранную грамоту. К работе он приступил немедленно. Администрацию заповедника на первых порах расположил в самой большой из комнат своего дома. Из горных станиц и аулов к Шапошникову потянулся народ. Мужчины изъявляли желание стать егерями в заповеднике. Христофор Георгиевич объяснял: финансирования пока еще нет, он и сам трудится на общественных началах. Но люди были готовы работать даже бесплатно. «Хотим помочь ради доброго дела», — говорили они. Самоотверженная работа Шапошникова на протяжении многих лет была пронизана огромной любовью к родине, к родной природе. В письме сыну Христофор Георгиевич вдохновенно писал о своем детище, Кавказском заповеднике. «Нежит глаз, покрытый дымкой туманом, вид на снеговые горы на юге. Дорогие сердцу, уму, родные». Для того, чтобы красота этих гор радовала людей и сегодня, Шапошников сделал все, что было в его силах.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
2: Вот говорят, древо познания добра и зла, оно только в раю растет. А я вам скажу по секрету, не только. У нас в монастырском саду тоже. Яблоня, между прочим, самые обыкновенные. А дело было так. Одна девушка, наша прихожанка, познакомилась с хорошим парнем и привела его к нам на подворье, чтоб посмотрел он на самое для нее дорогое. Ходит, смотрит. Тут к яблоне этой подходит, а яблоня-то стоит вся усыпана красными яблочками. И уже преображение прошло, запрета нет. Девушка яблочко сорвала, надкусила и говорит парню: «Хочешь наших яблочек монастырских? Такие они вкусные!» И сама яблоко новое в руках держит для него, значит. И смотрит на парня. Ох, как смотрит! Глаза в пол лица. Парень взглянул на нее, потом на яблоко и говорит: «Нет, не хочется. Да и яблоки я как-то не очень люблю, извини». А я рядом стоял. И как закричу: «Ребята, оставайтесь в раю, у вас все по-другому». Они поулыбались, пошутили и продолжили знакомство с монастырем, будто и не было ничего. Позже мне стало известно, что так у них и не сложилось, расстались они, не выдержала Ева такого самостоятельного Адама.
0: Сюжеты.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное – самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Иже не со мною, на мя есть».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
2: «И от слов своих осудишься».
1: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равноудаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока этической неопределенности.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любители раннего вставания, так называемые жаворонки, не преминут воспользоваться заслуженной ими наградой – пройтись по влажной траве босыми ногами, созерцая дивную картину россыпи водных бриллиантов, сверкающих на травинках и внутри ладошек подорожников. Поистине феерическое зрелище. Такой небесной росой для нас, христиан, служит утренняя молитва или чтение поутру Евангелия, когда ум ясен, а сердце не замутнено избытком житейских впечатлений, что уподобляет каждое слово молитвы или писания светоносной жемчужине, веселящей наше сердечное око.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
1: Сегодня 25 июля. Празднование в честь иконы Божией Матери Троеручицы. О смыслах иконографии настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: Любая икона, которую мы видим в храме, это богословие в красках. Это выражение внутреннего духовного мира церкви и учения евангельского через краски. Как и песнопение, которое выражается через определенную гармонию и мелодию. И вот икона Божией Матери Троеручица тоже имеет свое такое вот богословское толкование. Она появилась так. Преподобному Иоанну Дамаскину была отрублена рука, и, приложив ее к этой иконе, рука обратно чудесным образом присоединилась на место. Таким образом, он сделал серебряную руку и поместил ее на икону. И получилось, что здесь, на этой иконе, стало изображаться три руки. Но впоследствии это стало еще таким неким духовным смыслом, что Матерь Божия, в первую очередь, прославляет Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. И другое тоже толкование, и об этом поется в песнопениях, что двумя руками Матерь Божия держит Спасителя, а третьей рукой она помогает всем нам. И вот это такой духовный смысл самого служения Царицы Небесной роду человеческому. То есть, с одной стороны, она всей любовью обращена к Богу, а с другой стороны, она эту любовь дает всем людям.
0: Актуальная тема.
3: Возьмите радио с собой.
4: Радио с собой.
3: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Всегда будут с вами.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: рассказывает настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
1: Расскажу вам добрую историю, которой я был свидетелем, наблюдал со стороны. Замечательный батюшка, у которого есть молодежный православный центр, они так вот промыслом Божьим, помогая в очередной раз по огородам, пожилым людям, они натолкнулись, даже можно сказать, на одну бабушку, которая вообще практически из дома не выходила, и люди вообще думали, что там никто не живет. Но грохот посуды привлек внимание ребят, и они стали стучаться. Они сначала у соседей спросили, да когда-то там жила бабушка, а сейчас уже никого нет. Но они стали стучаться, бабушка открыла дверь. На самом деле все так вот запущено было и страшно даже посмотреть. Это очень пожилая женщина, за 80 лет. Она жила сама по себе и, по сути, питалась или с оленями с давних-дальних времен, которые у нее остались, или же порой, как она говорит, я иногда выходила, там ягодки собирала, да и все. Ее стали поддерживать, и, скажем так, и батюшка с этими ребятами взяли ее как на кормление. Потом выяснилось, что толком каких-то документов нет, они утрачены, восстановили ее определенные документы. Поскольку, ну, постоянно, каждый день у нее не было возможности за ней так ухаживать, ее оформили в этой станице стардом. Естественно, не оставили без своего попечения, приходят, общаются. Естественно, она уже накормлена, одета, чистенькая. Это не такие там, как у нее были антисанитарийные, ну, мягко выражаясь, условия. И вот суть доброй этой истории, что совершенно случайно, как мы говорим, пути Господни неисповедимы, вот так даже соседи, не знавшие, что вообще кто-то там до сих пор живет, вот так вот Господь направил эти пути, чтобы этот человек хотя бы последние дни своей жизни прожил все-таки в наших человеческих пониманиях по-человечески, в тепле, в уюте, накормлено, ну, естественно, и с человеческим таким вниманием, что самое главное, наверное, человеку нужно.

0: Светлое радио.
1: Сегодня, 25 июля, церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во святом крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручицы. В X веке варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали деятельное участие в государственной жизни Руси. Они прокладывали новые торговые пути в Византию, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева. Среди них был варяг по имени Феодор. Он долгое время пробыл на военной службе в Византии и принял там святое крещение. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. Однажды киевские язычники решили выбрать среди юношей и девушек жертву для своих идолов. Жребий пал на Иоанна. Когда об этом сообщили Феодору, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Бог сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека. А эти идолы что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов. Вооруженной толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор с сыном, мужественно с оружием в руках, встречали врагов. Видя, что в честном бою не одолеть Феодора и Иоанна, осаждавшие подсекли столбы, что держали крышу, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых. По преданию, первую церковь в Киеве князь Владимир построил на месте, где стоял дом мучеников Феодора и Иоанна. Средневековый русский писатель-святитель Симон Суздальский назвал этих святых первыми русскими гражданами Небесного Града. Вспоминая их, церковь молится мученикам: «Святые Феодор и Иоанн, молите Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невиномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всякая душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
2: Искреннему зла не творит, исполнению оба закона любы есть.
1: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем, что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства, мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Все мы, наверное, замечали, как только кажется, что ты со всеми в мире, в душе радости, покой, Господь помогает в твоих делах, и все безмятежно, тут же происходит какое-то событие, выбивающее тебя из состояния равновесия. Христиане называют это искушением. Недавно я говорила с одним священником на данную тему и сетовала на то, что вслед за подобными падениями у многих возникает уныние и даже отчаяние. Как это могло случиться? Я так старалась или старался? Священник ответил просто. Искушения посылаются нам для смирения. Ведь какую, казалось бы, нам большую работу мы не проделывали, она все равно ничтожно мала. Ведь мы люди, а значит, грешные, немощные. Поэтому

0: двух предавших Христа людей, апостола Петра и Иуду. Только один покаялся, и Господь принял его в свои объятия, а позже и прославил, а другой по гордыне совершил страшный грех, отказавшись от самого главного, божественного дара жизни. Как сказал святитель Геннадий Константинопольский: «Не говори, я много согрешил, поэтому не смею припасть к Богу». Не надо отчаиваться и даже мысленно впадать в Иудин грех. Нужно тут же после падения вставать и идти дальше, но обязательно с рвением и желанием исправления. Мне бы очень хотелось этому научиться.
1: Частное мнение. Вера. Светлое радио.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
4: Сегодня гостем программы будет председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук, протоиерей.

0: Светлое радио.
1: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Святая мученица Галиндуха в крещении Мария жила в Персии в VI веке. Она занимала высокое положение в обществе, была женой главного жреца. Галиндуха отличалась живым проницательным умом. Она много размышляла о мироустройстве, смысле жизни. Персы были огнепоклонниками, но эта вера не давала ей ответов на все вопросы. Галиндуха заинтересовалась христианством. По преданию, ей приснился сон, в котором ангел показал ей ад и рай, мучения грешников и радость праведников. После этого женщина стала молиться истинному Богу. Вскоре она нашла священника, который крестил ее с именем Мария. Новой христианке невозможно было оставаться рядом с мужем-язычником. Тогда муж Марии Галиндухи пожаловался на супругу царю Хазрою. Прежние друзья, придворные и их жены убеждали Марию отречься от Христа и вернуться в дом, но она ответила отказом. Тогда царь приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 18 лет провела мученица в темнице. Ее подвергали издевательствам и пыткам, но были у Марии минуты радости. Несколько раз ее навещал посол византийского императора, который научил христианку петь псалмы. И вот однажды случилось чудо. Господь укрыл женщину от рук палачей и привел к тайным христианам. А через несколько лет новый царь Хазрой II прекратил гонения на христиан. Мария смогла открыто исповедать свою веру. Она отправилась в паломничество в Иерусалим и мирно скончалась на обратном пути. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресенье процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Мы верим, что мученики и исповедники ныне предстоят перед Господом и просим святую Галиндуху. Святая мученица Галиндуха, моли Бога о нас —

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Комната, залитая солнечными лучами. В открытое настежь большое окно видно, как просыпается город. Напротив окна девочка. Две косички, белая майка, темные шорты. Она стоит босыми ногами на согретом солнцем паркете. Тоненькая, легкая, словно летящая. Руки в изящном движении подняты вверх. Это сюжет знаменитой картины «Утро». В 1954 году полотно написала художница Татьяна Яблонская. Девочка на картине – ее дочь Елена. Спустя годы Елена Сергеевна признавалась, позируя тогда матери, она и подумать не могла, что именно с утра начнется ее семейное счастье длиною в 40 лет. Полотно имело огромный успех. Оно выставлялось в Третьяковской галерее, а его репродукцию напечатал и растиражировал на весь Советский Союз самый популярный журнал того времени «Огонек». Людям так нравилась светлая, радостная атмосфера картины, что они вырезали ее и вешали на стены. Украсил комнату страничкой из «Огонька» и Арсен Бисембинов, 14-летний паренек из Казахстана. Он повесил вырезку с картиной «Утро» над кроватью. Засыпая и просыпаясь, он видел хрупкую фигурку девочки, устремленную навстречу новому дню. «Каждый раз, когда я смотрел на нее, мне хотелось жить», – признавался позже Арсен. Именно тогда он решил, что обязательно станет художником. Не скрывал он и того, что был по-мальчишески влюблен в солнечную девочку с полотна. Лена со своей знаменитой мамой жила в Киеве и не подозревала, что в далекой Алма-Ате незнакомый мальчик подолгу не сводит глаз с ее изображения на картине. Она ходила в школу, увлекалась ботаникой, разводила комнатные цветы, которые, кстати, тоже попали на картину «Утро», занималась живописью. После окончания школы в 1960 году Лена уехала в Москву. Она поступила в Строгановское художественное училище. В столице девушка никому не говорила о том, что она дочь известной художницы. Об этом не догадывались ни преподаватели, ни однокурсники. Тем более, что Лена носила фамилию отца – Отрощенко. Она вообще была необыкновенно скромной, даже стеснительной. Поэтому на лекциях всегда садилась одна, в уголок, на заднюю парту. Но однажды к ней подсел парень. Высокий, черноволосый, с красивым восточным разрезом глаз. Улыбнулся и сказал: «Привет, меня зовут Арсен». «Лена», – представилась в ответ девушка, и вдруг почувствовала, что не может отвести взгляд от лучистой улыбки нового знакомого. Арсен и Лена крепко подружились. После лекции отправлялись гулять по Москве. Ходили на выставки, обсуждали искусство. Как-то раз при очередной встрече Арсен вручил Лене сложенный вдвое листок бумаги. Девушка развернула его и увидела рисунок. Две смешные фигурки, женская и мужская. Фигурки держались за руки, внизу была подпись «Я тебя люблю». И Лена, краснея от смущения, призналась Арсену в ответных чувствах. «Я с первой же встречи чувствовала. Арсен – мой человек. Но он был таким ярким, красивым», – вспоминает Елена Сергеевна. «А я считала себя серой мышкой и все удивлялась, что он во мне нашел». Художественное признание в любви от будущего мужа она сохранила на всю жизнь. В том, что у Арсена самые серьезные намерения, Лена убедилась, когда на каникулах он пригласил ее в Алма-Ату знакомиться с родителями. Едва перешагнув пару квартиры Бисембиновых, Лена увидела на стене репродукцию «Утро». Улыбнулась и тихо сказала Арсену: «Ты знаешь, а девочка на картине – это я». «Значит, я люблю тебя уже очень давно», – ответил ошеломленный молодой человек. В 1961 году Арсен и Лена поженились, а через год стали счастливыми родителями. На свет появился их сын Зангар. Подробности личной жизни Елены Сергеевны выносить на публику не любит, но свой брак называет не иначе, как 40 лет счастья – семейного и творческого. Арсена Бисембинова не стало в 2000 году. Не проходит ни дня, чтобы Елена не вспоминала своего единственного и горячо любимого супруга. «Мне посчастливилось пройти по жизни рядом с чудесным человеком», – говорит она. И бережно хранит ту самую журнальную репродукцию картины «Утро», которая когда-то висела в комнате Арсена и стала символом их любви и счастья.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное – самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Иже не со мною, на мя есть».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
2: «И от слов своих осудишься».
1: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равно удаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока, этической неопределенности.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Согласные звуки – это кирпичики нашей речи. С их помощью мы в большинстве случаев и произносим слова. Ведь данных звуков, твердых и мягких, глухих и звонких, в нашем языке 36, а гласных всего 6. Как же образуются согласные? По сравнению с гласными, это сложная работа языка, губ, зубов и гортани. Например, звук «к» или «г» – заднеязычные согласные, где язык прижимается к задней части нёба. Звуки «т» или «д» – зубные, потому что язык касается верхней части передних зубов. А шипящие согласные, такие как «ш» или «ж», рождаются, когда воздух проходит сквозь узкую щель между языком и нёбом. Уникальный танец производит язык при произнесении звука «р». А согласные «б» и «п» возникают при смыкании губ. Рождаясь через преграду, согласные звуки создают уникальную музыкальность русской речи. Не все согласные появились в нашем языке одновременно. Например, звуки «к», «г», «х» сначала были только твердыми, а мягкие варианты данных согласных «ке», «ге», «хе» появились после XII века. Процесс речи – это невидимая работа ротовой полости языка и гортани. Мы не замечаем, как изо дня в день наша артикуляция совершает сложнейшие манипуляции, создавая звуки и слоги. Особенное звучание согласных используется в художественных текстах. Например, аллитерация – это прием, когда в строке повторяются одни и те же согласные звуки. Аллитерации делают речь выразительной, ритмичной. В стихах Гавриила Державина, поэта XVIII века, есть такие строки о водопаде. «Грохочет эхо по горам, как гром гремящий по громам». В раскатах звука «р» передается шум падающей и ревущей воды. А у писателя Владимира Набокова в рассказе «Слово» есть такая строчка. «Я чувствовал, не глядя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал». Богатство языка начинается со звучащей речи. Вслушиваясь в нее, мы можем почувствовать уникальность дара, который называется язык. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Меня неизменно восхищают активные люди пожилого возраста. Такие, как пенсионерка Анна Бердникова, которой, судя по публикациям, удалось сделать более привлекательной территорию вокруг обычной пятиэтажки. Незадолго до своего 80-летия Анна Бердникова переехала из города Южноуральска в Златоуст Челябинской области к сыну. Новое жилье пришлось ей по душе. Решив не беспокоить родных, пенсионерка самостоятельно сделала в квартире ремонт. Отштукатурила стены, поклеила обои, а потом принялась благоустраивать двор и подъезд. Весной и летом Анна Алексеевна помогает работникам жилищно-коммунального хозяйства. Собирает мусор около дома, белит фасад первого этажа, подметает асфальт, ухаживает за цветами, клубникой и смородиной, которые сама посадила. Осенью и зимой чистит у подъезда снег и скалывает со ступенек лед, чтобы никто не поскользнулся. Все это бабушка Аня делает бескорыстно, как говорится, на общественных началах. А вот еженедельное мытье полов в 4 подъездах дома – это ее работа, за которую пенсионерка получает небольшую зарплату. Заодно она зацементировала все щели в бетонном полу. Мол, ровное покрытие мыть удобнее. У пожилой женщины много знакомых, которых она опекает по мере сил. Одному принесет продукты из магазина, другому поможет по хозяйству, третий свяжет носки. Заботливая бабушка не забывает и о своих близких, регулярно общается с 4 внуками. Анна Алексеевна трудилась с 16 лет на швейной фабрике, на стройке, на лесозаводе, в столовой. Везде ее окружали коллеги, которым она привыкла помогать. И сегодня, несмотря на возраст, пенсионерка продолжает делать добро. Не в моих силах сосчитать, скольким людям протянула руку помощи эта отзывчивая женщина. Но я могу рассказать о ней вам, чтобы вместе порадоваться. Как хорошо, что в нашей стране живут люди, подобные Анне Бердниковой, из города Златоуста. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

0: Радио «Вера».
1: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Икона Божией Матери, именуемая Троеручица, чудотворный образ, от которого получил исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин. Списки чудотворной иконы Троеручицы распространились во всех православных странах, в том числе и в России. Интересная история списка этой иконы, который находился в Екатеринбурге в Ипатьевском доме во время пребывания там в заточении святых царственных страстотерпцев в 1918 году. Судя по безыскусности письма, этот образ принадлежал не императорской семье, а кому-то из прислуги. Но страстотерпцы совершали свои молитвы и перед этой скромной иконой, которая стала свидетелем их мученического подвига. Икона Божией Матери Троеручицы была найдена в Ипатьевском доме неким офицером, который привез ее в Данию и подарил императрице Марии Федоровне. В дальнейшем Екатеринбургская святыня передавалась по наследству в семье сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны. В 2002 году, в канун празднования памяти образа Троеручицы, икона была передана на вечное хранение в Екатеринбургский храм всех святых в земле российской просиявших. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, росший тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной. В день прославления иконы, именуемой Троеручица, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Поэт-песенник Леонид Дербенев родился и вырос в Москве. Мало кто из коллег и знакомых знал, что корни у его семьи были деревенскими. Отец Дербенева еще в начале 20 века приехал в столицу из села Улово на Владимирщине. И сына, когда тот стал писать стихи, не раз просил сочинить что-нибудь о деревне. В конце 80-х Леонид Дербенев побывал на родине своих предков. Увидел сельскую церковь пророка Илии, где венчались его дедушка и бабушка, и которую он много раз встречал на старых дореволюционных фотографиях в семейном альбоме. В начале 90-х годов 20 века поэт организует работы по восстановлению этого храма. А тогда, в 1987-м, вернувшись в Москву, Дербенев вспомнил просьбу своего отца и написал трогательные стихи о человеке, который уехал из тихой деревеньки в огромный суетливый город, но каждую ночь видит во сне родной его сердцу уголок. Композитор Борис Емельянов сочинил на этот текст простую душевную мелодию. Так родилась песня «Снится мне деревня». В исполнении певца Сергея Беликова композиция получила известность и народную любовь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всяка душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего», как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
2: Искреннему зла не творит, исполнение оба закона любы есть.
1: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем – что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства – мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
0: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Вот история моей любимой подруги матушки, то есть жены священника, об очень непростой судьбе. Имя я изменила, а события все настоящие. Антон состоял в казачьем обществе. Это был человек большой силы, яркий. Любил ездить на лошадях. Очень любил свою жену и трепетно дочь. Очень интересно пришел Антон к вере. В подростковом возрасте связался с наркоторговцами. Вот однажды ехал на электричке, а тут входит милиция с обыском. Парень похолодел, сел на свой рюкзак, внутри наркотики, и взмолился: «Господи, если ты меня выручишь, никогда этим не буду заниматься. К тебе приду, тебе буду служить». Видно, горяча была молитва, милиционеры обыскали все, а рюкзак под Антоном не заметили. Антон пришел в церковь. Искренне, горячо поверил, много читал, изучал православие. Все у него было хорошо – жена, дочка, вера. Но лукавый не дремлет. Как-то после Пасхи выпил изрядно Антон и пошел гулять. В казачьем костюме, гордый, нарядный. Зашел в кафе, где гуляла компания. Выставили его насмех, дескать, липовый казак, ряженый. А как начал возмущаться, избили и выкинули из кафе. Тут хмель и обида ударили в голову казаку. Кинулся обратно, нож достал, стал размахивать. Да не по умыслу, убил двоих. «Кто-то моей рукой водил в тот момент», — вспоминал Антон. «Пошел сповинный. Дали 17 лет колонии строгого режима на севере». В тюрьме Антон молился за тех, кого убил. Родным, что зарабатывал, отсылал. Рассказывал, как гуляли они во дворе, заключенные. Холод лютый, а в помещении нельзя, только в молельную комнату. Мужики туда прятались, книжки брали

0: вернулся Антон бездомный, но Ирина взяла к себе. Две дочки ее, подростки от неудачного брака, привязались к Антону, а он весь запас своей нерастраченной любви им отдал. Приход в тюрьме так и остался, пишут оттуда. Работает Антон алтарником в храме. Говорят про него, молитвенный человек, но уж очень грустные глаза. Тяжело смотреть в эти глаза. Боль там и покаяние. А все-таки история эта светлая, о том, что в глубочайшем падении может человек еще к Богу вернуться, как разбойник на кресте, и Бог может восполнить ему потерянное.
1: Частное мнение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручицы. Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале II века. Первым был взят под стражу святой Прокл. Он бесстрашно исповедал свою веру во Христа перед правителем Максимом. Святого пытались под пытками заставить принести жертву языческим богам. Он отказался и предрек правителю, что тот сам скоро будет принужден исповедать Христа истинным богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех пор, пока по требованию мученика не написал своей рукой, что исповедует Христа. Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу. Он приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда святого Прокла вели к месту убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и тоже объявил себя христианином. Его арестовали. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей. Святой Иларий тоже был приговорен к смерти. Его обезглавили через 3 дня после смерти дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле, и на иконах святых Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антименсе, в которой зашита частица мощей святого. Так подчеркивается связь церкви земной и церкви небесной, состоящий из прославленных Богом святых. Вспоминая святых мучеников Прокла и Илария, мы обращаемся к ним за молитвенной помощью. Святые Прокл и Иларий, молите Бога о нас. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1914 году в петербургском кафе «Бристоль» на Невском проспекте установили телефонный аппарат. Люди выстраивались в очереди, чтобы совершить звонок, стоивший всего 5 копеек. Вырученные от звонков средства шли на нужды общества «Синего креста». Эта благотворительная организация появилась в Санкт-Петербурге в 1882 году по инициативе журналистки Анны Балицкой с целью помощи бедным, больным и заключенным детям. Изначально организация так и называлась «Общество попечения о больных и бедных детях», но вскоре была переименована в «Общество Синего креста». По эмблеме организации, на которой был изображен синий крест, на белом фоне. На первые благотворительные взносы открыли два убежища для сирот и детей из неблагополучных семей. А спустя год из-за эпидемии дифтерита в городе появилась первая больница синего креста, получившая название «Лечебницы для хронических больных детей». Это медицинское учреждение получило широкое одобрение у жителей Петербурга, а князь Владимир Мещерский даже провел благотворительный базар на своей квартире в поддержку больницы. Российское общество высоко оценило создание организации, которая заботилась о детях, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Каждый желающий мог пополнить ряды Синего креста, внеся любой платеж от 5 рублей – и получить за это бронзовый, серебряный или золотой жетон организации в зависимости от суммы пожертвования. Благотворители перечисляли обществу крупные суммы и даже дарили землю. Благодаря этому «Синий крест» открывал новые приюты, ясли для младенцев, благотворительные столовые и амбулатории. В убежищах дети не только получали одежду и пропитание, но и навыки профессионального мастерства. Одно из таких петербургских убежищ для мальчиков выросло в школу садоводства имени Анны Балицкой. На протяжении своего существования «Синий крест» пользовался особым покровительством членов императорской фамилии. В 1893 году его попечительницей стала великая княгиня Елизавета Маврикиевна. При ней в Петербурге стали проводиться благотворительные базары, именуемые «Днями синего цветка». На них знатные дамы продавали тысячи живых цветов, а вырученные средства шли на поддержку и устройство новых приютов. Кроме этого, в содействии общества «Синего креста» устраивались художественные выставки. Так, в 1902 году деньги от посещения выставки русской портретной живописи в Академии художеств были перечислены Обществу помощи детям. Свою деятельность «Синий крест» продолжал до революции 1917 года. Благодаря этой организации у многих бедных и больных детей появилась возможность обрести профессию и найти место в жизни. –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное – самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Ежели со мною, на мя есть».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
2: «И от слов своих осудишься».
1: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равноудаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока, этической неопределенности.

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. «Дикая яблоня». Приехал провести отпуск в деревню детства. Остановился у родственников. Все, конечно, изменилось за 20 лет. Родные сердцу дома обветшали, где крыльцо накренилось, где забор покосился. А иные домики совсем укрылись в зарослях облепихи и малинника. Но жива родная деревня. Радует глаз беленые резные наличники да ухоженные палисадники других домов. Шапками цветов кивают они мне навстречу от порывов ветра. Коровы с телятами бродят вдоль речки. Куры бегают по улице, детвора гоняет мяч. По пути с утренней рыбалки чувствую голод. Бутерброды давно съедены, чай выпит. К моей радости замечаю у дороги яблоню. Она вся усыпана плодами. И как я ее в потемках не приметил, когда накануне мимо шел. Как послушна она солнцу и земле. Питают ее корни, греет солнце, поливает дождь, и дает она плоды свои. Есть ли, нет ли того, кто соберет урожай, щедро наливает она яблоки своим соком. Надо, думаю, поучиться у нее трудиться во славу Божию, невзирая ни на что. Будет плод, кто-то насытится. Срываю и надкусываю одно яблоко. Сладкое, сочное. И не скажешь, что яблоня дикая, плоды крупные. Набираю в заплечный рюкзак немного, раздам вечерком юным футболистам. Иду дальше и чувствую себя полным сил, будто сам напитался от родной земли, от всей этой благодати, как та яблоня.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 25 июля. Празднование в честь иконы Божией Матери Троеручицы. О смыслах иконографии настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: Любая икона, которую мы видим в храме, это богословие в красках. Это выражение внутреннего духовного мира церкви и учения евангельского через краски, как и песнопение, которое выражается через определенную гармонию и мелодию. И вот икона Божией Матери Троеручица тоже имеет свое такое вот богословское толкование. Она появилась так. Преподобному Иоанну Дамаскину была отрублена рука, и, приложив ее к этой иконе, рука обратно чудесным образом присоединилась на место. Таким образом, он сделал серебряную руку и поместил ее на икону. И получилось, что здесь, на этой иконе, стало изображаться три руки. Но впоследствии это стало еще таким неким духовным смыслом, что Матерь Божия, в первую очередь, прославляет Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. И другое тоже толкование, и об этом поется в песнопениях, что двумя руками Матерь Божия держит Спасителя, а третьей рукой она помогает всем нам. И вот это такой духовный смысл самого служения Царицы Небесной роду человеческому. То есть, с одной стороны, она всей любовью обращена к Богу, а с другой стороны, она эту любовь дает всем людям.
0: Актуальная тема. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает художница Ксения Минсковская.
2: Хочу рассказать историю, которая произошла в нашем обществе. Мы помогаем бездомным. Готовим еду, чай. Происходит это все каждую среду и каждое воскресенье. Еду, все необходимое мы покупаем на свои деньги. Кто сколько скинет. Ребята студенты, так что денег немного. И помню, один раз у нас совсем не было денег. Никто не скинулся в общую копилку. Но одна девочка по имени Маша сказала, что получила в этом месяце большую стипендию и может купить продуктов несколько раз. Я знала, что Маша очень из бедной семьи, и у нее одна мама и младший брат, и живут от зарплаты до зарплаты, экономят каждую копейку. Я пыталась отговорить Машу не тратить всю стипендию, но Маша сказала, что она посоветовалась с мамой, и они могут помочь бездомным. У них никого нет, а у нас целая семья, поэтому им это нужнее. Маша для меня очень добрый и светлый человек. Я ее очень люблю и рада, что есть такие люди в нашем мире.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 25 июля, церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во святом крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Преподобный Михаил Малиин родился в IX веке в одной из богатейших семей Каппадокии. Оставив все свое имущество брату Константину, Михаил 18 лет принял монашество. По прошествии некоторого времени стал священником. Преподобный Михаил был очень сострадательным и человеколюбивым. По его горячим молитвам совершилось много чудес. После многих лет в послушании старцу, святой Михаил уединился в пещере. 5 дней недели он проводил в молитвенном сосредоточении и только на субботу и воскресенье возвращался в монастырь для участия в богослужении и причащения святых тайн. Святая жизнь отшельника привлекала к нему учеников. Преподобный Михаил основал для собравшихся вокруг него иноков обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленное место. Там тоже возник новый монастырь. Вскоре трудами святого Михаила вся гора покрылась иноческими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в 962 году после 50 лет непрестанного монашеского подвига. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас, тех или иных святых угодников. В этот день мы вспоминаем преподобного Михаила Малиина и просим его: «Святой преподобный Михаил, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
2: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
3: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: благоверный князь Георгий Владимировский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии. И мой верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и они.
1: Добрый день, дядя Миша.
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
0: Проходите, ребята, рад вас видеть. Мойте руки и будем пить чай. Сегодня у нас варенье из одуванчиков.
2: Ух ты, вкусное.
1: Мне оно тоже всегда нравилось.
2: Доктор, у нас к вам вопрос.
3: Слушаю, ребята.
2: В чат школьного исторического кружка, в котором мы с Верочкой занимаемся, пришло аудиосообщение с вопросом.
1: От руководителя.
2: Надо найти ответ и подготовить доклад.
1: А на следующем занятии лучший из них будет заслушан.
2: Очень хочется победить.
1: Так что, дядь Миша, надеемся на вашу с Алтаем помощь.
0: И о чем дано задание подготовить доклад?
2: Вот, включаю, послушайте.
4: А вопрос, ребята, будет такой. Как связаны древняя Атлантида, легендарный град Китиж и святой благоверный князь Георгий Всеволодович?
0: Интересно. Давайте попробуем разобраться.
2: И отправимся в прошлое?
0: Конечно. Алтай, неси ошейник.
1: Это мы где?
2: Каменные ступени, колонны. Слышатся разговоры.
0: 5 век до Рождества Христова. Афины. Мы в гостях у философа Платона. Сейчас он делает пометки на восковой дощечке. А рядом беседуют его родственник Критий и учитель Сократ.
5: Я помню, ты говорил об этом еще ребенком.
6: Сократ, это не вымысел. Мой дед слышал об Атлантиде от одного из 7 мудрецов Древней Греции, Солона. 9000 лет назад за геркулесовыми столпами существовала эта могущественная империя.
2: Геркулесовы столпы?
0: Да, скалы по обе стороны Гибралтарского пролива.
1: Между Африкой и Европой.
0: Правильно, Верочка.
6: Это островное государство славилось необычайным богатством. Храмы из золота, мощная армия и флот. Но правители Атлантиды возгордились и захотели покорить весь мир.
7: И афиняне остановили продвижение атлантов?
6: Да. А боги, увидев гордыню и жестокость захватчиков, наслали на их остров землетрясение и потоп. И 9000 лет назад Атлантида погрузилась в морскую пучину.
1: Надо же! Такая страна и вмиг исчезла.
2: Это же просто легенда. Но при чем здесь святой князь Георгий?
1: Да, и град Китиж.
0: А давайте вместе подумаем. Что вы знаете, к примеру, о князе Георгии?
2: Ничего пока.
1: Дядя Миша, расскажите нам об этом святом, пожалуйста.
0: Тогда в путь, Алтай.
1: Красивая горница. Солнышко ярко светит через окно.
2: Мальчик сидит на полу.
0: Мы во Владимире в княжеском тереме. 1194 год. Маленькому Георгию 5 лет.
2: Расставляет деревянные бруски и глиняные фигурки.
8: Вот здесь будет высокая башня, а посередине поставлю храм с золотым крестом. Когда вырасту, построю такой город, самый лучший в мире, и люди будут там жить счастливо.
0: Подходит старший брат, 7-летний Константин.
8: Мечтай, мечтай, но помни, нет смысла строить город, если нет войска, способного его защитить. Злые соседи могут прийти и все разрушить.
9: Мой город они не разрушат.
8: Это почему?
9: Его станет охранять сам Господь. Видишь, храм с крестом.
0: В горницу входит семья Георгия. Впереди отец, великий князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо.
2: В золотистом бархатном кафтане.
0: Рядом его жена, княгиня Мария Шварнова.
1: А за ними 4 девочки.
2: Они чуть постарше своих братиков,
1: Княгиня подходит к мальчику и обнимает его.
2: Князь улыбается.
3: Сын Георгий.
8: Да, папа.
3: Настало время посвятить тебя в воины. Теперь твоим воспитанием станет заниматься воин-наставник. Сегодня ты будешь посажен на коня, а пока...
2: Князь достает небольшой деревянный меч и детский лук со стрелами.
3: Держи, это тебе.
1: Маленький княжич берет подарки.
2: Взгляд у него серьезный.
8: Спасибо, отец, а я вот город построил.
3: Значит, будешь, Георгий, не только защитником, но и созидателем.
10: Да благословит тебя Господь, сынок.
1: Семья у них большая.
0: Сейчас бы сказали многодетная. 12 детей, 8 сыновей, 4 дочери.
2: Мы видели только 2 мальчиков и 4 девочек.
0: Ну, другие, значит, пока не родились.
1: Или еще совсем маленькие.
0: Да, кстати, у деда нашего юного героя, Юрия Долгорукова, тоже было много детей, 14.
1: У Юрия Долгорукова?
2: Это же основатель Москвы, великий князь киевский.
1: Я слышала о нем.
2: А мы в школе изучали.
0: И имя мальчику дали в честь него. Георгий – это церковное имя, а Юрий – его народный вариант.
2: Подождите, значит, маленький Георгий еще и правнук Владимира Мономаха?
0: И прямой потомок равноапостольного князя Владимира.
2: В 5-м поколении.
0: А также племянник святого князя Андрея Боголюбского.
1: Какие славные предки!
0: Да, накладывает ответственность. И Георгий будет стараться стать их достойным продолжателем.
2: А он тоже будет править Киевом?
1: Или Владимиром?
0: Не сразу. Когда отцу нашего Георгия, великому князю Всеволоду Юрьевичу, исполнится 56 лет, он соберет своих сыновей во Владимире, чтобы огласить завещание.
2: И что было в этом завещании?
0: А давайте посмотрим. Алтай. Мы в княжеских палатах. 1211 год.
1: Тут много людей.
0: Бояре, священники, горожане. В центре князь Всеволод Большое Гнездо.
1: Седой опирается на подлокотники трона.
0: Сыновья смирно сидят на лавке рядом. Возле них епископ Иоанн.
2: Князь поднимает глаза.
3: Пришла пора всем услышать мою волю. Великое княжение и стольный град Владимир завещаю старшему сыну своему, Константину, следующему по старшинству, Георгию, отдаю Ростов.
1: Кстати, а кто из детей Константин?
0: Его сейчас нет, он княжит в Ростове, но вы его помните.
2: Это он подходил к маленькому Георгию, когда тот строил игрушечный город?
0: Да.
1: Еще пугал злыми соседями.
0: После оглашения завещания прошло несколько месяцев.
2: Ничего не поменялось.
1: Тот же терем, те же люди.
0: Но великий князь Всеволод выглядит иначе. Сутулится, хмурится.
1: Похоже, он зол.
2: Встал, собирается говорить.
3: Я трижды посылал за старшим сыном Константином. А он в ответ прислал грамоту.
1: Присутствующие удивлены.
2: И даже шокированы.
3: Требует присоединить Владимир к Ростову и Ростов сделать главным городом княжества.
2: То есть он не слушается отца и даже хочет отобрать удел у брата?
0: Именно. Поэтому великий князь Всеволод сейчас и собрал новый собор, чтобы огласить другое завещание.
3: Раз старший сын подобающим образом не чтит своего отца и не проявляет должного уважения к младшим братьям, оглашаю мое новое решение. Лишаю Константина великокняжеского старейшинства.

0: Да будет рука твоя тверда в правде, а сердце милостиво. Аминь.
1: Все присутствующие подходят и целуют крест.
2: В знак верности новому князю.
3: Такой же крест, какой нам священник дает целовать после литургии. Дядя Миша, а дальше?
1: Старший брат Константин смирился, что не стал главным?
2: Нет. После кончины отца, когда Георгий сел на великокняжеский трон, Константин потребовал вернуть престол по старшинству.
1: Неужели начался междоусобный конфликт между братьями?
2: Да. В 1216 году их войска встретились на реке Липице, недалеко от города Юрьев-Польский. Это Владимирская область. Битва была жестокой.
3: И кто победил?
2: Константин. Он забрал себе стольный град Владимир, а брату Георгию выделил небольшой удел в городце на Волге.
1: Даже не Ростов.
2: Да, это выглядело как изгнание. Но Георгий был не один. С ним поехал его духовный наставник, епископ Владимирский и Суздальский Симон. Алтай, покажи.
1: Алтай переместил нас на небольшой корабль.
3: Плывем по широкой реке. Нравятся мне такие путешествия.
2: Да, берега живописные.
1: На палубе двое.
2: Георгий и святитель Симон.
3: Князь смотрит на правый берег.
1: Там крутой откос.
4: Места глухие.
3: Святитель Симон тоже всматривается.
5: Холмы плавно спускаются к реке. Точно как в Киеве. И речка с них бежит, словно киевская почайна. Когда я был монахом в Киеве, возле нее часто ходил.
1: Князь оживляется.
4: Здесь мы и поставим новый город. Крепостью на восточных рубежах русской земли. Назовем его Новгород. И речка пусть также называется Почайна.
5: Благословенно намерение твое, княже.
3: И построил?
1: А потом, наверное, к его названию добавилось слово «нижний».
2: Да, но это произошло позже. По одной из версий, потому что этот город был расположен ниже по течению Волги по сравнению с другими русскими городами.
1: Ясно.
2: Но тут надо сначала рассказать вот о чем. Через два года, в 1218 году, князь Константин умер. И в своем завещании он вернул своему младшему брату Владимир и Суздаль.
3: И Георгий снова стал великим князем?
2: Да. Возвратясь на Великое княжение, он первым делом построил в Суздале каменный Богородица-Рождественский собор вместо обветшавшего. Сейчас этот храм входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: А потом Георгий вспомнил про тот берег на Волге,
3: где холмы, как в Киеве.
2: Да, и вернулся, чтобы воплотить свою детскую мечту. Хотите посмотреть, как это было?
3: Конечно!
2: ...1221 год. Князь Георгий и святитель Симон на высоком холме могучей реки перед дружиной плотников и мастеров.
4: Братья, здесь, где Ока впадает в Волгу, мы построим город. И будет он зваться Новгородом.
5: Благословляю начало. Первым делом здесь, на холме, будет поставлен Дом Божий, храм во имя архистратига Михаила.
4: Ибо город силен не стенами, а молитвой тех, кто в нем живет.
3: Епископ поднимает крест.
5: Да будет град сей утвержден на камени веры, а не на песке гордыни. Молимся и просим тебя, Господи, благослови начинание сердец и рук наших. Аминь.
2: И это был не единственный город, основанный Георгием. 4 года спустя, тоже на правом берегу Волги, великий князь основывает город Юрьевец. Сейчас этот город в Ивановской области. И начинает его строительство тоже с храма.
3: С какого?

0: во имя великомученика Георгия Победоносца.
1: А как хорошо!
0: Все было бы хорошо, если бы не...
2: Что?
0: Междоусобные войны. Они сильно ослабили Русь изнутри. И когда пришла большая беда...
2: Монголы-татары?
0: Да. Русская земля встретила вражеские полчища раздробленной. Каждый город оборонялся сам по себе. Единого войска не было.
2: А что, великий князь?
0: Георгий Всеволодович, организовав оборону Владимира, стал собираться на север, чтобы там набрать войско и дождаться подкрепления от брата Ярослава. Тот княжил в Киеве.
1: А семья князя Георгия? Где она была?
2: Да, о семье мы пока не говорили.
0: Жена его, княгиня Агафья, родная сестра святого мученика Михаила Черниговского.
1: А дети?
0: Пятеро. Старшая дочь Добрава уже замужем за волынским князем и живет на Волыни. Она в безопасности. Другие... А давайте посмотрим. Алтай!
1: Мы в палатах Владимирского князя. За окнами зима.
0: 1237 год. Георгий как раз отправляется в сторону Ростова и Ярославля собирать войско.
2: Он в дорожном одеянии с мечом.
0: Рядом жена Агафья, средний сын Мстислав, ему 19, и младшенькая Феодора, ей 14. Старшего сына Всеволода, ему 22, отец уже отправил к Коломне.
2: А зачем?
0: Чтобы тот остановил врага на подступах к Ростово-Суздальскому княжеству. А младший Владимир, ему хоть и 16, он уже княжит в Москве.
1: Жена передает мужу небольшую иконку. Возьми этот образ, Богородица. Пусть Матерь Божья хранит тебя.
2: Князь обнимает жену.
3: Не плачь, соберу войско. Дождусь брата из Киева. Тот приведет подкрепление и дадим отпор врагу.
0: Подходит к сыну Мстиславу.
1: Благословляет его.
3: Будешь за старшего. Слушайся, мать. Опытного воеводу с воинами оставляю тебе в подчинение.
4: Не подведу, отец.
3: Верю.
0: Георгий обнимает младшую дочь Феодору.
3: Дорушка, молись за нас.
5: Хорошо, батюшка. Возвращайся скорее.
2: А что дальше произошло с семьей и с князем?
0: Пока князь Георгий собирал войско в Ростове и Ярославле, его старший сын Всеволод вступил в битву с монголами у Коломны. А потом вернулся во Владимир.
1: Он победил?
0: Нет, сражение он проиграл. И во Владимире вместе с братом Мстиславом возглавил оборону города.
1: А младший? Он так и княжил в Москве?
0: Увы. Его монголы пленили при взятии Москвы. А затем, когда подошли к Владимиру, чтобы сломить сопротивление города, убили на глазах у старших братьев. При обороне города погибли и другие братья.
1: А дочка с мамой?
0: Они вместе с другими жителями укрылись в Успенском соборе Владимира. Взяв город, монголо-татары подожгли храм вместе с людьми.
2: Как же жестоко!
0: Княгиня Агафья с дочерью Феодорой погибли 7 февраля 1238 года.
1: Всех так жалко.
2: А где в это время был князь?
0: Он собрал войско и готовится к решающей битве. Алтай.
1: Шалаши и костры.
2: Заснеженный лес у обрыва реки. Воины кутаются в шубы.
0: 4 марта 1238 года. Река Сить, что на Ярославской земле.
1: Это князь сидит в снегу, обхватив голову руками.
0: Да, он только что получил сообщение гонца о гибели семьи.
2: Значит, навзрыд.
3: Агафья, дети мои, Дорушка, сыновья мои, я должен был успеть, чтобы быть рядом с вами. Не успел, не спас, не уберег. Прости меня, родная Агафья. Господи, удостой меня мученической смерти за веру христианскую и народ православный, позволь войти в Царствие Небесное и встретиться с теми, кого я любил.
2: Воины стоят рядом и плачут вместе с ним.
1: Печалятся вместе с князем.
2: Князь встает, поднимает взгляд. В нем уже не страх, а решимость.
3: Воины мои, стольный град пал. Моя семья отошла ко Господу. Многие ваши родные, отцы и матери, братья и сестры, жены и дети погибли. Мы стали сиротами. И теперь мы идем на верную гибель. Но смерти не боимся.
2: А сейчас великий князь Георгий Всеволодович на коне перед своим войском.
0: По реке к ним движется конница хана Батыя.
1: Их тьма тьмущая!
2: Началась битва!
1: Русские воины бьются смело!
2: Но их по сравнению с врагами так мало!
1: Князь Георгий сражается в первых рядах!
2: Наших теснят! Эх, силы неравные!
1: Дядя Миша, а русское войско?
0: Было разбито. Князь Георгий погиб в бою.
1: И вся его семья погибла.
0: Да. Но народное сознание не захотело принять того, что великий князь и его близкие так страшно погибли, что многие города русские были разрушены. Поэтому и возникла легенда о чудесном спасении.
2: Про град Китеж?
0: Да. Хотите посмотреть, как ее видели наши предки?
2: Конечно.
0: Алтай перенес нас в возможную реальность.
2: Мы на опушке леса. Туман.
1: А впереди какой красивый город вдали. Белокаменные стены, золотые купола храмов. Это Владимир?
0: Нет, это град Китеж.
2: Выдуманный.
0: Да, по легенде его построил князь Георгий восточнее Нижнего Новгорода за Волгой.
2: Смотрите, там люди идут крестным ходом.
1: Они улыбаются.
2: И князь Георгий с ними.
1: Он вместе с княгиней Агафьей и с детьми.
2: Молятся, псалмы поют.
0: А это войско хана Батыя.
2: Монголы окружают этот мифический город.
1: Что же теперь? Жители города тоже погибнут?
2: Верочка, смотри!
0: Начинает клубиться туман.
1: Поднимается ветер.
2: Да такой сильный.
1: А стены города
2: растворяются. Ха, и исчезают.
1: Враги остановились. Они в смятении.
2: Не понимают, куда пропал Китеж.
1: Так что же случилось с городом?
0: Он стал невидимым, а на его месте образовалось озеро Светлояр. Это в нынешней Нижегородской области.
1: Они живы! Князь и его семья спаслись!
2: И святыни не достались захватчикам.
1: Как же хорошо все закончилось.
2: Жаль, что это всего лишь легенда.
1: Теперь понятно, почему град Китеж назвали русской Атлантидой.
2: Только он, в отличие от древней Атлантиды, не погиб, а был чудесным образом спасен.
0: Именно. В этой легенде отразилась мечта русского народа о счастливой жизни без вражеской опасности. Эта удивительная история о чудесном спасении вдохновила многих писателей, поэтов, композиторов, художников. Композитор Римский-Корсаков, например, написал оперу о невидимом граде Китеже.
1: Как интересно!
0: Про град Китеж есть и мультфильм «Сеча Прикерженца».
2: А почему у него такое название?
0: Керженец – это река недалеко от озера Светлояр. По мнению авторов, там и произошла битва русских с монголами. Обязательно посмотрите.
1: Хорошо.
2: Спасибо.
1: Дядя Миша, а что стало с князем Георгием? Ну, после реальной битвы?
0: Тело князя нашел святитель Кирилл Ростовский. Опознал его по одежде. Останки перенесли во Владимир, и с честью похоронили в Успенском соборе рядом с женой и со всеми детьми.
2: И потом его канонизировали?
0: В 1645 году патриарх Иосиф обрел нетленные мощи последнего великого князя домонгольской Руси и совершил его прославление в лике святых.
1: А члены семьи князя Георгия были канонизированы?
0: Церковь прославила в составе собора Владимирских святых в 1982 году княгиню Агафью как благоверную княгиню-мученицу и дочь Феодору в лике мучениц.
2: А сыновья князя?
0: Сыновья Всеволод, Мстислав и Владимир погибли как воины-защитники. Они погребены рядом с родителями в Успенском соборе и поминаются вместе с семьей, но отдельно как святые не прославлены. Народная память хранит их имена как имена воинов, отдавших жизнь за Русь.
2: А в Нижнем Новгороде помнят святого?
0: Конечно. В Нижегородском Кремле даже стоит памятник основателям города, князю Георгию и святителю Симону, рядом с тем местом, где в 1221 году они заложили будущий Архангельский собор.
1: Спасибо вам, дядя Миша. Теперь у нас есть ответы на все вопросы.
2: Надеюсь, мы напишем отличный доклад и отправим его руководителю кружкам.
1: Спасибо и тебе, Алтаюшка, за такие интересные путешествия в прошлое нашей страны.
0: И вам, ребята, спасибо. Приходите еще.
1: Обязательно.
0: До новых встреч. Святой благоверный князь Георгий и все святые сродники твои, молите Бога о нас.
6: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях. Радио «Вера».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное – самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Иже не со мною, на мя есть».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
2: «И от слов своих осудишься».
1: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равноудаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока, этической неопределенности.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любители раннего вставания, так называемые жаворонки, не преминут воспользоваться заслуженной ими наградой – пройтись по влажной траве босыми ногами, созерцая дивную картину россыпи водных бриллиантов, сверкающих на травинках и внутри ладошек подорожников. Поистине феерическое зрелище. Такой небесной росой для нас, христиан, служит утренняя молитва или чтение поутру Евангелия, когда ум ясен, а сердце не замутнено избытком житейских впечатлений, что уподобляет каждое слово молитвы или писания светоносной жемчужине, веселящей наше сердечное око.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого утрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Многие из нас, попадая в беду, не представляют, где брать силы и энергию для дальнейшей жизни. Знаю по себе, иногда справиться с тяжелой ситуацией помогает чужой опыт. Об этом я думала, читая в интернете о человеке, который оказался в инвалидной коляске и самостоятельно ухаживал за лежачими родителями. Его фамилия – Настоящий. Он умеет радоваться жизни и считает, что у него нет поводов унывать. Летом 2010 года 26-летний юрист из Пскова Дмитрий Настоящий повредил в автомобильной аварии позвоночник. Это случилось в городе Остров Псковской области, куда он приехал навестить родителей. То ли от усталости, то ли от жары Дмитрий потерял сознание. Неуправляемая машина перевернулась, водителя выбросила из окна и придавила автомобилем. Первые месяцы было тяжело. Молодой человек не мог понять, как жить дальше. Его шансы встать на ноги, по мнению медиков, равнялись нулю. Но постепенно, по словам Дмитрия, угасший внутренний огонь снова разгорелся. С помощью родителей и друзей он адаптировался к новой жизни. Вернулся в Псков, начал работать по специальности дистанционно. 3 года спустя отец с матерью поочередно перенесли инсульт, и Дмитрий Настоящий переехал в город Остров. Прошло несколько лет, Дмитрий в шутку называет себя отцом-одиночкой с 2 веселыми ребятами – Мамулькиным и Папкой. Он для них – санитар и сиделка, повар и массажист. Сам ездит на машине в магазин и аптеку, выращивает овощи, топит печь, косит траву. И все это, не вставая с инвалидной коляски. Дом, не приспособленный для человека с ограниченными возможностями, пришлось реконструировать. Помогли друзья. Любую мелочь – утренний кофе, пение птиц – Дмитрий использует как повод для радости. Казалось бы, какие плюсы в том, что отец после инсульта перестал разговаривать? А Настоящий, младший, заряжается жизнелюбием от его лучезарной улыбки. Говорит, надо жить и радоваться, поддерживать внутренний огонь. Меня очень вдохновила история Дмитрия Настоящего. Настоящего сына и настоящего человека. И его родителей, воспитавших такого мужчину. К слову, на советы доброжелателей определить маму с папой в дом престарелых, чтобы самому жить спокойно, Дмитрий отвечает, что никогда никому их не отдаст. И я с ним согласна. Иначе и быть не может. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие...

0: Радио «Вера».
1: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручицы. В X веке варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали деятельное участие в государственной жизни Руси. Они прокладывали новые торговые пути в Византию, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения Древнего Киева. Среди них был варяг по имени Феодор. Он долгое время пробыл на военной службе в Византии и принял там святое крещение. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. Однажды киевские язычники решили выбрать среди юношей и девушек жертву для своих идолов. Жребий пал на Иоанна. Когда об этом сообщили Феодору, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Бог сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека. А эти идолы что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов. Вооруженной толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор с сыном, мужественно с оружием в руках, встречали врагов. Видя, что в честном бою не одолеть Феодора и Иоанна, осаждавшие подсекли столбы, что держали крышу, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых. По преданию, первую церковь в Киеве князь Владимир построил на месте, где стоял дом мучеников Феодора и Иоанна. Средневековый русский писатель, святитель Симон Суздальский, назвал этих святых первыми русскими гражданами Небесного Града. Вспоминая их, церковь молится мученикам: «Святые Феодор и Иоанн, молите Бога о нас».

20 веке японцы примерили пиджаки, стали слушать и исполнять западную музыку. Но европейцев было трудно удивить попытками подражания популярным английским и американским певцам. В восточной культуре им нравился прежде всего национальный колорит. Лишь в конце 50-х годов на японской эстрадной сцене появились исполнители, которые смогли привлечь к себе внимание иностранцев. Это были девушки-близнецы Эми и Юми Ито. В 1963 году сестры записали песню композитора Хироси Миягавы на стихи поэта Такико Иватани «Каникулы любви». Она зазвучала по всему миру, и в России тоже. Зажигательная композиция на японском языке была выпущена на виниле в рамках сборника «Музыкальный калейдоскоп» на студии грамзаписи «Мелодия». А в 1966 году ее включил в свою картину «Нежность» узбекский режиссер Эльёр Ишмухамедов. На этот раз песня прозвучала на русском языке. Стихи на музыку Миягавы написал поэт Леонид Дербенев. Исполнила композицию Нина Пантелеева. Отечественный вариант получил название «Песня о счастливой любви». И кажется, он не уступает оригиналу.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос – звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всяка душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
2: Искреннему зла не творит, исполнение оба закона любы есть.
1: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта – какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии – окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем, что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства, мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
0: Апостольские чтения.

0: В эфире радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз в проповеди священника услышала мысль о том, что Бог всегда присутствует в нашей жизни. И каждый по-своему ощущает присутствие Бога. Кто в радости, кто в утешении, кто в покаянном чувстве, кто в молитве. Мне хочется поделиться своим переживанием присутствия Бога. Начало 90-х. Я выпускница православного медицинского училища. Нас готовят как сестер милосердия. Это значит, мы призваны оказывать не только медицинскую помощь, но духовно поддерживать пациентов. Говорить с ними о вере, о Боге. Если просят, помочь подготовиться к исповеди, пригласить священника. И вот с полным осознанием своей миссии я переступила порог реанимационного отделения, куда устроилась на работу. Реанимация. Там как на фронте. Там два лагеря. В одном тяжело больные, в другом мы, медики. Нет сил ни у тех, ни у других. Все на пределе. Одних истощает страдания, другие выкладываются, спасая. Всем нужно помочь. Объем работы запредельный, бессонные ночи выматывают. Все мысли в одном направлении. Все сделать правильно, вовремя, ничего не забыть. Так проходили мои дежурства в реанимации. А дома я переживала, что снова ни с кем из пациентов не удалось поговорить о вере, о Христе. А как же моя миссия с сестрой милосердия? И вот прихожу в очередное дежурство на работу, а в палате новый больной. Мужчина средних лет, он был подключен к аппарату ИВЛ. Не мог самостоятельно дышать, но находился в сознании. Мне нужно было его помыть. Любое движение вызывало у мужчины сильный кашель от трубки в трахее. Но он стал помогать мне менять под ним белье, поворачивать.

0: тени кого-то. Была просто благодарность Богу за то, что показал мне истинно христианский поступок. Нет, это не я помогаю им. Это они, болящие, помогают мне. Помогли и теперь, когда во мне стала остывать любовь. Потому что мое безразличие к чужой просьбе, нежелание помочь и поддержать, вытесняет из сердца Христа. Теперь я спешу в больницу с молитвой. Господи, разогрей во мне желание служить ближнему. Я спешу к своим пациентам, посмотреть им в глаза. А я смогла бы жить с такой болью? И в их глазах я вижу Христа.
1: Частное мнение.
2: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 27 июля в 10 вечера слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Святая мученица Галиндуха в крещении Мария жила в Персии в VI веке. Она занимала высокое положение в обществе, была женой главного жреца. Галиндуха отличалась живым проницательным умом. Она много размышляла о мироустройстве, смысле жизни. Персы были огнепоклонниками, но эта вера не давала ей ответов на все вопросы. Галиндуха заинтересовалась христианством. По преданию, ей приснился сон, в котором ангел показал ей ад и рай, мучения грешников и радость праведников. После этого женщина стала молиться истинному Богу. Вскоре она нашла священника, который крестил ее с именем Мария. Новой христианке невозможно было оставаться рядом с мужем-язычником. Тогда муж Марии Галиндухи пожаловался на супругу царю Хазрою. Прежние друзья, придворные и их жены убеждали Марию отречься от Христа и вернуться в дом, но она ответила отказом. Тогда царь приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 18 лет провела мученица в темнице. Ее подвергали издевательствам и пыткам, но были у Марии минуты радости. Несколько раз ее навещал посол византийского императора, который научил христианку петь псалмы. И вот однажды случилось чудо. Господь укрыл женщину от рук палачей и привел к тайным христианам. А через несколько лет новый царь Хазрой II прекратил гонения на христиан. Мария смогла открыто исповедать свою веру. Она отправилась в паломничество в Иерусалим и мирно скончалась на обратном пути. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресенье процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Мы верим, что мученики и исповедники ныне предстоят перед Господом и просим святую Галиндуху. Святая мученица Галиндуха, моли Бога о нас! –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В просторной крестьянской избе Воронежской слободы Александровка селяне собрались на посиделки с песнями. Одним из первых прибежал туда сын церковного певчего Ефима Пятницкого, 7-летний Митрофан. Свесившись с большой русской печи, мальчик с упоением слушал задушевное пение деревенских женщин. С юных лет красота народного пения глубоко проникла в душу Митрофана Пятницкого. Мальчику не было и 6 лет, когда он начал помогать отцу в храме. Тонким, чистым голоском пел во время богослужений. В 1875-м Митрофан отправился из родного села в Воронеж. Отец определил его на учебу в Воронежскую духовную семинарию. Однако и там песням Митрофан уделял куда больше внимания, чем учебе. На базаре купил сборник народных песен и часто вместо занятий, спрятавшись в укромном уголке под лестницей, пропевал его от корки до корки. Это не ускользнуло от взора семинарского начальства. Ректор написал обо всем отцу Митрофана. И когда юноша приехал домой на летние каникулы, родитель прямо спросил его, намерен ли он продолжать учебу в семинарии. Парень ответил честно. Свою жизнь он хотел бы связать с народной музыкой. Отец возражать не стал. Митрофан начал брать уроки пения у воронежских педагогов, а через несколько лет отправился в Москву. В большом городе нужно было на что-то жить, и Пятницкий устроился на работу в регистратуру при Морозовской больнице. В свободное время Митрофан выступал на сцене в городских парках и небольших эстрадных залах. Исполнял те самые песни, которые еще мальчишкой слышал в родном селе. Современник Пятницкого, музыковед Вячеслав Пасхалов, так описывал его выступление. Пел Митрофан Ефимович свои воронежские песни поистине замечательно. Он умел передать стихию русской песни. Помимо исполнения, Пятницкий занимался собиранием народных песен, путешествовал по самым отдаленным уголкам России и неизменно привозил из экспедиции богатейший материал. Знакомился с уникальными народными исполнителями-самородками. Именно в этих поездках и зародилась у Пятницкого мысль показать людям лучших представителей подлинно народной русской школы пения, уходящей корнями в глубокую древность. Мечта Пятницкого осуществилась в феврале 1911 года. В тот день в Малом зале Дворянского собрания в Москве состоялся концерт талантливых крестьян Рязанской, Тульской и Воронежской губерний, которых собрал и привез в Москву Митрофан Ефимович. Выступление закончилось овациями. Газета «Русские ведомости» писала: «Публика смогла стать лицом к лицу с настоящими народными певцами, живыми художественными традициями которых и доселе еще держится культура на Руси». Выступления народного хора Пятницкого стали проходить регулярно. Приезд крестьян в Москву Митрофан Ефимович оплачивал из собственных скромных средств, а часть сборов от концертов шли в пользу московского попечительства о бедных. Скульптор Сергей Коненков, хорошо знавший Пятницкого, вспоминал: «Будучи человеком мягким, добрым и ласковым, он всегда вникал в мелочи жизни своих хористов и во всем помогал им». После революции 1917 года многие деятели искусства уехали за рубеж, а Митрофан Ефимович Пятницкий остался в России. Русская народная песня осталась востребованной и в новых реалиях. В 1923-м его крестьянский хор выступал на торжественном открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В том же году Митрофану Ефимовичу присвоили звание заслуженного артиста республики. Пресса тогда писала: «Артисты Пятницкого несут в массы лучшие образцы искусства, говорящие о благородстве и высоких моральных чувствах человека». В 1927 году, после кончины Митрофана Ефимовича, его народному хору официально присвоили имя основателя. В те дни артист Московского малого академического театра Владимир Лебедев сказал замечательные слова о почившем друге. Пятницкий сделал великое дело на века. Дал слушателю живую русскую песню.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
4: Вот говорят, древо познания добра и зла, оно только в раю растет. А я вам скажу по секрету, не только. У нас в монастырском саду тоже. Яблоня, между прочим, самые обыкновенные. А дело было так. Одна девушка, наша прихожанка, познакомилась с хорошим парнем и привела его к нам на подворье, чтоб посмотрел он на самое для нее дорогое. Ходят, смотрят. Тут к яблоне этой подходят, а яблоня-то стоит вся усыпана красными яблочками. И уже преображение прошло, запрета нет. Девушка яблочко сорвала, надкусила и говорит парню: «Хочешь наших яблочек монастырских? Такие они вкусные». И сама яблоко новое в руках держит для него, значит. И смотрит на парня. Ох, как смотрит! Глаза в пол лица. Парень взглянул на нее, потом на яблоко и говорит: «Нет, не хочется. Да и яблоки я как-то не очень люблю, извини». А я рядом стоял. И как закричу: «Ребята, оставайтесь в раю, у вас все по-другому». Они поулыбались, пошутили и продолжили знакомство с монастырем, будто и не было ничего. Позже мне стало известно, что так у них и не сложилось. Расстались они, не выдержала Ева такого самостоятельного Адама.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Иже не со мною, на мя есть».
3: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
2: «И от слов своих осудишься».
1: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равно удаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока этической неопределенности.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Помните фрагмент из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», когда одна из героинь говорит: «Мы в концерт идем», а вторая ее возмущенно поправляет, дескать, не в концерт, а на концерт. Да, ко второй половине 20 века словосочетание «сходим в концерт» уже считалось устаревшим. Хотя раньше, в конце 19 столетия, это выражение было вполне приемлемым. Предлог «в» предполагает направление внутрь чего-либо. В данном случае – внутрь концертного зала. Раньше под словом «концерт» как раз имелось в виду здание, помещение. Но затем значение изменилось и стало требовать предлога «на», который обозначает направление на мероприятие. Путаница с предлогами «из» и «с» существует и сейчас. Как правильно «с Краснодара» или «из Краснодара»? «С Пскова» или «из Пскова»? Ответ есть. В русском языке существует памятка для употребления данных предлогов. Так называемое правило «виз» и «нас». Дело в том, что для каждого из данных предлогов существует антоним. Когда вы едете в город, то потом возвращаетесь из него. Здесь действует правило «виз». А если вы отправились на остров, то вернетесь вы с него. То есть работает правило «нас». Поэтому, желая сказать «я приехал с Москвы», сначала проверьте себя с помощью предлога антонима. В данном случае это «на». То есть получится «я поеду на Москву». Но так говорить неграмотно. Верным будет вариант «на Сахалин» с Сахалина, «на рыбалку» с рыбалки. Или «в деревню» из деревни, «в Челябинск» из Челябинска. Что ж, в русском языке мелочей нет. Даже такая часть речи, как предлог, это хороший предлог говорить правильно. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио «Вера». Светлое радио. Добрые истории.
1: Рассказывает веб-дизайнер Алиса Кузнецова.
2: Эта история произошла с моей знакомой. У нее муж тяжело болел. Была онкология в последней стадии. На химиотерапию он ездил далеко, на другой конец Москвы, в ДНХ. Как-то раз у него разбился телефон. И так сильно, что стоимость ремонта была такой же, как покупка нового. На одном из сайтов объявлений он нашел подходящий и позвонил продавцу, чтобы договориться о покупке. Оказалось, продавец жил неподалеку от того места, куда Гамлет, так звали мужа моей знакомой, ездил на процедуры. Он предложил встретиться у больницы. Продавец согласился. Однако в назначенный день ему стало совсем плохо. Поэтому на встречу за телефоном он попросил поехать его жену, Тамару. Встретившись с продавцом, она забрала телефон. И только хотела достать из кошелька деньги, как продавец со словами «Ничего не надо, пусть ваш муж поправляется», развернулся и пошел в сторону метро. Она попыталась догнать его и все же отдать деньги за телефон. Ей было неудобно, но он ни в какую не соглашался. Тогда Тамара вернулась домой и рассказала все Гамлету. Он сначала даже не поверил, что это правда. А когда стал лучше себя чувствовать, позвонил тому самому продавцу и попросил о новой встрече. Гамлет подумал, что если продавец отказался принять деньги, то от подарка-то он вряд ли откажется. Ему очень хотелось сделать для того человека в ответ хоть что-то приятное. Встреча состоялась. Гамлет от всего сердца поблагодарил неравнодушного продавца и вручил ему небольшой подарок. Когда знакомый рассказал мне эту историю, я подумала, как же радостно, что среди нас есть такие отзывчивые чужому горю люди. Мне кажется, такие встречи очень промыслительны. Господь как будто бы посылает таких неравнодушных людей навстречу тем, кому особенно тяжко, чтобы озарить их непростую жизнь светом, любовью и добром.

0: Вера.
1: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале II века. Первым был взят под стражу святой Прокл. Он бесстрашно исповедал свою веру во Христа перед правителем Максимом. Святого пытались под пытками заставить принести жертву языческим богам. Он отказался и предрек правителю, что тот сам скоро будет принужден исповедать Христа истинным Богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех пор, пока по требованию мученика не написал своей рукой, что исповедует Христа. Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу. Он приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда святого Прокла вели к месту убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и тоже объявил себя христианином. Его арестовали. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей. Святой Иларий тоже был приговорен к смерти. Его обезглавили через 3 дня после смерти дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле, и на иконах святых Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антименсе, в которой зашита частица мощей святого. Так подчеркивается связь церкви земной и церкви небесной, состоящий из прославленных Богом святых. Вспоминая святых мучеников Прокла и Илария, мы обращаемся к ним за молитвенной помощью. Святые Прокл и Иларий, молите Бога о нас. –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Польский композитор и пианист Фредерик Шопен большую часть жизни прожил во Франции и очень скучал по родине. Это прослеживается и в его творчестве. Перу композитора принадлежит множество меланхоличных, овеянных светлой грустью фортепианных сочинений. К тому же он уделял особое внимание танцам родной Польши, полонезу и мазурке. Несмотря на то, что изначально мазурка – это довольно подвижный бальный танец, предполагающий движение с легким подскоком, Шопен называл этим словом даже лирические, медленные композиции, сохраняющие от жанра лишь ритмический рисунок. В нескольких десятках танцев раскрылось бесконечное разнообразие художественных образов, настроений и эмоций. Некоторые мазурки уместно звучали бы на пышном празднике в дворянском доме, некоторые исполнены тихой печали, а есть мазурки, которые напоминают о веселой деревенской пляске. Так фортепианная мазурка «Си бемоль мажор» сочетает в себе сразу два образа – аристократический и народный. Ее первый и третий разделы полностью соответствуют канонам бального танца, изысканного и грациозного. Однако в середине Шопен явственно изображает звучание сельского оркестра, его незамысловатую, но искреннюю и обаятельную игру. Мазурка «Си бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всякая душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего», как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
2: Искреннему зла не творит, исполнению оба закона любы есть.
1: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем – что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства – мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Когда пишу какие-то рассказы о жизни, приходится удалять из текста довольно много слов, почти одинаковых слов. Знаете, каких? Перечислю. «Я», «мне», «меня». Они порой по 2-3 раза в одном предложении попадаются. И я задумалась, что же это за напасть такая? Никакие другие слова не повторяются так часто. Стала обсуждать это со знакомыми. И коллега истолковала ситуацию следующим образом. Это нормально. Человек воспринимает мир относительно себя и транслирует себя в мир. Это так называемый здоровый эгоизм. Я в чем-то с ней согласилась. Действительно, когда мы видим, например, что человеку больно, мы можем это понять, только вспомнив собственную боль. Представление о тех или иных явлениях – плод нашего личного опыта. Но хорошо, когда все это помогает нам понять ближнего, а не просто транслировать себя миру. И еще важно понимать, что и другие также осознают мир лишь через собственный опыт. И он у нас может быть очень разным. Предположу, что одно и то же явление мы можем осознавать по-разному, наполнять разными смыслами. Отсюда сложность в общении. Иногда она доходит до конфликтов и даже тупиков в отношениях, особенно когда и слышать друг друга не умеем. Но христианам доступно не только то, что естественно, но и сверхъестественное. Где Господь хочет, нарушается чин естества. Для христианина, на мой взгляд, в центре системы координат Христос, а не собственное «я». Тогда появляется возможность видеть окружающих и видеть в них Христа. А чем ближе мы к Богу, тем ближе становимся друг к другу. Глядя на Господа, на абсолютную любовь, и сами учимся любить. Согреваемся, умягчаемся. Кстати, сколько раз в рассказе о себе у меня встречается слово «Бог»? Тоже важный вопрос, о котором стоит подумать.
0: Частное мнение. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Икона Божией Матери, именуемая Троеручица, чудотворный образ, от которого получил исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин. Списки чудотворной иконы Троеручицы распространились во всех православных странах, в том числе и в России. Интересная история списка этой иконы, который находился в Екатеринбурге в Ипатьевском доме во время пребывания там в заточении святых царственных страстотерпцев в 1918 году. Судя по безыскусности письма, этот образ принадлежал не императорской семье, а кому-то из прислуги. Но страстотерпцы совершали свои молитвы и перед этой скромной иконой, которая стала свидетелем их мученического подвига. Икона Божией Матери Троеручицы была найдена в Ипатьевском доме неким офицером, который привез ее в Данию и подарил императрице Марии Федоровне. В дальнейшем Екатеринбургская святыня передавалась по наследству в семье сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны. В 2002 году, в канун празднования памяти образа Троеручицы, икона была передана на вечное хранение в Екатеринбургский храм всех святых в земле российской просиявших. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, рождший тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной. В день прославления иконы, именуемой Троеручица, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1945 году одесский паренек Володя Самойлов вернулся домой с войны. Он отправился на фронт 17-летним мальчишкой, только что окончившим школу. Ему казалось, что прошла целая жизнь. Многое довелось испытать. И теперь, после боев и бомбежек, было даже немного странно, что можно просто гулять по улицам, общаться со старыми друзьями, ходить в кино и на танцы. Большой популярностью пользовались вечера в Одесском театральном училище. На одном из них Володя и встретил свою любовь. Тонкая, темноволосая, черноглазая Надя училась на втором курсе театрального. Владимир не мог оторвать от нее взгляда. А когда танцы закончились, предложил проводить до дома. Володя довел ее до подъезда, а потом пешком через весь город пошел к себе. Ему казалось, что он летит, словно на крыльях. Хотелось смеяться, петь. Надежде тоже приглянулся молодой фронтовик. Молодые люди стали встречаться. Каждый вечер, а занятия в театральном училище часто заканчивались уже затемно, Самойлов ждал Надю у дверей. Однажды во время прогулки Владимир сказал Наде, что собирается продолжить образование и обдумывает, куда бы ему поступить. Может быть, на физико-математический, ведь в школе он всегда был отличником по точным наукам. И девушка вдруг выпалила: «Иди к нам, в театральный!» И Володя пошел. Все лето учил басни, стихи, монологи, а осенью сдал экзамены и поступил сразу на второй курс. Теперь они с Надей еще больше времени проводили вместе. Молодые люди решили пожениться. Став мужем и женой, Владимир и Надежда были везде и всегда вместе. И в училище, и дома, и на сцене. Еще студентами обоих зачислили в труппу Одесского русского драматического театра. Слава об их актерском мастерстве со временем разнеслась далеко за пределы Одессы. Однажды Самойловым пришло письмо из Кемеровского театра с приглашением на работу. Супруги вынесли предложение на семейный совет. С одной стороны, хорошая северная зарплата. С другой, дома в Одессе налаженный быт, родные, друзья, любимый театр. Приняли решение не ехать. А буквально через несколько дней у Владимира вдруг случился необъяснимый приступ удушья. Врач констатировал серьезное заболевание легких и посоветовал сменить влажный южный климат. «Сибирь бы подошла», – заметил доктор. Решение было принято. Надежда поехала на вокзал и взяла билеты в Кемерово. Там, в Сибири, через год у супругов родился сын Александр. Надежда блистала на сцене, а Владимиру стали поступать предложения от кинорежиссеров. Начались командировки. Надежда Федоровна старалась выстроить свой рабочий график так, чтобы вместе с сыном сопровождать мужа. Во время съемок легендарной картины «Свадьба в Малиновке», где Владимир сыграл роль фронтовика Назара Думы, вся семья Самойловых несколько месяцев жила в настоящей украинской хате Мазанки. Когда поехать вместе не удавалось, супруги перезванивались и обменивались телеграммами. «Они постоянно нуждались друг в друге», – вспоминал сын актеров Александр Владимирович Самойлов. В 1968 году супругов пригласили в труппу Московского театра имени Маяковского. Самойловы перебрались в столицу, но однажды словно гром грянул среди ясного неба. У Надежды обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Владимир Яковлевич отменил все спектакли, чтобы быть рядом с женой. Казалось, она идет на поправку, но доктора не стали скрывать. Со временем женщину ждет потеря памяти, изменение разума и личности. «Будет тяжело», – предупредили врачи Владимира Яковлевича. Но он был готов пройти этот путь с любимой женой. А Надежда с нетерпением ждала, когда сможет снова вернуться на сцену. Однако руководство театра предпочло, пользуясь случаем, отправить артистку на пенсию. Тогда Владимир решительно положил на стол директора заявление о своем увольнении. Он хотел заботиться о супруге до последнего ее вздоха. Но вышло так, что ушел из жизни раньше. Инсульт. Когда Надежде сообщили о смерти мужа, ее мозг под воздействием болезни работал уже не так, как прежде. Она не поняла, что произошло. Для нее родной Володя по-прежнему оставался живым. Надежда Самойлова ушла вслед за супругом спустя ровно 2 месяца после его кончины. Они прожили вместе больше 50 лет. всю жизнь старались не разлучаться. И в вечность тоже ушли вместе.
1: Семейные истории.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. 1925 год. Оптина пустынь. В этот мой приезд батюшка Нектарий нравоучительно говорил мне, что нужно кормить отца Адриана, исполнять его капризы в смысле пищи, что у него слабый организм. Батюшка говорил: «Батюшка, твой отец Адриан приходит домой всегда усталый. Ему не до тебя. Я знаю, тебе трудно, много народу, суета. Но знаешь, я так рад, что ты вышла за него замуж, а не за кого-нибудь другого. Право, я очень рад». Он находился в полном православии. И мне от этих слов делалось очень радостно. Вообще, вот удивительно, при батюшке всегда так радостно, что не хочется ничего говорить и вспоминать неприятное. Верится, что все должно измениться. И вот так и выходит.
0: Голоса

0: псалтыри.
1: Эй, что случилось?
2: За дорогой ты следи.
3: С вами все в порядке?
2: Ага.
4: Думаете, почему все благополучно обошлось? Потому что на мне поясок защитный.
5: Поясок?
4: Ну да, бабушка еще покупала его. Живые помощи называется. Слышали, наверное?
5: Да знаю, конечно. Полоска ткани, на которой напечатан 90-й псалом. Он начинается словами «Живый в помощи Вышнего». А в народной интерпретации эти слова стали звучать как «живые помощи». Должен заметить, что наделять магическими свойствами этот поясок – заблуждение. По крайней мере, православная церковь предостерегает, что к нему нельзя так относиться.
4: Ну как же, неужели вы будете спорить, что этот пояс способен защитить человека от беды? Ведь он же в храме куплен.
5: Спорить не буду, но возразить попробую. От любой беды, опасности, скорби и болезни защищает не матерчатая ленточка, а Бог. Именно об этом, кстати, на поиске и написано.
4: А что на нем написано? Я видел, что там что-то напечатано, но прочитать не смог. Вроде по-русски, но непонятно.
5: Да, псалом написан на пояске, на церковно-славянском языке. Но если хотите, я могу познакомить вас с русским переводом.
4: Конечно, хочу. Еще бы.
5: Ну, тогда слушайте. Псалмопевец сначала провозглашает с уверенностью, что живущий помощью Всевышнего под кровом Бога Небесного водворится. Скажет он Господу: «Заступник мой, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него». А дальше автор псалма обращается напрямую к тому, кто читает.
4: А кто же написал этот псалом?
5: Хотя в древней еврейской псалтыре автор 90-го псалма не указан, большинство исследователей придерживаются мнения, что его написал израильский царь Давид, живший в X веке до нашей эры. Давид был не просто верующим. Он любил Творца всем своим существом. Наверное, только такой боголюбивый человек мог быть уверен, что каждый читающий 90-й псалом считает Бога своим заступником и прибежищем. И именно поэтому он обещает и вам, и мне: «Он избавит тебя от сети ловцов и от слова мятежного. Плечами своими оградит он тебя, под крылами его безопасен будешь. Щитом покроет тебя истина его. Не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем, беды во тьме приходящей, недуга и беса полуденного. Падет возле тебя тысяча, и много тысяч вокруг тебя. Тебя же ничто не коснется».
4: Как-то не верится, что это и мне обещано. Кажется, тут какая-то ошибка. Чем я могу Богу угодить, чтобы он стал меня защищать и днем, и ночью?
5: Давид прямо отвечает на ваш вопрос: «Ибо ты сказал: Господи, ты упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». А вот как описал человека, живущего под Божьим покровом, современный поэт Наум Басовский в своем переводе 90-го псалма: «Своим убежищем от бед он выбрал Господа ладони, ни мор, ни вражеский набег его жилище не затронет».
4: То есть нужно просто считать Бога своим прибежищем, и все?
5: Поверьте, это немало. Бог ждет от человека сыновнего доверия, а мы готовы верить во что угодно, только не в его отеческую защиту. Наделяем сверхъестественными свойствами различные предметы и явления, расставляем мебель в определенном порядке, совершаем бессмысленные ритуалы вроде плевков через левое плечо. И все это вместо того, чтобы в простоте обратиться: «Господь, помоги, защити».
4: Это вот как я в поясок верил?
5: Пояс, на котором напечатан 90-й псалом, это скромная реликвия, призванная напоминать своему хозяину о великом. А молитва, напечатанная на этой узкой полоске ткани, действительно живая помощь тому, кто нуждается в Божьем заступничестве. Разве не утешительно слышать: «Не постигнет тебя зло, и язва не приблизится к шатру твоему, ибо ангелом своим заповедает он о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнется о камень нога твоя. На Аспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея».
4: Утешительно, конечно, но все-таки это слова царя Давида, а он всего лишь человек, хоть и святой.
5: Вообще, тексты Священного Писания называют богодухновенными, то есть люди их писали, пребывая в Духе Святом, иными словами, в соавторстве с Богом. А в 90-м псалме царь Давид, чтобы укрепить тех, кому трудно дается вера, привел слова Бога от первого лица. Вот как Создатель говорит о человеке, который ищет у него защиты. «На меня уповал он, и я избавлю его, осеню его, ибо он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, посещу его в скорби, извлеку его из бед и прославлю его». «Долголетием одарю его и явлю ему спасение мое».
4: Ведь вот как в жизни бывает. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чуть в аварию не попал, но зато узнал, каким сокровищем обладаю.
5: Это вы про поясок говорите?
4: Про защиту Божью. А поясок бабушкин мне теперь о ней всегда напоминать будет.
0: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не придут».
2: Радио «Вера».

0: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Преподобный Михаил Малеин родился в IX веке в одной из богатейших семей Каппадокии. Оставив все свое имущество брату Константину, Михаил 18 лет принял монашество. По прошествии некоторого времени стал священником. Преподобный Михаил был очень сострадательным и человеколюбивым. По его горячим молитвам совершилось много чудес. После многих лет в послушании старцу святой Михаил уединился в пещере. 5 дней недели он проводил в молитвенном сосредоточении и только на субботу и воскресенье возвращался в монастырь для участия в богослужении и причащения святых тайн. Святая жизнь отшельника привлекала к нему учеников. Преподобный Михаил основал для собравшихся вокруг него иноков обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленное место. Там тоже возник новый монастырь. Вскоре трудами святого Михаила вся гора покрылась иноческими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в 962 году после 50 лет непрестанного монашеского подвига. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас, тех или иных святых угодников. В этот день мы вспоминаем преподобного Михаила Малеина и просим его: «Святой преподобный Михаил, моли Бога о нас».
1: Светлое радио.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Свидание с шедевром.
2: Андрей Борисович, вы, кажется, еще под впечатлением от своей недавней поездки в Грузию. Вот, и в грузинский ресторан меня пригласили.
3: Вы правы, Маргарита Константиновна. Воспоминания еще свежие. Кстати, здесь в меню есть блюдо, которое я пробовал в трапезной монастыря Сантавра в городе Мцхета. Вот, например, пхали, чушушули. Давайте закажем.
2: Не знаю, что это, Андрей Борисович, но звучит замечательно. Точно. Вы ведь побывали в обители, где подвязался преподобный старец Гавриил Ургибадзе, святой и чудотворец нашего времени. Расскажите о ней.
3: Не могу вам передать, Маргарита Константиновна, насколько это удивительное место. Всюду чувствуется незримое присутствие батюшки Гавриила. Когда идешь по монастырскому двору, так и кажется, что сейчас его встретишь.
2: Да, отец Гавриил Ургибадзе был удивительным подвижником. Сколько людей получило от него духовную помощь при жизни. И после того, как старец отошел ко Господу в 1995 году, он продолжает помогать, приводить к вере. Вы, возможно, слышали историю художника Юрия Михайловича Непринцева?
3: Юрий Непринцев. Но это же автор знаменитого полотна «Отдых после боя». Он, кажется, вообще много писал на фронтовую тематику. А что за история?
2: Да. Это тот самый живописец. Творчество Юрия Михайловича пришлось на советское время, поэтому его часто называют художником соцреализма. И, как вы справедливо заметили, военная тема тоже была одной из центральных в его работах. Он ведь и сам прошел Великую Отечественную.
3: Какую же историю о нем вы собирались рассказать?
2: Сейчас, Андрей Борисович. Я сначала покажу вам одну его картину. Уже нашла ее в интернете. Вот, вот. Она называется «Грузия». Написана в 1996 году. Посмотрите внимательно. Узнаете?
3: Это же монастырь Сантавра. Ну, конечно же, вот колокольня с арками из желтого камня песчаника. А вот монастырское кладбище, которое находится как раз рядом с ней. В центре картины часть входа в главный Преображенский храм обители. Неподалеку от него на скамеечке сидит погруженный в молитву седобородый монах. Маргарита Константиновна, мне кажется, это старец Гавриил. О, я, конечно, не утверждаю, но почему-то допускаю такую мысль.
2: Что ж, возможно, вы правы, Андрей Борисович. Художник Юрий Непринцев написал картину «Грузия», вдохновившись рассказами о старце Гаврииле. Они, кстати, были земляками. Живописец родился и вырос в Грузии, в Тифлисе, а потом переехал в Ленинград, где и прожил всю оставшуюся жизнь.
3: Интересно, почему Юрий Непринцев, певец соцреализма, обратился вдруг к такому сюжету?
2: Не только сюжет, но и техника здесь необычна для этого художника. Картина написана крупными мазками в стилистике, близкой к импрессионизму. Живописец словно спешил передать мгновение, возникшее перед его мысленным взором.
3: А что касается сюжета?
2: конце жизни Юрий Михайлович пришел к вере. Впервые прочел Евангелие. Это случилось после того, как он узнал о своем удивительном земляке, отце Георгии Ургибадзе. К сожалению, им не довелось встретиться. К тому времени старец уже год как отошел ко Господу.
3: И после этого Юрий не...
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
6: Кто такие апостолы?
7: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
8: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие

0: знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
1: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
2: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
1: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
3: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
4: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
5: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
6: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Горсть спелой брусники, глоток свежего лесного воздуха, ромашковый венок, две коробки сливочного мороженого и аромат горячих сибирских пельменей. Такие ингредиенты входят в рецепт хорошего настроения от писательницы Натальи Романовой-Сегень. Так называется сборник ее рассказов о вещах неприметных и, на первый взгляд, простых, но способных в какой-то момент жизни изменить ее к лучшему. Он вышел в издательстве Сретенского монастыря и получил немало положительных читательских откликов. Автор – лауреат Золотой Пушкинской медали и Международной литературной премии «Русский позитив». Последняя, кстати, говорит сама за себя. Проза Натальи действительно позитивна, светла, добра, а главное – хорошо понятна современному человеку, ценящему легкое, но при этом отнюдь не пустое чтение. Короткие рассказы и небольшие зарисовки, житейские истории и невыдуманные были. Эти тексты, разные по сюжету и динамике, читаются на одном дыхании и оставляют желание когда-нибудь обязательно еще раз к ним вернуться. И неудивительно, ведь истории в книге Натальи Романовой-Сегень «Рецепт хорошего настроения» при всем своем реализме все-таки выходят за рамки нашего обыденного восприятия. Например, рассказ «Мороженки», вполне обычно начинающийся с повествования о том, как папа угощал любимых дочек сладким лакомством, вдруг совершенно непредсказуемо оборачивается настоящей феерией, когда вместо нескольких порций герои покупают целых 2 ящика эскимо, раздают его прохожим на улице и чувствуют себя от этого самыми счастливыми людьми на свете. В рассказах Натальи Романовой-Сегень столько тепла, что даже грустные истории у нее получаются удивительно светлыми и не оставляют горького послевкусия. Например, рассказ «Горсть брусники», в котором неизлечимо больной отец и его дочь бродят по летнему лесу и не грустят о прошлом, а, несмотря ни на что, с верой и надеждой глядят в будущее. Или рассказ «Фарфоровые купола», повествующий о том, как легко люди могут обидеть друг друга, но как велика исцеляющая сила прощения. Радостью бытия, душевным теплом и улыбками Наталья Романова-Сегень щедро делится с читателями на страницах книги и не делает секрета из своего рецепта хорошего настроения, а надеется, что о нем узнает как можно больше людей. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
7: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре Адели Пенза. Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Город Пермь – столица Пермского края. Регион простирается на восточной окраине русской равнины у западных склонов Уральских гор. На севере он граничит с республикой Коми, на юге – с Башкортостаном. В средние века эта обширная территория называлась Великая Пермь. Здесь проживали язычники, пермяки и зыряне. В 14 столетии они восприняли христианство благодаря проповеди русского епископа Стефана. В 1383 году святитель создал Пермскую епархию с центром в городе Усть-Выми, который сейчас относится к республике Коми. В конце 18 столетия кафедру епископа перенесли в Пермь. Город тогда был совсем молодой. Его основали в 1723 году по указу императора Петра I при медеплавильном заводе. Прошло чуть более полувека, и небольшое селение стало центром губернии и православной епархии. Здесь появились первые каменные строения – Петропавловский собор и архиерейский дом. Эти исторические здания чудом уцелели в советское время. В храме Петра и Павла в разные годы размещались мастерские и спортивный зал. В 1990 году храм вновь стал действующим. И с тех пор богослужения под его сводами не прекращались. Архиерейский дом, в котором долгое время размещался краеведческий музей, вернули православной церкви в 2007-м. Сегодня здание принадлежит Пермской митрополии, объединившей в 2014 году все епархии Пермского края.
1: Радио «Вера» в Перми можно слушать на частоте 95 FM.
2: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самое главное и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
2: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
2: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всякая душа властям придержащим да повинуется».
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро,

0: и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
1: Искреннему зла не творит, исполнение оба закона любы есть.
2: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату, обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем, что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства, мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
3: Апостольские чтения.

0: Путешествуем со смыслом. Между двумя озерами, Онежским и Ладожским, расположилась тихая деревенька Согиницы. Когда-то здесь была территория Олонецкой губернии, современной республики Карелия. А сегодня это самая окраина Ленинградской области. Сюда непременно стоит добраться, чтобы увидеть редкую жемчужину – церковь святого Николая Чудотворца, которая стоит в Согиницах с конца 17-го столетия. Как и село, храм расположен на левом берегу быстрой извилистой прозрачной реки Важенки. Он стоит почти у самой воды, в которой отражается густой вековой лес. Никольская церковь – уникальный памятник Прионежской школы деревянного зодчества. Высокий храм с шатровым куполом и такой же колокольней был возведен в 1696 году. Церковь срублена из еловых и лиственничных стволов. Она полностью деревянная, из дерева сделаны даже маковки куполов. Воздушная, парящая красота. На Никольский храм советуют смотреть с воды, из лодки. Говорят, именно так его архитектура раскрывается во всей своей многогранности, которая кроется за внешней простотой. Но из суши церковь производит огромное впечатление. Побелевший от времени тес, небольшие окошки с решетками и сдержанный резной декор. Когда-то рядом с Никольской церковью стоял еще один деревянный шатровый храм в честь пророка Божия Илии. Он разрушился во второй половине XIX века. Тогда же, в 1864 году, на его месте был возведен новый, тоже полностью деревянный, но уже совсем в ином архитектурном стиле, ничем не напоминающим традиционное северное храмовое зодчество. А вот Никольский храм с момента постройки не перестраивался ни разу. Делался кое-какой мелкий ремонт, но в сущности и церковь, и колокольня дошли до нас в первозданном виде. Конечно, реставрация необходима, и она идет постепенно и очень скрупулезно. Торопиться при работе с таким уникальным древним памятником, как церковь Николая Чудотворца, нельзя. Ведь важно сохранить исторический облик во всех деталях. Оба храма в Согиницах, и Никольский, и Ильинский, действующие, открыты ежедневно. Окутанные глубокой северной тишиной, они ждут каждого, кто захочет приехать, чтобы помолиться в их древних бревенчатых стенах.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе. Столько нежности, ласковости. Даже не верится, что так умеешь любить. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма монаха Иоанна Максимовича, будущего архиепископа Шанхайского, ученикам сербской гимназии, 1927 год. Дорогие мои, к большому сожалению, я не оставлен вашим законоучителем. 2 учебных года я был с вами, поучая вас истинам православной веры и проповедуя Слово Божие. Время, которое провел с вами, никогда не исчезнет из моих воспоминаний. Как всегда, я и сейчас вспоминаю всех вас, каждого в отдельности. Но больше всего я буду радоваться, когда узнаю, что мой труд не был напрасным, что вы делаете то, что всегда слышали от меня. Любите Бога, будьте преданы православной вере. Не думайте, что теперь можно не приходить в церковь, так как нет меня, присматривавшего за вами. В церковь нужно идти не ради людей, а для Бога, который видит, кто и с каким сердцем приходит. Слушайтесь того, кто будет вашим законоучителем, и учите закон Божий не ради оценок, а для того, чтобы узнать волю нашего Небесного Отца. Будьте покорны вашим родителям, как Христос покорялся Пресвятой Деве Марии. Будьте послушны вашим учителям и всем старшим, которые учат вас добру. Трудитесь и берегитесь лености, которая мать всех пороков. А больше всего берегитесь ссор. Прощайте друг другу, когда обижены. Помните, кто ссорится, тешит дьявола, который мирит других, помогает Христу и будет принят в Небесном Царстве, как Сын Божий.
0: Голоса времени.
2: Не смей себя жалеть, держись. Боль неизбежна, страдать или нет, выбирать тебе здесь и сейчас. Продолжается жизнь, дыши душой. Не переживай, Бога

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Христианство попало на территорию Китая довольно давно. Примерно в 7 веке ко двору китайского императора прибыли сирийские христианские проповедники и впервые рассказали местной правящей знати об учении Спасителя. Впоследствии уже в 12 веке в Пекине появились католические миссионеры, а в 17 столетии на территорию Китая прибыли протестантские проповедники. Православная миссия обосновалась в китайской столице в 18 веке. Необходимо отметить, что представители всех христианских конфессий на территории Поднебесной страны действовали очень активно. Но все, без исключения проповедники, столкнулись в Китае с одной и той же проблемой. Как корректно перевести на китайский язык те или иные христианские понятия? Это оказалось совсем непросто, так как китайская культура, мировосприятие строится на совершенно иных принципах, а христианство, как известно, возникло в еврейской латинско-греческой среде. Для лучшего понимания обозначенной особенности давайте узнаем, как привычные нам церковные имена и понятия звучат в переводе на китайский язык. Например, как звучит по-китайски «Иисус Христос». В настоящее время все китайские христиане называют Спасителя Иесу Цзиду. Данное именование появилось с подачи католических проповедников. Православные миссионеры предлагали в свое время иной вариант – «Иисусы Хелиситосы», но прижился в итоге западный вариант. Как видите, ни западные, ни русские переводчики не стали подбирать китайского аналога греческому слову «Христос» – «помазанник», а придали ему удобное для китайцев звучание. Большую сложность для перевода на китайский язык вызвало слово «Бог». Католики не стали искать китайского аналога и заявили, что слово «Бог» должно звучать подобно латинскому как «Deus». Православные протестанты, наоборот, решили не навязывать китайцам чуждое им слово и предложили в качестве именования христианского бога использовать древние китайские понятия «шэнь» и «шанди», которые используются для обращения к божественному началу еще с древности. Отдельно стоит упомянуть о том, как переводились на китайский язык первые слова Евангелия от Иоанна «в начале было слово». Нельзя сказать, что данная цитата и на церковнославянский вместе с русским языком переведена корректно. А уж передать ее смысл для китайцев оказалось вдвойне сложно. В греческом оригинале фраза «в начале было слово» звучит как «в начале был логос». Логос – очень сложное понятие, возникшее в античные времена в творчестве Гераклита. Гераклит под логосом понимал разумную живительную силу, благодаря которой существует мир. Христиане стали логосом, словом, именовать Сына Божия Иисуса Христа. Православным миссионерам в Китае для перевода пришлось вновь внимательно изучить античное и христианское понимание логоса. После этого был подобран равноценный китайский аналог – «дао». В наследии Конфуция и Лао-цзы «дао» означает разумную силу, первопричину мира, его основу, почти как у Гераклита. Так логос стал «дао». А китайский текст Евангелия от Иоанна стал звучать так – «в начале было дао». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях перевода библейских и богослужебных терминов на китайский язык.

0: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. В X веке варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали деятельное участие в государственной жизни Руси. Они прокладывали новые торговые пути в Византию, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева. Среди них был варяг по имени Феодор. Он долгое время пробыл на военной службе в Византии и принял там святое крещение. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. Однажды киевские язычники решили выбрать среди юношей и девушек жертву для своих идолов. Жребий пал на Иоанна. Когда об этом сообщили Феодору, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Бог сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека. А эти идолы что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов. Вооруженной толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор с сыном, мужественно с оружием в руках, встречали врагов. Видя, что в честном бою не одолеть Феодора и Иоанна, осаждавшие подсекли столбы, что держали крышу, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых. По преданию, первую церковь в Киеве князь Владимир построил на месте, где стоял дом мучеников Феодора и Иоанна. Средневековый русский писатель, святитель Симон Суздальский, назвал этих святых первыми русскими гражданами Небесного Града. Вспоминая их, церковь молится мученикам: «Святые Феодор и Иоанн, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Наук, протоиерей Олег Чебанов.

0: образы. Святые в литературе.
1: Люди, прошедшие ужасы советских лагерей, нередко брались за перо, чтобы написать воспоминания. Им хотелось рассказать о тех, кто из тюрем и ссылок не вернулся. Здравствуйте! С вами Ольга Крюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о новомученике Иоанне Попове и книге Михаила Розанова «Соловецкий концлагерь в монастыре». Место действия – остров Соловки, Соловецкий лагерь особого назначения. Время действия – 20-е годы XX века. Михаил Михайлович Розанов принадлежал к числу тех, кто не принял Октябрьского революционного переворота и не хотел иметь ничего общего с новой властью. В 1928 году Михаил Розанов, ему тогда было 27 лет, решил бежать из Советской России в Маньчжурию, но по дороге был арестован и в общем счете 11 лет провел в лагерях. Самый долгий срок – Михаил Михайлович отбывал в Соловецком лагере особого назначения, о чем на склоне лет написал книгу в двух томах «Соловецкий концлагерь в монастыре». Бывший заключенный Соловков хотел рассказать правду о советских лагерях и их невинных узниках. В главе о ссыльном духовенстве он повествует об одном удивительном человеке из мирян, который пользовался среди священников огромным уважением. Его имя – Иван Васильевич Попов. Профессор Московской духовной академии и Московского университета Иван Васильевич Попов оказался на Соловках в 1925 году за помощь патриарху Тихону. В Соловецком лагере Иван Васильевич, один из образованнейших людей своего времени, помогал ссыльному духовенству составлять открытые письма, декларации, послания верующим. Вот что пишет о нем автор книги «Соловецкий лагерь в монастыре».
2: В Московской духовной академии Иван Васильевич Попов преподавал по кафедре патрологии, являясь ее создателем, а потом в Московском университете читал лекции по психологии. Чем перечислять его богословские труды, ограничусь оценкой, которую дал ему архиепископ Илларион. «Если бы отцы и братья все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто перед знаниями Ивана Васильевича». К тому же профессор Попов отличался строгим образом жизни, почти монашеским. Воздерживался в пище, безропотно трудился и оставался безбрачным. В Соловецком Кремле доктор богословия и профессор академии и университета обучал грамоте уголовников.
1: Вернувшись из ссылки в 1934 году, Иван Васильевич поселился в поселке Люберцы под Москвой, а через год снова был арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Красноярский край. Лагерь не поколебал его убеждений. И хотя после революции Московская духовная академия была закрыта, профессор Попов читал подпольные лекции для священников и устраивал беседы с верующими на богословские темы. Некоторые сведения об этом содержатся и в книге Михаила Розанова «Соловецкий концлагерь в монастыре».
2: После ареста епископа Варфоломея Ремова, викария московского, расстрелянного в июне 1936 года, на третий день органы забрали и Попова, помогавшего епископу вести занятия в духовной академии, о которой власти знали, но разрешения на нее не давали.
1: В 1937 году, отбывавший ссылку в Сибири, Иван Васильевич Попов опять был арестован и заключен в тюрьму в Енисейске. На допросах профессор Попов не отрицал, что много лет работал в духовной академии, где готовились кадры священнослужителей, и близко знаком со многими известными иерархами Русской Православной Церкви. По приговору тройки НКВД профессор-христианин Иван Васильевич Попов был расстрелян в тюрьме 8 февраля 1938 года. Свою книгу «Соловецкий концлагерь в монастыре» Михаил Михайлович Розанов предпочитавший называть себя не писателем, а очевидцем и летописцем, выпустил в США, где он жил последние годы. Автор издал ее на скромные трудовые пенсионные сбережения, небольшим тиражом в надежде, что имена узников Соловецкого лагеря не сотрутся в памяти потомков. Таких людей, как Иван Васильевич Попов, ныне прославленный церковью в лике новомучеников российских, нельзя забывать. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Осуждающий других не любит Христа. Виною тому эгоизм. Отсюда начинается осуждение. Будем всех видеть святыми. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Умеем ли мы доверять промыслу Божию и не настаивать на том, чтобы Господь непременно исполнил нашу просьбу? Теме «Доверие Богу» посвящен один из эпизодов повести канадской писательницы Люси Монтгомери «Джейн из Ясных холмов», опубликованной в 1937 году. 11-летняя Джейн живет с мамой и бабушкой в городе Торонто. Родители разошлись, когда девочке было 2 года. Джейн несчастна, потому что бабушка не любит и часто обижает внучку, а мама слишком робка, чтобы заступиться за дочь. Про отца девочки не рассказывают. Неожиданно приходит письмо, в котором он просит прислать дочь к нему на лето. Джейн испугана. Разлучиться с мамой? Поехать к неведомому отцу? Нет, ни за что. Девочка горячо просит Бога избавить ее от этой поездки. Но взрослые решают иначе. «Бога не упросишь», — с горечью говорит Джейн, прощаясь с матерью. Но вот девочка приезжает к отцу, и все меняется. Отец оказывается добрым, внимательным, любящим. Его дом уютным и теплым. Джейн счастлива. В первое же утро после знакомства с отцом девочка говорит себе: «Мне нужно срочно извиниться перед Богом». Так Джейн поняла, как важно довериться промыслу Божию. Она всеми силами стремилась избежать поездки, роптала на Бога, который не устроил так, чтобы Джейн смогла не ехать к отцу. Но именно эта поездка принесла ей счастье. Не так ли часто бывает с нами? Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный подвижник рубежа 20-21 столетий, писал: «Жизнь наша подобна плаванию, и все происходящее в ней всегда совершается по благому промыслу Божию. Самое ценное – научиться себя предавать всецело воле Божией», – подчеркивал отец Иоанн. Чем же завершилась история Джейн? Год спустя она сумела сблизить родителей, и семья воссоединилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Поговорим о выборе спутника жизни и о том, что важно помнить, готовясь создать семью. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
1: И от слов своих осудишься.
2: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равноудаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божественности Иисуса, глухие и слепые, потому что их неверие лишает их возможности быть адекватно включенными в жизнь. Они предпочитают сохранить собственную картину мира, не подвергая ее ни переоценке, ни существенному изменению. Эта глухая, глубинная закрытость, захлопнутость человека перед Богом и является тем самым грехом хулы на Духа Святого, которую Бог не может простить, то есть со своей божественной стороны подействует на человека так, чтобы он захотел открыться. «Двери ада закрыты изнутри», — некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад — это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока этической неопределенности.

0: вера. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
1: В начале XII века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это близ Новгорода называлось Хутынь. Построив деревянную хижину, он стал жить в молитвенном уединении. Но через некоторое время молва об отшельнике дошла до людей. Многие стали приходить к отцу Варлааму за благословением или советом. Были и такие, кто оставался жить под духовным руководством мудрого и благочестивого монаха. Вскоре в Хутыни была выстроена Спасо-Преображенская церковь. Так возник монастырь. Монаха Варлаама избрали его настоятелем, игуменом. Однажды игумен Варлаам был по делам обители у новгородского архиепископа Григория. Он рассказывал владыке о монастырских нуждах. «Приезжай через неделю, решим твои дела», — сказал архиепископ Варлааму. «Благодарствую, владыка», — отвечал игумен. «Бог даст, на санях к тебе примчусь». Архиепископ удивился словам игумена Варлаама. Стоял самый разгар лета. Близился Петровский пост. Но ровно через неделю, проснувшись утром, владыка увидел, что за окном хлопьями валит густой снег. К обеду приехал игумен Варлаам, как обещал, в санях. Архиепископ вышел ему навстречу. «Слова твои правды обернулись», — воскликнул он. «На дворе снег да мороз. Что же теперь с хлебом будет? Погибнет урожай, голод настанет». Однако игумен был спокоен. «Тебе ли, владыка святый, роптать? Ты лучше моего знаешь, что за все нужно Господа благодарить. Как знать, не во благо ли посылает он нам испытания?» На следующий день снег растаял, мороз сменился летним теплом. Люди пришли на поля проверить, не погиб ли хлеб, и увидели, что земля сплошь покрыта мертвыми замерзшими червяками. Если бы не внезапный холод, они уничтожили бы злаки, и тогда голод точно стал бы неминуем. Но мороз убил червей, снег растаял и напитал сухую землю. И был в то лето такой урожай хлеба, какого люди давно не видели. Кто принимает волю Божью без ропота, тот радость великую возымеет, говорил Варлаам Хутынский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.

0: Светлое радио.
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Жильберта Перье о своем брате, французском ученом Блезе Паскале. Первая половина 17 века. Франция. Все то время, которое не отнимали у него дела милосердия, он отдавал молитвам и чтению Священного Писания. Это было словно средоточие его сердца, где он находил всю радость и весь покой своего уединения. У него и вправду был особенный дар вкушать благо таких двух драгоценных и святых занятий. Можно даже сказать, что для него они не различались. Молясь, он размышлял о Священном Писании. Он часто говорил, что Священное Писание – наука не для ума, а для сердца, что она понятна только тем, у кого сердце чистое, и что любовь – не только предмет Писания, но и врата в него. Он заходил еще дальше и говорил, что способность постигать Священное Писание приходит к тем, кто ненавидит самих себя и любит жизнь Иисуса Христа. В таком расположении духа он читал Священное Писание и делал это столь прилежно, что знал его почти все наизусть, так что ему нельзя было привести неверную цитату. И он мог с уверенностью сказать «этого нет в Писании» или «это там есть». И точно называл место и знал, по сути, все, что могло быть ему полезно для совершенного понимания всех истин веры и морали.
0: Голоса

0: и глаз их, о чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На каждой вечерней субботней службе перед чтением отрывка из Евангелия в храмах поются песнопения, которые имеют общее название «степенные антифоны» или просто «степенны». Слово «антифон» по-гречески означает «звук напротив». Такое название объясняется тем, что в древности антифоны исполнялись двумя хорами по очереди. Хоры буквально отвечали друг другу звуком на звук, а степенными антифоны называются потому, что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями восхождения» или «песнями ступеней». В древности их пели ветхозаветные священники при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Всего степенных антифонов 8, в соответствии с церковной системой 8 гласов, которые отличаются между собой мелодией и текстом и сменяют друг друга от недели к неделе. Их называют степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Тексты степенных антифонов сочинил в IX веке праведный монах Феодор Студит из Константинополя. Давайте поговорим о степенном антифоне шестого гласа, который является ответом и своего рода развитием темы 122-го псалма пророка Давида. Поразмышляем над текстом и послушаем этот антифон в исполнении сестер Орского и Ирского женского монастыря. Первая часть степенны шестого гласа по-русски звучит так. «К небу очи мои возвожу, к тебе слово. Смилуйся надо мною, чтобы я жил для тебя. Помилуй нас, уничиженных, и сделай сосудами, пригодными тебе, слово». Слово значит «Христос». А вот как этот фрагмент песнопения звучит по-церковнославянски. «На небо очи мои возвожу к тебе, слове. Ущедри мя, доживу тебе. Помилуй нас, уничиженных, устрояя благопотребные твоя сосуды, слове». Послушаем первую часть степенного антифона шестого гласа. –

Следующую часть степенно шестого гласа, как, впрочем, и всех остальных степенных антифонов, иногда называют «славной», потому что начинается она так. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, то есть сейчас, и присно, значит всегда, и во веки веков, аминь», или по-русски «истинно так». Степенно шестого гласа продолжается так. «Святой Дух – причина спасения всех. Если на кого-нибудь из них он сообразно достоинству его повеет, того скоро возносит от дел земных, окрыляет, укрепляет, устремляет ввысь». По-церковно-славянски строчки этого фрагмента песнопения звучат так. «Святому Духу всякая всеспасительная вина, аще коему сей по достоянию дхнет, скоро вземлет от земных, воспиряет, возвращает, устрояет горе». Послушаем вторую часть степенного антифона шестого гласа.

Текст степенно шестого гласа очень поэтичный и возвышенный, вдохновляющий. Он буквально описывает состояние, когда выходишь из храма после службы, а особенно после исповеди и причастия. Физически ощущаешь благодать Божию. Так Господь укрепляет нас, окрыляет, дает силы и радость жизни. Давайте послушаем степенный антифон шестого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галендуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Святая мученица Галендуха в крещении Мария жила в Персии в VI веке. Она занимала высокое положение в обществе, была женой главного жреца. Галендуха отличалась живым проницательным умом. Она много размышляла о мироустройстве, смысле жизни. Персы были огнепоклонниками, но эта вера не давала ей ответов на все вопросы. Галендуха заинтересовалась христианством. По преданию, ей приснился сон, в котором ангел показал ей ад и рай, мучения грешников и радость праведников. После этого женщина стала молиться истинному Богу. Вскоре она нашла священника, который крестил ее с именем Мария. Новой христианке невозможно было оставаться рядом с мужем-язычником. Тогда муж Марии Галендухи пожаловался на супругу царю Хазрою. Прежние друзья, придворные и их жены убеждали Марию отречься от Христа и вернуться в дом, но она ответила отказом. Тогда царь приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 18 лет провела мученица в темнице. Ее подвергали издевательствам и пыткам, но были у Марии минуты радости. Несколько раз ее навещал посол византийского императора, который научил христианку петь псалмы. И вот однажды случилось чудо. Господь укрыл женщину от рук палачей и привел к тайным христианам. А через несколько лет новый царь Хазрой II прекратил гонения на христиан. Мария смогла открыто исповедать свою веру. Она отправилась в паломничество в Иерусалим и мирно скончалась на обратном пути. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресенье процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы, за темницу — рай, за осуждение и злодеяние — пребывание с ангелами». Мы верим, что мученики и исповедники ныне предстоят перед Господом и просим святую Галендуху. Святая мученица Галендуха, моли Бога о нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Спасибо, что позвал меня в Самарский художественный музей, Андрюша. Столько впечатлений!
6: Ну, рад, что угодил, сестрица. А что тебе особенно пришлось по душе?
5: Пожалуй, вот это полотно Владимира Маковского «Две матери».
6: Да, Алла, картина мощная по воздействию. Она написана в соответствии с главной идеей художников-передвижников – отображать жизнь правдиво, бесстрастно обнажая болезни общества. Владимир Маковский в подробностях изобразил визит женщины, которая когда-то оставила ребенка в семью усыновителей. Художник как будто сделал стоп-кадр документальной хроники.
5: Очень похоже. Мы видим со вкусом обставленную гостиную, кресло в стиле ампир, картины на стене, стол с резными ножками накрыт белой скатертью. На столе изящная фарфоровая посуда. От всей обстановки веет благополучием. Супруги и мальчик лет 5 мирно обедали. И вдруг их покой оказался нарушен.
6: Владимир Маковский художественными средствами подчеркнул чужеродность неожиданной гости и опасность от нее исходящую. Но взгляни, комната и ее обитатели – изображены в нежно-серо-голубых, золотистых, коричневых оттенках. А на визитерше платок пронзительно-красного цвета.
5: Да? Интересно, а что за бумагу гости протягивает хозяйке дома?
6: Ну, по всей видимости, это документ, подтверждающий, что она кровная мать мальчика и имеет право его забрать.
5: Ого! Интересно было бы знать предысторию. Как получилось, что женщина лишилась сына, а теперь вдруг хочет его вернуть?
6: Мы можем только догадываться. Скорее всего, какие-то печальные обстоятельства заставили эту несчастную отказаться от младенца. Картина написана в 1905 году. Значит, беда произошла в самом начале 20 века. В то время в России были десятки детских приютов, как государственных, так и частных. Видимо, туда бедная женщина и отдала мальчика. Ведь если бы она просто подбросила малыша на порог богатого дома, то не смогла бы восстановить документы на него спустя несколько лет, когда ее жизнь изменилась к лучшему.
5: Вот ты говоришь «бедная несчастная». А у меня почему-то большее сочувствие вызывает приемная мать.
6: Такое отношение подсказывает художник. Симпатии Владимира Маковского явно на стороне усыновителей. Автор картины показал не только материальное благополучие хозяев уютного дома. Он передал, как мальчик привязан к женщине, которая его воспитывает. Услышав, что незнакомая дама хочет забрать его, ребенок вскочил со своего стула и бросился к той, кого любит больше всего на свете. Он испуганно прижимается к приемной матери и ищет у нее защиты.
5: А она и сама напугана. Ведь неизвестно, чем закончится это противостояние.
6: А вот отец семейства, в отличие от своей трепетной супруги, отреагировал на неожиданный визит спокойно. Он полон решимости защитить семью.
5: Андрюш, но родная мать страдала, потеряв сына. Она тоже любит мальчика, ведь кровь не вода. Может быть, правильным было бы вернуть ей ребенка?
6: Любовь Алла, по слову апостола Павла, не ищет своего. По-настоящему любящий заботится о близком, забывая о себе. Будем верить, что женщины с картины Владимира Маковского «Две матери» помнили об этом, когда решали, как сложится дальше жизнь мальчика.
7: Картину Владимира Маковского «Две матери» можно увидеть в Самарском областном художественном музее.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Иногда спрашивают, правильно ли просить Бога помощи в спасении другого человека. Ведь каждый человек свободен и сам выбирает свой путь. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему преподобного Паисия Святогорца. Безусловно, нужно просить. И Бог особенно умилостивляется, когда мы сострадаем своему ближнему и просим его, чтобы он помог, потому что тогда Бог вмешивается без насилия над свободой. Здесь также видно великое духовное благородство Бога, который даже дьяволу старается не давать повода для возражений. Поэтому Бог хочет, чтобы мы просили его вмешательства и хочет вмешаться немедленно, чтобы помочь своему созданию. Естественно, если бы Бог захотел, то уже сейчас загнал бы дьявола в ад. Однако оставляет его нам, опять-таки для нашего блага, потому что ударами своей злобы, которые тот нам наносит, он стряхивает с нас всю пыль.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Писательница Наталья Соловьева жила в самом центре Парижа. Гуляла по парку Тюильри и Елисейским полям. А однажды оказалась в деревне Берново Тверской области, на родине родственников мужа. И поняла, что не променяет ее ни на какие европейские достопримечательности. Деревенский дом, в котором поселилась писательница, поразил ее обилием старинных вещей – сундуков, зеркал, икон. Наталье захотелось узнать о поколениях людей, которые жили здесь раньше. Она с головой погрузилась в изучение архивов семьи супруга – документов, писем, фотографий, переписывалась с историками, собирала семейные предания. Материала накопилось много, он оказался необыкновенным, захватывающим, интересным. Воображение писателя соединило множество историй в одну. Так появилась книга, которую Наталья Соловьева назвала «На берегу тьмы». Тьма – это название реки, на которой стоит деревня Берново. Но в романе оно приобретает еще одно – символическое значение. Жизнь и судьба главной героини романа, крестьянки по имени Катерина, разворачивается на фоне событий, которые без преувеличения можно назвать тьмой, окутавшей нашу страну. Революция, гражданская война, Великая Отечественная. И все же именно любовь является средоточием романа «На берегу тьмы». Автор не случайно взяла эпиграфом к своему произведению знаменитые евангельские слова апостола Павла о любви, которая долготерпит, милосердствует и не ищет своего. Главная героиня романа, Катерина, представляется олицетворением такой любви. В предисловии Наталья Соловьева отмечает, что Катерина – образ собирательный. В ней воплотились черты многих женщин, истории которых автор узнала в процессе своего исследования – самоотверженных, сострадающих, готовых идти на жертвы ради тех, кого любят. В центре сюжета – романтическая история, любовный треугольник. Но удивительно то, как развиваются события внутри него, как ведут себя герои этой драмы, что оказывается для них важнее – собственные чувства или счастье любимого человека – все это свидетельствует о том, что перед читателями не любовный роман, а настоящая христианская проза, явно наследующая таким христианским по духу произведениям, как, например, «Пути небесные» Ивана Шмелева. Поражает и мощная документальная база романа. Наталья Соловьева тщательно проверяла каждую деталь. Консультировалась не только с историками, но и с другими специалистами – охотниками, собаководами, врачами медицины катастроф. В результате получилось достоверное эпическое полотно, настоящий срез эпохи. Да, это было темное и непростое время, но автор сумела показать и другую его сторону. Со страниц романа льется тихий свет глубокой веры. Главная героиня Катерина сохранила его в своей душе, несмотря на все тяготы, выпавшие на ее долю, и щедро одарила им тех, кто вместе с нею жил, горевал и радовался на берегу тьмы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Митрополит Илларион Алфеев. Отрывок из книги «Конец времен. Православное учение». Если бы спасение зависело только и исключительно от Бога, все люди были бы спасены. Но спасение человека – плод совместного творчества, плод синергии.
2: Синергия. В переводе с греческого – содействие, сотрудничество. В православии под этим термином понимается совместное усилие Бога и человека, сослужение божественной благодати и свободной человеческой воли в деле спасения души. Человек не в состоянии своими силами победить страсти и достичь святости, стать причастным божественной вечности. Но и Бог не спасает человека, который ничего не делает для этого. Творец ожидает от человека желания спасения и твердой решимости и восполняет его стремление к святости своей благодатью.
0: Часть

0: Радио «Вера». География Веры. Если спросить у жителей столицы Хакасии, Абакана, какая достопримечательность в городе главная, многие ответят Спасо-Преображенский собор. Строительство этого храма началось в 1994 году. В нем принимали участие городские власти, предприятия и простые горожане. В 2001 году завершился первый этап возведения собора. Состоялось богослужение в Нижнем пределе, освященном в честь новомучеников и исповедников российских. Спустя еще 4 года действующим стал и Верхний Преображенский храм. Сегодня выбеленное здание, увенчанное 7 куполами, служит архитектурной доминантой Абакана. Колокольня возвышается над землей почти на 50 метров. Она оснащена 12 колоколами. Над западным входом установлены башенные часы с боем. Они с определенной периодичностью приводят в движение колокола, призывая людей к молитве. Прекрасно и внутреннее пространство Преображенского храма, осеняемое пятиярусным позолоченным иконостасом. Под сводами церкви собрано множество православных святынь. Среди них частица креста Господня, камень с горы Фавор, место преображения Иисуса Христа, образ святителя Николая, освященный на мощах святого, в итальянском городе Бари. С 2005 года Спасо-Преображенский собор – главный храм Абаканской епархии.
1: Радио «Вера» в Абакане можно слушать на частоте 92 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 25 июля, слушайте фрагменты рассказа Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Два помещика» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.
2: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христиане, как и все прочие люди, призваны платить налоги, вкладываясь в благополучие общества. Этим мы подтверждаем свою принадлежность к гражданству конкретного государства. Но есть ли налог, который подтверждает нашу принадлежность?

0: Царствию Небесному? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 13 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Всякая душа властям придержащим да повинуется».
2: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
1: Искреннему зла не творит, исполнению оба закона любы есть.
0: Недавно я встретил рекламу, которая поначалу меня смутила. Она гласила: «Отпуск круглый год». «Что это?» – подумал я. «Реклама безработицы?» Ведь если человек весь год в отпуске, в большинстве случаев это значит, что он просто не работает. Разобравшись, я понял, что это туристический слоган, говорящий о возможности отдыхать в любое время года. И все же, редко какого работающего человека не посещала мечта какое-то время побыть в состоянии, когда ты сделал все, что должен был сделать, и можешь жить в свое удовольствие, посвящая время себе любимому. Многими людьми именно так и воспринимается отпуск. Всем все раздал, все сделал и свободен, хотя бы на какое-то время. Обычно, рассуждая о христианстве, его представляют как религию долга, в котором человек все время окружен невероятным количеством правил и условностей. При этом, попробовав разобраться, мы увидим, что наша обычная, семейная, общественная, рабочая жизнь наполнена несоизмеримо большим количеством долгов. Естественно, можно попробовать жить, как будто никому ничего не должен. Однако довольно быстро почувствуешь, что и тебя никто не должен кормить, поить, предоставлять крышу над головой или чинить эту крышу, если она начала протекать. Светское общество и без всякой религии окружает человека огромным количеством обязанностей, о чем и пишет апостол Павел в послании к римлянам. Причем многие из этих обязанностей настолько очевидны, что апостол предлагает исполнять их не из страха наказания, а просто по совести, как те, что исполняют все люди. Но если все обязанности, которыми нагружает нас общество, и так общечеловеческие, и в той или иной мере были и есть в любых обществах, то есть ли какие-то, собственно, христианские обязанности, которых общество не знает? Оказывается, есть. Фактически, речь идет про одну сугубо христианскую обязанность, которая называется «любовь». Обычные люди могут признавать, что они обязаны работать, чтобы получать зарплату. Обязаны соблюдать законы и платить налоги, чтобы государство их оберегало и поддерживало достойный уровень жизни. Но никому из светских людей в голову не придет сказать, что кто-то кого-то должен любить. Любовь вообще воспринимается как что-то максимально далекое от понятий «долг» или «обязанность». Однако апостол Павел утверждает, что даже раздав все формальные и светские долги, христианин не должен забывать о последнем и, по большому счету, единственном долге – любви. Он называет любовь взаимной, потому что обращается к общине верующих. Но помня Нагорную проповедь Христа, мы понимаем, что и неверующих призваны любить не меньше. Будучи христианами и стремясь к Царству Небесному, мы стараемся соблюдать заповеди – не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать. И наши христианские представления о долге дробятся и мельчают. Так что в итоге и нам кажется, что мы, как верующие, всем все должны. На самом же деле, как ученики Христовы, как граждане Небесного Царства, мы призваны только к одному – никому не делать зла и любить друг друга.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли, кровь.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь – прежде всего творчество. Но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя. Дмитрий Лихачев.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Революция разорила нашу семью самым буквальным образом, то есть разорила дотла. Ранней весной 1918 года мама увезла нас от голода в Ярославскую деревню, на родину нашего управляющего Федора Глебыча. Последить за квартирой она просила Васю Корытова, внука этого Федора Глебыча, мичмана, которого отец наш, что называется, вытащил из грязи в князи, дал образование и помог встать на ноги. Когда месяца два спустя, в том же 18-м году, мама приехала из деревни в Петроград, чтобы взять кое-что из вещей, этот Васька выгнал ее. Квартира была разграблена. В кабинете отца и в спальной поселился некто Киселев, работник экспедиции заготовления государственных бумаг. Несмотря на весь ужас положения, в котором мы оказались, несмотря на самую беспросветную нищету, на голод, холод, на бездомную беспризорную жизнь, я, мамин выученик и воспитанник, и тогда в детстве, и много лет, даже десятилетий спустя, считал все случившееся с нами законным и справедливым. Хотя, если вдуматься, ни малейшей справедливости тут не было. Поселившись в нашем доме, Киселев заполучил какой-то руководящий пост. Председатель домового комитета бедноты. Мы жили тогда у тетки, маминой сестры. Спали на полу в прихожей. Потом оказалось, что этот Киселев – мошенник. В кабинете отца он обнаружил вделанный в стену небольшой несгораемый шкаф. Думая, что там хранятся какие-нибудь несметные сокровища, он взломал этот шкаф. В шкафу не оказалось ничего, кроме деловых бумаг и высочайших указов о награждении отца боевыми орденами. Кто-то на Киселева донес. Дело попало в милицию или, кажется, даже в ЧК. Ему грозили крупные неприятности. Каким-то образом он разыскал нас на Екатерининском канале, где мы тогда прозябали, прибежал и стал чуть ли не на коленях умолять нашу маму, чтобы она пошла и сказала, что это она открыла сейф. Иначе, мол, ему грозит расстрел. И мама, недавно потерявшая мужа, разоренная, лишившаяся буквально всего, от икон до детских башмаков и игрушек, пошла, куда требовалось, и сказала то, о чем просил ее этот человек. Голоса

0: факты и книга книг. Октябрь 2009 года. Группа археологов из Гонконга совершает восхождение на гору Арарат в Восточной Турции и вскоре делает официальное заявление. Обнаружен фрагмент Ноева ковчега. Один из членов экспедиции, китайский ученый Еон Винчеон, заверяет общественность, что на 99,9% это тот самый корабль, на котором, согласно библейскому повествованию, ветхозаветный патриарх Ной спас во время всемирного потопа свою семью, а также представителей всех видов животного мира, населявших в то время землю.
1: Находка сделана высоко в горах, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Это довольно хорошо сохранившаяся под слоем снега и вулканической породы деревянная конструкция, разделенная на несколько отсеков. Некоторые отделения оборудованы балками, напоминающими стойла для животных. Радиоуглеродный анализ древесины показал, что ее возраст составляет 4800 лет. Такая датировка полностью соответствует времени, когда произошло всемирное наводнение.
0: Экспедиция на Арарат была предпринята китайскими археологами не случайно. Именно сюда, к самому высокому массиву Армянского Нагорья, причалил Ноев ковчег согласно библейской книге Бытия. Попытки отыскать легендарный корабль совершались с незапамятных времен. И свидетельства о том, что он обнаружен, звучали неоднократно. Еще в третьем столетии до нашей эры вавилонский историк Берос упоминал в своей книге «Халдейская история» об остатках ковчега в горах Армении. Затем в первом веке иудейский летописец Иосиф Флавий писал о горе Арарат как месте высадки Ноя. Знаменитый средневековый путешественник Марко Поло также отмечал в своих записях, что обломки ковчега еще видны на вершине Арарата. В конце 19-го, начале 20 века в поисках таинственного артефакта был совершен целый ряд восхождений на Арарат. Участники походов не раз заявляли, что своими глазами видели ветхозаветный корабль. Однако никто из них не смог представить убедительных доказательств. В 1916 году, во время Первой мировой войны, русский летчик Владимир Рысковицкий сообщил в донесении, что наблюдал на склонах Арарата с аэроплана лежащее большое судно. Снаряженное царским правительством экспедиция приступила к поискам. Впоследствии непосредственные участники утверждали, что ковчег был детально сфотографирован и обследован. Но, к сожалению, результаты этой работы были утеряны в Петрограде в 1917 году. После 1920 года проводить исследования на Арарате стало сложнее по политическим причинам. Гора, которая многие века была символом древней Армении, оказалась на территории Турции. И новые хозяева закрыли значительную ее часть для посещения. В 1955 году французский путешественник Фернан Навара нелегально поднимается на склон горы, категорически закрытый для иностранцев. Дерзкое предприятие оказалось успешным. Исследователь не только обнаружил во время восхождения вмерзшую в лед массивную деревянную конструкцию, но и представил научному сообществу образцы древесины, из которой она выполнена. Анализ этой породы дал противоречивые результаты. Испанские и французские ученые определили, что возраст дерева около 5000 лет. Однако их американские коллеги заявили, что оно значительно моложе.
1: В 1995 году впервые были опубликованы фотографии склонов Арарата, на которых можно рассмотреть очертания гигантского судна. Качество этих снимков оставляло желать лучшего, и скептики высказали предположение, что запечатленный на них феномен – всего лишь природное образование. Однако в 2004 году американцы, анализируя другие снимки, сделанные на этот раз космическим спутником «Быстрая птица», решительно заявили, что известная аномалия на склонах горы Арарат, без сомнения, творение рук человека. Специалисты из Соединенных Штатов были готовы сразу же отправиться в экспедицию к загадочному объекту. Однако им так и не удалось получить на это разрешение турецких властей. Китайским ученым, планирующим продолжить исследования на Арарате, также предстоит договариваться с турками.
0: Попытки представить археологическую находку как остатки древнего жилья несостоятельны. Никаких поселений на высоте 4000 метров не было и не могло быть. Научные работы необходимо продолжать. В ближайшее время гора может быть внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит упорядочить исследования, и, возможно, мы уже в ближайшее время получим доказательства того, что деревянная конструкция, обнаруженная на Арарате, это именно ковчег, построенный самим Ноем.
2: Тайны

0: Сегодня, 25 июля, Церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малиина, святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, мученицу Галиндуху во Святом Крещении Марию, а также чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Икона Божией Матери, именуемая Троеручица, чудотворный образ, от которого получил исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин. Списки чудотворной иконы Троеручицы распространились во всех православных странах, в том числе и в России. Интересная история списка этой иконы, который находился в Екатеринбурге в Ипатьевском доме во время пребывания там в заточении святых царственных страстотерпцев в 1918 году. Судя по безыскусности письма, этот образ принадлежал не императорской семье, а кому-то из прислуги. Но страстотерпцы совершали свои молитвы и перед этой скромной иконой, которая стала свидетелем их мученического подвига. Икона Божией Матери Троеручицы была найдена в Ипатьевском доме неким офицером, который привез ее в Данию и подарил императрице Марии Федоровне. В дальнейшем Екатеринбургская святыня передавалась по наследству в семье сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны. В 2002 году, в канун празднования памяти образа Троеручицы, икона была передана на вечное хранение в Екатеринбургский храм всех святых в земле российской просиявших. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, рождший тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной. В день прославления иконы, именуемой Троеручица, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Радио для тех, кто хочет верить.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: святых. Страницы летописи. Преподобный Нифонт, епископ кипрский, жил в начале IV века. Более точная дата его жизни неизвестна. Однако многие жития свидетельствуют, что самолитвенником Нифонта был Афанасий Великий. Этот прославленный муж не раз встречался и беседовал с Нифонтом. Он присутствовал и при его праведной кончине. Но в юности Нифонт водил совсем иную компанию, которая едва не погубила его. Нифонт родился и вырос в семье богатых и благочестивых родителей. Он получил прекрасное домашнее образование. Для продолжения обучения родители отправили отрока в Константинополь. Здесь неопытный юноша попал под дурное влияние. Вместе с новыми друзьями Нифонт стал вести жизнь праздную и ленивую, в которой уже не было места молитве и уединению, как раньше. Он объедался и опивался на пирах, осквернял тело и душу плотскими грехами. Уговоры родных не действовали на очерствевшее сердце. Юноша промотался до того, что стал красть. Однажды утром гуляка возвращался домой. Неожиданно на улице он встретил Никодима, христианина, с которым они раньше встречались в церкви. Никодим застыл на месте, пораженный.
1: «Что случилось с тобой? Почему ты на меня так смотришь?»
2: «Да показалось мне что-то. Не хочу тебя огорчать».
1: «Но ты так побледнел. В чем дело?»
2: «Прости, брат, но я никогда не видел тебя таким. Ты лицом черен, словно бес».
0: Нифонт испугался и, закрыв лицо руками, бросился прочь. Вспомнились чистые детские годы, икона Христа над кроваткой. «Если даже лицом я черен, то какова душа моя?» – восклицал блудный сын. Всю ночь Нифонт умолял Господа простить его. В большом смятении наутро он отправился в церковь и там, плача перед иконой Божьей Матери, сумел обрести мир в душе и несомненную уверенность в том, что Господь не отвергает его. Но воспоминания о прошлой жизни не давали Нифонту покоя. Он молился до изнеможения. Однажды, воздев руки, монах закричал: «Не отступлю от тебя, Господи, пока ты не услышишь меня и не дашь прощения моим согрешениям». Тогда поднялся сильный шум, и Нифонт увидел две светлые руки, протянутые к нему, и услышал голос: «Много я печалился и тужил о тебе, ожидая, когда ты обратишься ко мне. Теперь я радуюсь, теперь веселюсь, видя, что ты обратился ко мне всем сердцем». В это время жители Кипра попросили патриарха Александрийского назначить им епископа. Во сне патриарху открылось, как будет выглядеть человек, достойный этого сана, и где его найти. Рано утром патриарх встал у входа в храм и сразу узнал будущего епископа, которого увидел во сне. Это был Нифонт. Поначалу тот отказывался от святительской кафедры, почитая себя недостойным. Но патриарх, видя его глубокое смирение и покаяние, ответил: «О, если бы я так был недостоин!» До смерти Нифонт пребывал неотлучно со своей паствой, заботясь о том, чтобы никто из духовных чад не впадал в те страшные грехи, жертвой которых он стал некогда. Видя горячую веру, а также праведную, скромную жизнь своего епископа, жители Кипра полюбили его. После смерти святителя они собрали множество историй о его жизни и чудесах. Но главное чудо Нифонта в том, что он с Божьей помощью смог пройти нелегкий путь от падения до святости. Преображение, которое произошло с его душой, дарит надежду всем, кто отчаивается изменить себя.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Путь ко спасению через покаяние в своих грехах, а не в осуждении ближних. Игумен Никон Воробьев.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пророк и псалмопевец Давид в псалмах неоднократно говорит о просторе. Например, в псалме 118 есть такие слова: «Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих». Простор, о котором здесь говорится, это духовная свобода, внутреннее освобождение от уз греха. Единственное, что может лишить душу этого простора – повторяющийся сознательный грех. Он лишает способности видеть Бога и воспринимать Его благодать. О таком состоянии замкнутости рассказывает английский писатель и богослов Клайв Льюис в одном из эпизодов «Хроник Нарнии». Главный герой произведения Лев Аслан создает мир, в котором находится страна Нарния. Аслан затем удаляется и возвращается лишь время от времени. Много столетий спустя в Нарнии появляется самозванец – осел, надевший львиную шкуру и выдающий себя за Аслана. С самозванцем и его приспешниками сражается король Тириан и его союзники. Но вскоре с помощью осла страну захватывают враги – трахистанцы, которым примыкают нарнийские гномы. В конце повести, в разгар ночной битвы, Аслан возвращается в Нарнию. Тириан и его друзья с ликованием встречают льва. Вокруг Аслана исчезает ночь, и герои оказываются посередине благоухающего луга. Внезапно они замечают гномов, сидящих среди цветов. Но вместо того, чтобы радоваться, гномы усаживаются в кружок и заявляют, что все вокруг – обман. И луг, и трава, и цветы – все ложь. А на самом деле они, мол, сидят в тесной клетке. Тириан пытается убедить их, что никакой клетки нет, но гномы упорствуют и не желают оглядеться по сторонам или встать на ноги. Помочь им не может даже Аслан, ведь темница, в которую гномы посадили себя, существует внутри них самих. Грех отдаляет человека от Бога, ввергает в тьму, кромешную еще здесь, на земле, извращает и ум, и сердце, и волю. Писал игумен Никон Воробьев, духовник и писатель 20-го столетия. Так и случилось с гномами в книге Льюиса. Выступив на стороне врагов Аслана и Нарнии, они сами себя лишили способности увидеть истину и обрести свободу. Но как же отпереть созданную грехом темницу? Глубоким сердечным покаянием и обращением к Богу. В финале «Хроник Нарнии» подобное произошло с целым рядом героев, которые воевали против Аслана, но смогли выйти через покаяние на божественный простор.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского есть одна важная фраза, которую произносит старец Зосима. «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Эти слова имеют прямую связь с отрывком из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «Еже не со мною, на мя есть».
2: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
1: «И от слов своих осудишься».
0: Устами старца Зосимы писатель старается донести до читателей ровно ту же самую мысль, которую мы слышали сегодня в Евангелии. Не может быть никакого нейтралитета, положения равно удаленности, когда перед лицом явное, очевидное благо. Нежелание его видеть и признавать – уже совершенно четко обозначенная позиция отказа и отрицания. И это не случайность. Вся жизнь человека мало-помалу подводит его к этому решению. Ведь наш мозг постоянно создает именно нашу авторскую картину мира, которую мы, естественно, и воспринимаем как единственно истинную и настоящую. И когда ложь повторяется много раз, снова и снова, однажды мозг ее перестает распознавать как ложь и усваивает ее как норму, как самую объективную истину. С этого момента все становится растушеванным, граница между черным и белым размытой, никаких четких пределов и граней обнаружить уже невозможно. Фарисеи, объявившие после исцеления слепого и немого, что Иисус изгоняет бесов силой князя бесовского, сами уже не способны заметить всей нелепости своего утверждения. Это они теперь, после явного проявления божества,

0: «Двери ада закрыты изнутри», – некогда сказал Клайв Льюис. И в сегодняшнем чтении Христос всего лишь констатирует, что ад там, потому что ад – это не место, а состояние окончательного самоутверждения против Бога. Ад закрыт изнутри не потому, что Бог бессилен открыть дверь, а потому что человек не хочет выйти ценой отказа от своего бунта, а Бог никогда не захочет появляться там, где ему не рады. Помоги же нам, Господи, не бояться определенности в вопросах добра и зла. И тогда мы сможем избежать любого морока этической неопределенности.
1: Светлое радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы

0: средств. В июле 1843-го торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847-м здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Соломенцев вспоминал тот случай с сахарным петушком и говорил: «Трудно нам бывает, молясь, бороться с дремотою, леностью и разными мыслями. Но к усердным приходит на помощь Божья благодать. И тогда уже не ощущает человек никакого труда, а только радость».
2: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

0: Радио «Вера».
1: Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой. Константин Романов.

Светлое радио. Ад невозможно сделать привлекательным. Поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Святитель Василий Великий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Юлии Вознесенской «Записки в рукавах». 1968 год. Город Воркута. Ссылка. Теперь у меня есть друг. Такой же ссыльный. 19 лет лагерей и тюрем. Кавалер ордена Святого Владимира второй степени. Евгений Пашнин. Он пишет хорошую, честную прозу. Я уже полгода не читала никого, кроме себя. Женя добр, благороден, весел, щедро на хорошее. Он приносит мне все письма от своих друзей. Мне немного завидно. Мои-то пишут так редко. Но я радуюсь за него и жадно глотаю информацию. А какие книги приносит мне Женя в больницу? Какие журналы? Даже приемник принес. Но скоро с Женей расстанемся. А как жаль, что могут двое? Многое. И первое — поддержать друг друга. Букет сирени на тумбочке — 3 дня хорошего настроения.
0: Голоса

0: Может, все-таки экскурсию закажем?
1: Слушай, ну не люблю я гурьбой ходить. Куда приятнее гулять вдвоем и наслаждаться видами.
0: Но мы же тогда ничего не узнаем о Петропавловской крепости, об ее истории. Что вот, например, сейчас за мелодию колокола отбили?
1: Не знаю. Можно спросить у кого-нибудь. Вон, смотри, мужчина какой интеллигентный. Наверняка он коренной петербуржец и расскажет тебе больше, чем любой экскурсовод.
0: Да ну, неудобно как-то.
1: Очень даже удобно. Вот, смотри. Простите, вы случайно не знаете, что за музыка сейчас звучала?
2: Музыка? Вы имеете в виду колокольный перезвон? Это старинный национальный гимн России. Музыка Дмитрия Бортнянского, слова Михаила Хераскова.
1: А к этой мелодии еще слова прилагаются?
2: Скорее уж, музыка была написана, чтобы оттенить величественный текст Хераскова.
1: И о чем же он?
2: О чем? Рассудить сами я могу напомнить. Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, в былинах на земли велик. Везде Господь, везде ты славен, в нощи, во дни сияньем равен.
1: Так это что, религиозное произведение?
2: Это вольный перевод одной из песен Псалтыри. Настолько вольный, что специалисты не могут прийти к единому мнению. Одни считают, что поэт взял за основу 47-й псалом, другие видят прообразом гимна 64-й.
1: А разве такое возможно?
2: Вполне. Ведь псалтырь — это по своей сути единое произведение. Песнь, обращенная к Богу. Псалмы, конечно, разделяют на покаянные и благодарственные, хваления, плачи, прошения. Они могут отражать события личные и общественные, быть поучительными проповедями и пророчествами. Но границы эти зачастую размыты. И когда через несколько столетий некий поэт на своем родном языке творчески излагает одну из песен царя Давида, то в ней, как в зеркале, может отразиться и другая. Подобно тому, как в портрете красавицы, жившей в иные времена, сквозят черты ее родной сестры, близкой по крови.
1: Но ведь можно же все-таки дойти до истины, какой именно псалом перевел Херасков. У вас, например, если вы в этой теме разбираетесь, есть свое мнение?
2: Конечно, есть. Я почти уверен в том, что русский поэт раскрыл в своем стихотворении потрясающую глубину 64-й песни Псалтыри. В 47-м псалме воспета слава Бога, явленная на горе Сион в Иерусалиме. А 64-й прославляет величие Творца, разлитое в мире, который нас окружает, присутствующее, как Херасков сказал позднее, даже в каждой малой былинке.
0: А как этот псалом звучит в оригинале? Вы не припомните?
2: Помню, конечно. Псалмопевец восклицает Богу в радости. «Насытимся мы благами дома Твоего, свят храм Твой, дивна правда Твоя», и взывает к нему: «Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних». Давид восхищается делами Творца. «Ты утверждаешь горы могуществом своим, припоясанный силою, возмущаешь глубины моря. Пред шумом волн его кто устоит? В смятении придут народы и убоятся знамений твоих, живущие у пределов земли. Ты украшаешь приход утра и вечера. Посетил ты землю и напоил ее, умножил богатство ее. Река Божия наполнилась водами. Посылаешь ты людям пищу, ибо это угодно тебе. Борозды пашни напой, умножь злаки на ней. Орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их. Благословишь и увенчаешь ты времена года благостью твоей, и поля твои дадут урожай тучный. Плодоносной станет пустыня, и радостью холмы припояшутся. Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к тебе и воспоют».
0: Это больше похоже на благодарение Бога за богатый урожай.
2: Так и есть, между прочим. Царь Давид написал 64-й псалом как хвалу Богу за его милости к еврейскому народу, а в частности за дарование плодородной земли. Вероятнее всего, этот гимн исполнялся ежегодно после жатвы.
1: Но как же песня, посвященная урожаю, стала гимном России?
2: Михаил Хирасков, как я уже говорил, сделал не подстрочник псалма, а его творческое переложение, насыщенное христианскими символами. В нем речь идет об иной, духовной жатве. И благодарность Богу автор высылает уже не просто за обильно уродившуюся пшеницу, а за хлеб жизни, тело Христово, который верующие вкушают на особом богослужении, литургии. «Ты солнцем смертных освещаешь, ты любишь, Боже, нас как чад, ты нас трапезой насыщаешь и зиждешь нам в Сионе град, ты грешных, Боже, посещаешь и плотью твоей питаешь». Неудивительно, что в православной России этот текст стал неофициальным гимном.
0: Вы, наверное, коренной петербуржец?
2: Нет, я потомственный москвич. А почему вы так решили?
0: Ну, по-моему, житель северной столицы скорее может знать, что за мелодию поют колокола одного из ее храмов.
2: Просто я изучаю псалтырь. А эта удивительная книга позволяет делать бесконечные открытия. А гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» до революции, кстати, не только в Петропавловской крепости звучал, но и на Спасской башне Московского Кремля.
1: Надо же. А вы не знаете, как часто он здесь, в Петропавловке, раздается? Удастся нам его еще раз послушать?
2: Конечно. Особая колокольная установка «Карильон» каждый час отбивает знаменитую мелодию Дмитрия Бортнянского. Так что у вас есть возможность насладиться музыкальным звоном. А мне позвольте откланяться. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Спасибо большое. Видишь, какой замечательный экскурс я тебе организовал. Какой приятный человек. И знает так много.
3: Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли.
4: Радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук, протоиерей Олег Чебанов.

0: эфире радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Все, Андрей Борисович, с домашними делами покончено. Я целиком и полностью в вашем распоряжении. Вы собирались мне что-то рассказать?
2: Да, Маргарита Константиновна, хотел поделиться. Представляете, какая интересная вещь. Я искал в интернете сведения о картине Ивана Бельского «Архиерей во время служения литургии». И вдруг поисковик выдает мне информацию о епископе Илларионе Бельском, который прошел сталинские лагеря и был расстрелян в 1937 году. Оказывается, до принятия монашеского пострига святитель Илларион был полным тезкой художника. В миру его звали, как и живописца 18 века, Иван Иванович Бельский. Как вы думаете, между ними есть родство? Или это просто совпадение?
1: Трудно сказать. Известно, что живописец Иван Бельский родился в семье мастера лаковой миниатюры. Художниками были также два брата Ивана Ивановича и сын. В каком направлении дальше развивались ветви этого династического древа, я точно не знаю. Но вполне допускаю мысль, что среди потомков художника были священнослужители. Иван Бельский верил в Бога и немало потрудился для церкви. Писал иконы для собора Александра Невской лавры, расписывал церкви в Большом Петерговском дворце.
2: Да, и картина Бельского «Архиерей во время служения литургии» выполнена с сердечным чувством. Написать ее мог только человек искренний и глубоко верующий. Может быть, он и не предок священномученика Илариона Бельского по крови, но духовное родство между ними точно есть.
1: У меня, кстати, есть литография картины «Архиерей во время служения литургии». Вот она. Взгляните.
2: Замечательная работа. Архиерей в богослужебном облачении благословляет молящихся. Он весь устремлен к горнему миру, к Богу. И сослужащие архиерею священники испытывают благоговение перед его дерзновенной молитвой. Это читается в их восхищенных взглядах. Интересно, а кто из архипастырей был прототипом героя картины?
1: Точного ответа на этот вопрос художник не оставил. Но мы можем предположить, кого он изобразил, ориентируясь на дату создания полотна. Картина написана в 1770 году.
2: А святых архиереев в XVIII веке было немало. Сразу вспоминается святитель Иосаф Белгородский, аскет и подвижник. Скромно жил, скудно питался, избегал увеселений. Объезжая свою епархию, предпочитал останавливаться в домах малоимущих крестьян и помогал им деньгами. Защищал бедняков от несправедливого отношения помещиков, а в молодых священнослужителях взращивал благоговейные отношения к богослужению. В первую очередь своим примером. Он так вдохновенно служил, что люди плакали.
1: Да, слава о святителе Иоасафе распространилась на всю Россию еще при его жизни. И Иван Бельский вполне мог посвятить ему картину. Как, впрочем, и каждому из сибирских апостолов, епископам Иннокентию и Сафронию Иркутским. Просвещение северных языческих народов в XVIII веке происходило во многом благодаря их личным качествам, боголюбию, самоотверженности, милосердию.
2: А милостивым был и архиепископ Гавриил, управлявший Санкт-Петербургской епархией при жизни Ивана Бельского. В архивных документах сохранилось немало свидетельств о том, как щедро он помогал нищим и заключенным в тюрьмах. Церковный историк XX века протоиерей Георгий Флоровский характеризовал его как молитвенника и строгого постника, так что владыка Гавриил тоже вполне вероятный прототип картины Ивана Бельского «Архиерей во время служения литургии».
1: А мне вот что подумалось, Андрей Борисович. Может быть, прототип здесь и не важен? Ведь в образе архиерея, пламенно совершающего богослужение, вполне укладывается и личность тезки Ивана Бельского, святителя Илариона, новомученика XX века. Сама его жизнь стала свечой, горящей во славу Божию. Художник в своей картине показал нам евангельского доброго пастыря. Такие архиереи были, есть и будут во все века.
2: Картина вне времени. Интересно, где она хранится?
1: у нас, в Третьяковской галерее. И мы с вами непременно отправимся туда, чтобы ее увидеть.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Сейчас мы видим большой дефицит сострадательного отношения к человеку. Даже вот мы, священники, иногда, когда к нам человек приходит на исповедь, мы торопимся и обрываем его, не даем высказаться. Потому что нам уже все ясно, мы понимаем, о чем речь идет. Мы хотим дать человеку совет, но не успеваем выслушать то, что человек нам хочет сказать. И особенно краткое наше общение бывает с нищими, когда мы бросим копеечку и идем дальше. А иногда нужно остановиться и пообщаться с человеком, выслушать его. Здесь примечательны слова преподобного Ефрема Сирина. «Прекрасная помощь тебе в тот день суда, если оказывал ты здесь сострадание к нищим».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть книги, которые оставляют в сердце радость и свет, дарят хорошее настроение, совсем как после разговора с добрым старым другом за чашечкой кофе. Именно так «Чашечка кофе» и называется сборник рассказов священника Александра Дьяченко, известного писателя и популярного блогера. Книга с уютным и теплым названием вышла в издательстве «Никея». Рассказы о приходе и о себе. Так в подзаголовке охарактеризовал свои тексты сам автор. А издатели в аннотации к сборнику отмечают, что отец Александр делится правдивыми историями из жизни. Как собственно.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Говоря в этом году о равнопостольном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопостольного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям. И чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были наших великих предков, и в том числе у княгини Равнопостольной Ольги, равнопостольного князя.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: Основателем города Вологда историки называют преподобного Герасима. Православный подвижник родился в Киеве в начале XII века. В юности принял постриг в одном из городских монастырей. В возрасте 30 лет отправился на север Руси, чтобы жить отшельником в лесной глуши и молиться в уединении. В 1147 году Герасим

0: Радио «Вера в Вологде» можно слушать на частоте 96 FM.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Поговорим о выборе спутника жизни и о том, что важно помнить, готовясь создать семью. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
2: Ларец слов.
3: Ветхозаветная часть Библии не только описывает историю существования еврейского народа, но и дает нам представление о культуре древнего Израиля. Например, в псалмах царя и пророка Давида неоднократно упоминаются музыкальные инструменты, на которых играли его современники. Так, в псалме 150-м упоминаются кимвалы. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «кимвал». Еще со времен Ветхого Завета евреи использовали разнообразные музыкальные инструменты, игра на которых сопровождала и богослужение, и различные общественные мероприятия. Довольно распространенным считался инструмент, который в церковнославянском переводе именуется кимвалом. Кимвал в еврейском именовании цельцелим представляет собой ударный инструмент, две металлические тарелочки, которыми стучали друг от друга. Ритмичной игрой на кимвале сопровождались богослужения в Иерусалимском храме, построенном царем Соломоном. Звучание кимвала помогало поднять эмоциональный настрой во время военных шествий. Несмотря на свою востребованность, кимвал считался довольно примитивным инструментом. Не зря апостол Павел сравнивает человека, не имеющего любви, именно с кимвалом. «Если любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий», пишет он в послании к жителям города Коринф. Кстати, не нужно путать библейский кимвал с цимбалами, музыкальным инструментом, напоминающим гусли. Итак, запомним, что церковнославянское слово «кимвал» обозначает древний ударный инструмент, представлявший собой две металлические тарелки.
2: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть в Рязанской области автодорога Сасово-Ермиш. На ней у поворота на село Большое Ляхово часто останавливаются автомобили. Да и как не остановиться? Едешь себе, едешь, кругом типичная для средней полосы России равнина. Начинаешь немного уставать от однообразного пейзажа за окном, и вдруг, прямо посреди чистого поля, огромный храм. Невольно затормозишь, съедешь на обочину, выйдешь полюбоваться. Своим грандиозным видом храм напоминает величественные городские соборы, но вокруг, насколько хватает глаз, ни города, ни села, ни даже маленького домика, только бескрайние рязанские просторы. Откуда же взялась здесь эта церковь и почему стоит в одиночестве? Это храм Богоявления. Место, где он расположен, сегодня носит название «Урочище Богоявления» – незаселенная и необитаемая территория. Однако еще в первой половине 20 века стояло здесь большое торговое село и называлось также «Богоявление». Каждый год в 10-ю пятницу по Пасхе тут происходила ярмарка, собиравшая несколько тысяч человек. Из какой бы стороны ни подъезжала к селу подвода или не подходил путник, отовсюду, еще издалека, перед каждым взором поднимался во всей красе Богоявленский храм. Его возведение началось в 1911 году и шло довольно быстрыми темпами. По крайней мере, к началу Первой мировой войны в 1914-м трехпрестольный Богоявленский храм был освящен и открыт. Архитектор Феофил Сверчевский выбрал новый для того времени эклектический стиль, то есть объединяющий в себе элементы разных стилей. Центральный купол в виде огромной полусферы отсылал к византийскому зодчеству, а боковые купола луковки воплощали черты древнерусской архитектуры. Богослужения шли недолго. В 1917-м большевики закрыли храм и постановили организовать в Богоявлении колхоз. Но жители воспротивились. Крестьянский бунт жестоко подавили, а село решили упразднить. Немногих оставшихся жителей переселили в Большое Ляхово, поселок в полутора километрах от Богоявления. Опустевшие дома и строения постепенно разрушались, и уже к 60-м годам 20 века практически сравнялись с землей. Остался только храм. Сильно обветшавший, он и теперь стоит на месте бывшего села. Внутри сохранились фрагменты росписи. Хорошо просматриваются настенные фрески на евангельские сюжеты, предательство Иуды, проповедь у Генесарецкого озера, явление Христа народу. Да и сами стены храма из красного кирпича по-прежнему крепкие, его еще можно восстановить. Сейчас храм в урочище Богоявления возвращен Русской Православной Церкви и приписан к Милостиво-Богородицкому женскому монастырю в поселке Кадам. С 2012 года в нем проводятся богослужения, пока редкие, однако уже запланированы восстановительные работы, после которых в Богоявленском храме должна возродиться полноценная литургическая жизнь.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Если бы как-нибудь оказалось, что Христос вне истины, а истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной. Фёдор Достоевский.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 25 июля 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Прошел слух, что кто-то из оптинских советует отцу архимандриту спилить для лесопилки вековые сосны, что между скитом и монастырем. Все равно где, на корню погниют от старости. Приходил сегодня наш скитский друг, отец Нектарий. «Слышали?» — спрашиваю. «О чем?» Я рассказал о слухе. «Этому, — с живостью воскликнул отец Нектарий, — не бывать, ибо великими нашими старцами положен завет не трогать вовеки леса между скитом и обителью. Кустика рубить не дозволено, не то что вековых деревьев».
0: Голоса времени. Светлое радио.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Свеча – один из самых привычных атрибутов православного богослужения. Перефразируя известное высказывание Станиславского, можно сказать, что со свечной лавки начинается православный храм. В том смысле, что абсолютное большинство прихожан, придя на богослужение, в первую очередь стремятся поставить зажженную свечу на подсвечник перед иконой. Зажженная свеча считается в православной церкви символом молитвы. Молитва должна быть обращена к Богу так же, как постоянно устремленный ввысь огонек горящего фитиля. Традиция зажигать свечи в храме пришла к нам из Византии, еще во времена святого князя Владимира. Русская церковь охотно переняла данные обычаи у греков, в связи с чем сначала восковые свечи стали в больших количествах поставляться из Византийской империи, а немного позже начали изготавливаться уже на Руси. С течением веков в греческой церкви появилось несколько особенностей, связанных с церковными свечами, которые иногда приводят русских паломников в недоумение. Первая такая особенность связана с технологическим процессом и состоит в том, что в греческих храмах можно увидеть всего один подсвечник. Причем совершенно неважно, какого размера храм. Бывает, что даже в соборе вы увидите большой, но опять же одинокий подсвечник. Стоит он прямо посередине храма, и обычно рядом нет никакой иконы. Причина этого проста. Греки опасаются, что свечной дым может повредить храмовые росписи, а потому минимизируют количество подсвечников до одного и ставят его прямо под вытяжкой, через которую дым выводится на улицу. Вместе с дымом, к сожалению, удаляются и приятные ароматы воска и ладана. Поэтому, если вы окажетесь в греческом православном храме, не смущайтесь и ставьте свою свечу на этот единственный подсвечник. Еще одной особенностью греческих подсвечников является то, что они двухуровневые. Верхний уровень подсвечника предназначен для обычных свечей малого размера и засыпан песком. Зажженные свечи втыкаются прямо в песок, что очень удобно. Второй, нижний уровень подсвечника представляет собой пластину с круглыми отверстиями разного диаметра и предназначен для больших свечей, вернее, для очень больших. Нигде, кроме как в Греции, я такого не видел. В случае долгожданной беременности, рождения ребенка или исцеления кого-либо от тяжелой болезни у греков принято ставить на нижний уровень подсвечника свечу метровой или более длины в знак благодарности Богу. Русский паломник может, конечно, приобрести такую огромную свечу в церковной лавке. Но в этом случае он должен быть готов, что греки-прихожане могут начать поздравлять его с радостным событием и спрашивать, что же такого важного у него произошло. Еще одна греческая особенность, связанная со свечами, состоит в том, что у греков по-прежнему жив обычай жертвовать в храм не только деньги, но и изготовленные самостоятельно необходимые для богослужения предметы. В греческом храме обычно имеется корзина, куда прихожане могут положить испеченные ими просфоры, бутылку домашнего вина или изготовленные дома свечи. В этом случае свечи относятся в алтарь и используются священником во время самых важных моментов богослужения. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как используются свечи в греческих храмах.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Корень слова «богатырь» – «бог». Не случайно героев, отдавших жизнь за Отечество и православную веру, на Руси называли «богатырями». Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Александре Пересвете и стихотворении Виктора Афанасьева «Схимник Пересвет». Место действия – Древняя Русь. Время действия – 14 век по Рождестве Христовом. В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, известный в истории как Дмитрий Донской, повел русское войско на битву с Мамаем. Мамаева орда грозила разорить Русь. Нужно было дать ордынцам отпор. Перед тем, как покинуть Москву, князь Дмитрий со своими приближенными отправился в монастырь Святой Троицы под Радонежем получить благословение игумена Сергия на битву с Мамаем. А еще князь попросил Сергия Радонежского дать в его войско для молитвенной поддержки двух монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. В стихотворении Виктора Афанасьева «Схимник Пересвет» преподобный Сергий Радонежский без промедления откликается на просьбу князя.
2: «Молвил князю Сергий, подавая меч, с Богом нынче свергнем иго с наших плеч». Мы теперь не слабы, не страшись, иди. Пересвет со Слябей будут впереди. Бог и церковь с вами против всех угроз русской силы знамя осветил Христос.
1: Решающее сражение с армией Мамая произошло на Куликовом поле возле реки Дон. Русское войско построилось под главным полковым знаменем с образом Спаса Нерукотворного. Два всадника, Александр Пересвет и Андрей Ослябя, были не в воинских доспехах, а в одежде монахов-схимников. Всем своим видом они внушали презрение к смерти и напоминали, что русское воинство идет на святую битву. Из лагеря ордынцев отделился всадник гигантского роста, назвавшийся Челубеем. Потрясая копьем, он стал хвастаться своей силой и непобедимостью, вызывая кого-нибудь из русских на поединок. Ордынцы применили свой излюбленный психологический прием – устрашить противника перед боем, заставить усомниться в своих силах. Вызов принял радонежский монах Александр Пересвет. До принятия монашества он был искусным воином и теперь спокойно выехал навстречу великану с копьем наперевес.
2: Выезжает конный в куколе с крестом, с ликом истомленным, бденьем и постом. Схимник, бывший воин, вот и он свое поднял боевое длинное копье. Без щита, без лат он, в стремени нога, в мантии крылатой мчится на врага.
1: На всем скаку противники ударились копьями, и оба бездыханными упали с коней. Бесстрашие монаха, посрамившего похвальбу Челубея, вдохновило русских воинов. Князь Дмитрий воскликнул: «С нами Бог!» И на Куликовом поле началась битва, которая закончилась победой русского войска. Радонежского монаха Александра Пересвета, названного в летописях первоначальником Великой Победы, с почестями похоронили в Москве.
2: Войско несет с собою первую жертву боя, иночество тот цвет, схимник Пересвет. Верный Христа заветом, вышел он в битву с тьмой, пал он на поле этом, как в пашню зерно весной. Так Русь проросла святая для веры и любви, храмы свои утверждая на мученической крови.
1: Виктор Васильевич Афанасьев неоднократно подчеркивает в стихотворении, что русский богатырь Пересвет был монахом-схимником, и главным его оружием была молитва. В конце 1990-х годов Виктор Афанасьев, известный поэт, литературовед, церковный писатель, и сам принял монашеский постриг с именем Лазарь в монастыре Оптина-Пустынь. Стихотворение «Схимник Пересвет» представляет собой один из ярких образцов духовной поэзии монаха Лазаря. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Добродетель рассуждения должна руководить всяким начинанием нашим.
1: Это запись из дневника архиепископа Никона Рождественского, датированная 1910 годом. Так видный богослов подчеркнул для себя и для будущих читателей значимость той добродетели, которую святые отцы называли высшей. «Что такое рассуждение?» – писал он. «Это особый дар, дающий исполнителю заповедей способность познавать, как лучше совершить ту или другую добродетель, совершить дело доброе, возможно, согласнее с волей Божьей».
0: Цитата дня.

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня вспомним английского писателя и драматурга Алана Александра Милна, того самого, которому мы обязаны Винни-Пухом, крошкой Ру, тигры и всеми. Есть у него повесть «Однажды давным-давно». Не путайте с одноименным американским сериалом. Это произведение Милна наводит на мысли о ценности времени. Действие повести происходит в сказочной стране Евлалии. Ее жительница, маленькая девочка Уикс, однажды совершает поступок, который был воспет поэтами, положен на музыку и стал национальным праздником. Что же такого великого совершила девочка? Она целый день была хорошей. Ни больше, ни меньше. Встала по первому зову будильника, умылась, убралась в комнате и так далее. И так весь день. Ничего особенного Уикс не предпринимает. Она просто один-единственный день проводит так, как следует его провести. А мы способны на подобное? Этот вопрос воодушевляет, заряжает здоровым задором. Что, даже столь малое мы не в состоянии сделать? Именно о таком задоре святой Паисий Афонский, подвижник XX века, говорит: «Нам нужен напор, порыв, не бедолагами быть, а с духовной отвагой воевать с тангалашкой». Так преподобный называл дьявола. Всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить воле Божьей, пишет святитель Феофан Затворник. А ведь тут и кроется ответ на вопрос, которого мы начали сегодня. Если постараться сделать каждый день достойным, то это станет лучшим способом провести и свой последний день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
5: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
2: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
5: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
5: С любовью и благодарностью команда «Радио Вера». Вера.

0: Первоисточник. Привет, сынок. Что делаешь?
1: Сочинение пишу. Вот уже второй час пошел.
0: Интересно говоришь. О ком сочиняешь?
1: Образ Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума».
0: А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Сужденье черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма. Всегда готовые к журьбе, поют все песнь одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже.
1: Ну ты пап даешь. Анна Петровна была бы в шоке.
0: Да, я и сам не думал, что вспомню. В этом фрагменте что ни строка, то цитата. Вот, например, знаешь, откуда пошло выражение «А судьи кто?»
1: Расскажи.
2: Благодаря Александру Сергеевичу выражение «А судьи кто?» действительно стало известным и популярным. Однако первоисточником этого оборота является Новый Завет. В соборном послании святого апостола Иакова мы читаем следующее. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого?» Апостол пишет свое послание всему еврейскому народу. Его послание было вызвано потребностями и состояниями религиозно-нравственной жизни их христианских общин и имело исключительно нравоучительный характер. В приведенном нами фрагменте из 4 главы апостол Иаков обличает человеческие грехи. Среди прочего, он предостерегает христиан от нетерпимого в христианской среде порока злословия и осуждения ближнего, как идущего врозь с добродетелью смирения. Апостол говорит о таком поведении, как о тяжком преступлении, потому что злословящий и судящий брата христианин в сущности злословит и судит сам закон, закон любви. Тем самым он пытается стать выше закона, создав свой собственный. Однако одному Богу дано право законодательства и суда, поэтому апостол делает вывод: «А ты кто, который судишь другого?» Намекая, что человек же самим ничтожеством своим выдает отсутствие у него права судить ближнего и закон. А если он делает так, судит, то тяжко согрешает и навлекает на себя осуждение Божие. В нашу речь слова апостола Иакова, брата Господня, вошли оборотом «А судьи кто?». Так говорят о людях, проявляющих некомпетентность и необъективность при высказывании каких-либо суждений, а также осуждающих других за то, в чем сами, возможно, повинны.
0: Первоисточник.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Ачиирский женский монастырь в честь животворящего креста Господня расположен в 50 километрах к югу от Омска. Обитель стоит на реке Иртыш в старинном селе Ачаир. Оно было основано в 1720 году как русский казачий форпост. В конце 19 века благочестивая вдова Марина Махалова организовала здесь сестрическую общину. Несколько женщин вместе вели хозяйство, молились и читали священное писание. В 1902 году в Ачиире побывал праведный Иоанн Кронштадтский. Он призвал подвижниц строить церковь. По благословению пастыря местный казак Михаил Губиннов пожертвовал сестрам землю, на которой вскоре возвели храм. 23 мая 1903 года его святили во имя Архангела Михаила. Женская община получила статус общежительного Михаило-Архангельского монастыря. Насельницы занимались рукоделием, выращивали хлеб и овощи, держали коров и овец. Революция 1917 года прервала тихие монашеские будни, наполненные трудом и молитвой. Новая власть конфисковала имущество сестер, а Михаило-Архангельский храм был разрушен. На территории обители безбожники устроили исправительно-трудовой лагерь. Здесь одновременно содержалось до 1000 заключенных, многие из которых оказались в неволе безвинно. Люди жили в бараках, продуваемых ветрами. Они не имели теплой одежды и скудно питались. Узники умирали от холода, голода и болезней. Лагерь закрыли после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Бараки сравнялись с землей. Территория стала принадлежать зверосовхозу. В 1991 году омский митрополит Феодосий обратился к директору этого предприятия с просьбой выделить 2 метра земли, чтобы установить крест в память всех мучеников, принявших смерть в колонии. В ответ на эту просьбу церкви выделили 38 гектаров на восстановление православной обители. 26 октября 1992 года состоялось торжественное богослужение, с которого началось строительство женского монастыря. На этот раз его посвятили животворящему кресту Господню. Сегодня на территории обители 7 храмов, 5 часовен, монашеские корпуса и гостиница для паломников. Сестры, как их предшественницы встарь, обрабатывают землю и занимаются животноводством. На монастырском дворе бьет источник минерала.

0: минеральной воды. Она здесь удивительная. Даже в лютые морозы сохраняет температуру 36,6 градуса. Родник освещен, и рядом с ним обустроена купель. Паломники приезжают издалека, чтобы окунуться в источник. И есть немало свидетельств об исцелениях.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой, этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер», лаборатория, которая объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма Святых Царственных Старостерцев города Курска. Батюшка, здравствуйте, приветствуем вас.
2: Приветствую вас, да, здравствуйте.
1: Батюшка, совсем недавно мы с вами уже встречались, говорили об образовании, о духовно-нравственном воспитании, в общем, познакомились с нашими слушателями. А сегодня давайте поговорим на такую тему. Искусственный интеллект. Кто-то, кстати, его называл как Иван Иванович, если слышали. Вот. И то, как этот искусственный интеллект попадает в смартфоны на подростков, школьников. Как вы вообще это оцениваете, что уже на самом деле где-то даже в каких-то вузах отменяются письменные работы, вводятся устные экзамены, потому что искусственный интеллект уже начинает и туда проникать, в экзаменационные разные сочинения, эссе и так далее. Вот, а подростки, ведь это тот возраст, когда необходимо, собственно, приобретать навыки обучения, учиться, скажем так, да, выстраивать какую-то систему и уметь мыслить. Как здесь? Давайте порассуждаем на эту тему.
2: Ну, наверное, как зарисовка, эпиграф к нашей сегодняшней программе. Такая зарисовка из жизни. Как-то недавно звонит парнишка 18-летний, у него свой медиапроект у нас в Курском регионе. Хороший парень, студент одного из курских вузов. И вот он мне звонит и говорит: «Батюшка, благословите на зачет не ходить».
1: О, как.
2: Но я привык к тому, что, батюшка, благословите, на зачет иду, помолитесь, чтобы был хороший билет и так далее. А тут, батюшка, благословите и через паузу на зачет не ходите. Я говорю: ты что вообще, ты в своем уме, о чем ты просишь и как такое может быть? А он говорит: ну а смысл какой? Ну я сейчас приду, получу билет, нейросеть мне сгенерирует правильный ответ, я перепишу это все на бумажечку, потом я это все прочитаю. Ну а смысл какой? И вот тут я понимаю, что вот она пропасть, перед которой вообще стоит современный подросток. А он на минуточку получает среднепрофессиональное образование. Он учится на такую очень достаточно хорошую, нужную, важную специальность, а дальше он будет работать, между прочим, с людьми. И вот, коль уж мы с вами решили сегодня называть искусственный интеллект Иван Ивановичем, ИИ, то я думаю, что, конечно, участие Ивана Ивановича в нашей жизни, оно уже является такой неизбежностью, никуда от этого не денешься. Но если посмотрим психолого-педагогические, вообще вот возрастные особенности человека, то мы увидим с вами, что до определенного момента, ну, чаще всего это до 7 лет, 6, 6,5, 7, как раз когда, кстати, это связано еще и с физиологией, ведь поступление ребенка в школу, когда у него обновляются первые зубы, верхние, нижние, передние, молочные uh-huh. выпадают, а коренные вырастают, это уже физиологическое и психологическое, ну, такой сигнал, регулятор того, что ребенок может идти в школу с 7-летнего возраста, начинается ведь еще и исповедь, когда ребенок уже начинает отдавать отчет своим поступкам, он начинает анализировать и сравнивать, что такое хорошо и что такое плохо.
1: У меня, знаете, такая милая ситуация возникла с моим сыном, он как раз у него сейчас первые исповеди, я говорю: вот ты сейчас к батюшке подойдешь, скажешь все, что сделал плохое, скажем так, в своей жизни. Он так на меня смотрит. А я вспоминаю, когда мне мои родители, в частности, мама говорила мои грехи. Мне это очень не нравилось. Я думаю, я ему не буду говорить свои грехи. Пусть сам давай соображай. А он говорит: а что, например? Я такой думаю: ну, например, может, ты меня обманывал. Он так на меня смотрит, говорит: пап, а я тебя не обманывал. Я говорю, ну тогда не кайся в этом. Ну, если же не обманывал, значит, все хорошо. Я говорю, ну, может, что-то другое есть. Вот там с братиком
2: вот
1: дерешься.
2: Оно, анализ и синтез. И
1: мне так это очень понравилось. И мне, во-первых, вот эта искренность, вот эта детская обычная, да, но это очень такое... Все-таки почувствовал себя действительно, что я как родитель обязан его вот в какой-то степени научить вот этому критическому мышлению и не поддаваться, может быть, на какие-то, может быть, манипуляции, а самому тоже принимать решения.
2: Ну, вот очень важная такая кодовая фраза, что называется, критическое мышление. Вот как раз искусственный интеллект, он, по всей вероятности, на определенном этапе лишает человека формирования...
1: Да-да-да, это проблема.
2: ...критического мышления. И вот, возвращаясь к психологическим возрастным особенностям, мы понимаем, что вот этот период, ну, наверное, где-то от года, полутора и там до шести лет сензитивный, то есть благоприятный для развития, период развития ребенка, это игра. Причем игра должна быть самая разнообразная. Игра должна быть спортивная. Это может быть, и футбол, волейбол, там, лапта и так далее, и так далее. То, что, о чем сейчас могут вспоминать только наши родители, бабушки и дедушки. Это должна быть и интеллектуальная развивающая игра. Это должна быть игра сюжетно-ролевая, элементарно дочки-матери для девочки, когда она уже в этом пятилетнем возрасте формируется как будущая мама, когда она пеленает, одевает, обувает, купает, кормит, может быть, какие-то колыбельные песни поет. А если увидим современного ребенка, то у него в руках смартфон. И что? Ведь развитие эмоциональное и вот связи, которые складываются в сознании ребенка, они все на кончиках пальцев, потому что развивается мелкая моторика. То есть это должно быть и конструктор, это должно быть и бисероплетение и так далее. А когда ребенок смотрит просто исключительно на этот непроницаемый дисплей своего мобильного устройства и только двумя большими пальчиками он работает. А в конечном итоге мы приходим к тому, что те дети, если чем раньше они начали в своих руках держать смартфон, скачивать приложения и играть в эти электронные игры, тем быстрее наступит у них момент дислексии, дисграфии, задержки познавательного развития, задержка речевого развития, потому что ребенок просто-напросто перестает общаться с окружающим миром. Он не общается с родителями, он не общается со сверстниками. У него начинает сколиоз, искривление, у него искривление позвоночника, ну, и всевозможные болезни. А потом он идет в школу, и когда должны нейронные связи формироваться, когда он должен в полной мере осваивать функции синтеза, классификации, сравнения, анализа, и тут приходит Иван Иваныч и говорит: дорогой, да я все сделаю за тебя, не парься. Я недавно наблюдал картинку, когда из пяти тезисов молодому человеку нужно было сделать какой-то определенный вывод. Он просто-напросто сфотографировал своим мобильным устройством эти полстраницы, разделенные на пять абзацев.
1: И спросил Иван Иванович.
2: И спросил Иван Иванович. Иван Иванович тут же выдал ему вот эту картинку, что и требовалось доказать. То есть, казалось бы, вывод сделан, и не нужно даже думать. Вот это и плохо.
1: Но ведь телефоны все равно есть у детей.
2: Есть.
1: Вот ты никак не денешься от него просто, потому что, ну, во-первых, действительно должна быть какая-то коммуникация с ребенком. Кружки, бабушки, дедушки, ну, или пошел гулять, не знаю, ну, у нас в семье так. То есть, если он идет куда-то, уезжает, у него есть телефон, чтобы мы имели с ним связь. Определенно, да. Но кто-то из священников говорит, что вообще нельзя телефону. Даже кнопочный. И вот уходит куда-то, например, получи телефон кнопочный, возвращаешься обратно, сдай его. Вот такие радикальные меры. Но ведь, скажем, социум, окружение диктует свои правила. У всех телефоны, а у меня телефона нет. А почему, а как? Так как же тогда действительно грамотно выстроить вот эту, вот, не знаю, работу с ребенком, чтобы этот телефон не был причиной того, что вы перечислили там дислексии и всех остальных проблемных момент.
2: Ну, смотрите, вот уже в некоторых европейских странах на законодательном уровне запрещают детям до 15 лет использовать аккаунты для социальных сетей. Мы прекрасно понимаем, что есть закон, который может содержать там 20 страниц, и есть методичка, как обойти закон, который будет из 200 страниц. И тот же самый ребенок, он найдет способы обхода этих запретов. Ну, то есть сначала... подросткам, детям показали красоту, скажем так, это же все притягательно, это же все легко, это же все элементарный дофамин. Никто сейчас на серотонин не ориентируется, на то, чтобы быть счастливым. А для того, чтобы быть счастливым, нужно трудиться, трудиться упорно, трудиться долго. И порой даже, когда ты шишки набиваешь, и всегда мы с вами вспоминаем притчу о том, как человек взмолился к Богу и сказал: «Господи, ну как же так? Я просил у тебя дать возможность летать, а ты передо мной стены высокие воздвигал. Я просил у тебя быть умным, а ты посылал на моем пути людей, проблемы которых нужно было решать», ну и так далее. И в конечном итоге человек сказал: «Господи, из того, что я тебя просил, ты не дал мне ничего, но ты дал мне все». И сейчас, ну, вот сиюминутный результат, то есть вспышка радости, не более того, когда листаю ТикТоки, Телеграмы, в социальные сети и так далее, мне видится, вот решение этой проблемы, оно все-таки должно лежать в плоскости психологии, и психологи должны давать рекомендации родителям и педагогам, как формировать вот эту электронную культуру использования мобильных ресурсов, то есть с самого раннего детского возраста, то есть это должно быть определенное время просмотра.
1: Но мы договариваемся, что это данность уже, да? Ведь запретить невозможно.
2: Запретить невозможно.
1: То есть это мы приплыли, как говорится.
2: Ну, в свое время в нашу жизнь пришли газеты, потом в нашу жизнь пришло радио, потом пришло телевидение, потом пришел интернет, сейчас пришел искусственный интеллект. Да. Но самое главное, за этим искусственным интеллектом не потерять бы естественный интеллект, потому что с естественным интеллектом он может где-то, конечно, ну, искусственный, да, он впереди планеты всей, он дает какие-то нестандартные ответы, результаты, но он лишен души. И знаете, вот возвращаясь к тому молодому человеку, с которого начинали сегодняшнюю мы с вами передачу, когда он пишет какой-то текст, пишет, ну, по мере своих возможностей, и Иван Иванович ему поправляет, редактирует этот текст, ну, вот, но это первая редактура, потому что он потом присылает этот текст мне, а я добавляю туда душевности. И каждый раз этот парень говорит: «Ну, с ИОО не сравнится с ИИОО, в данном случае отец Олег».
1: Отец Олег, да. Кстати, вот по поводу вот работы с искусственным интеллектом, тоже я пытаюсь какие-то моменты тоже в своей работе использовать, но чем больше я погружаюсь в эту историю, то делаю вот следующее, что он пока еще несовершенен. Я так понимаю, что работа здесь искусственного интеллекта заключается в том, что он очень быстро аккумулирует те знания, которые уже накоплены, да, придумать пока не может ничего, и, наверное, слава богу.
2: Причем анализирует он в основном-то латиницу, а не кириллицу.
1: Да, и, допустим, когда мне нужно было, допустим, по какой-то теме сделать определенную, скажем так, выдержку, то она оказалась очень ограниченной, потому что так как я более-менее в материале, я понимал, что то, что он мне дал, этого недостаточно. То есть он очень ограничен. Если в какой-то момент, если мы сейчас все уйдем на искусственный интеллект, мы просто останемся в очень узких рамках. Но это мое мнение.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Олег Чубанов, руководитель отдел религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. У микрофона Сергей Платонов. Батюшка, продолжаем наш разговор. Вот как раз говорили о том, что искусственный интеллект, отсутствие критического мышления и то, что смартфон в руках ребенка, даже дошкольный возраст, это уже некая данность. Вот.
2: Это данность. Сейчас в руках подростка, потом дальше больше, это будет данность и для представителей более старшего поколения. Ну, вот вы говорили о том, что сами пользуетесь нейросетями.
1: Это тоже для работы, на самом деле.
2: То есть это для работы, безусловно. Я тоже попробовал сгенерировать, ну, скажем так, проповедь воскресную для того, чтобы после богослужения обратиться к своим прихожанам и сказать что-то такое нестандартное, духовное, важное, сеять разумное, доброе, вечное. Ну, вот задал тему, задал параметры. И, знаете, прочитал, просмотрел эту проповедь и просто ее перечеркнул. Почему? Потому что не идет из сердца. Понимаете, нужно ориентироваться на аудиторию, которая тебя слышит. нужно ориентироваться на их духовный уровень. И если ты хочешь, чтобы твои слушатели с тобой радовались, ты должен радоваться. Если ты хочешь, чтобы твоя аудитория плакала, ты должен плакать. Я всегда вспоминаю потрясающую выдержку из лекции великого проповедника нашего времени, митрополита Суржского Антония, который он в свое время прочитал перед студентами Московской духовной академии. И он говорил, а он же проповедник, потрясающий, гамилет. И вот он говорил о том, что, говорит, никогда я не слышал более эмоциональную проповедь, которая дошла до сердец прихожан, чем ту, которую сказал один сельский священник в храме в Страстную Пятницу после выноса плащаницы. Он, обращаясь к прихожанам, сказал: «Дорогие братья и сестры, сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать». И заплакал. И весь приход плакал вместе с ним. Никакой Иван Иванович такую проповедь не скажет, потому что не от души.
1: Да, это правда. А как подростку это объяснить?
2: А подростку нужно говорить о том, что если завтра отключится вообще просто все электричество, ты останешься не только без искусственного интеллекта, смартфона.
1: Да даже, и без денег даже.
2: И без денег.
1: Без всего.
2: И даже с той девчонкой, с которой ты общаешься, тебе не о чем будет поговорить, потому что память у тебя как у рыбки, интеллектуальные способности твои западают.
1: Ну, вы как педагог, как духовник православной гимназии, вот так или иначе работать в образовании, но встречаете ли вы уже в работах, может, в сочинениях вот элементы этого искусственного интеллекта?
2: Не только как духовник, ну, или человек, который связан с нашей православной гимназией. Ну, много лет я являюсь экспертом разных детских, молодежных творческих конкурсов и разные номинации отслеживаю, смотрю. И, конечно, сразу можно определить.
1: Понимаете.
2: Да, сразу это все чувствуется, когда это написано вообще не детским языком, когда это какие-то мысли озвучиваются, но абсолютно какие-то аморфные, я бы даже сказал. Вот нету зерна радости, что ли, или проблеска знаний. Это чувствуется действительно. А нужно, вот с чего мы с вами начали, формировать критическое мышление, что оказывается дважды, да, вернее, ну, дважды 2-4, да, все понятно, но это в десятичной системе. А если у нас будет другая система, то результат будет другой. И в там геометрия Лобачевского так, а в евклидовой геометрии совершенно по-другому. Поэтому нужно все-таки иногда голову включать, а не только смартфон.
1: Получается, необходимо будет в рамках даже, например, я сейчас так абстрактно это скажу, уроков о важном, например, говорить детям о... Не то, что о цифровой безопасности, а, наверное, просто перехватывать инициативу и учить их как будто бы пользоваться этим искусственным интеллектом, чтобы это был инструмент.
2: Да, элементарно нужно говорить о том... Да, действительно, Сергей, вы совершенно правы о том, что искусственный интеллект – это инструмент. Но ведь велика опасность того, что человек превратится в придаток этого искусственного интеллекта. И нужно говорить и о цифровом детоксе.
1: А, да, кстати, полезная штука.
2: Полезная штука. Это вот островки, когда нужно, ну, элементарно.
1: Это вообще, можно сказать, не то, что цифровой детокс, это такая уже духовная практика становится, потому что попробуй себе устроить этот детокс. Попробуй вообще посмотреть внутрь себя, подумать о себе и, может, даже немножко помолиться.
2: Но, да? Знаете, с одной стороны, вот мы как-то так вот вроде как ругаем, осуждаем, но мы, на самом деле, не осуждаем, не ругаем, потому что нет ни одной вещи злой самой в себе, потому что и молотком можно себе там пальцы раздробить, да, можно какое-то здание построить. Поэтому здесь очень важно подростку выстроить в свои взаимоотношения с цифровой системой. И нужно понимать, что сейчас уже подросток – это маленькая клеточка единой, мировой, глобальной, цифровой системы. И тот цифровой профиль, который каждый из нас сформировал уже в виртуальном пространстве, он работает зачастую против нас. Знаете, мне всегда вспоминается в таких ситуациях анекдот, когда муж приходит домой и с супругой начинает говорить шепотом. Она говорит: «А чего ты шепотом разговариваешь?» «Ты знаешь, нас слушают». Жена улыбнулась, а Алиса засмеялась.
1: Да-да-да. Кстати, если, вот такой пример приведу, если, вот что это за семья, если сказки детям рассказывает умная колонка, а не родители? Что вы можете сказать о такой семье?
2: А вот эта семья, которой вообще, в принципе, безразлично воспитание родителям, безразлично воспитание ребенка. Ведь что такое вообще, даже вот этап беременности. Угу. Нужно, чтобы мама, когда она носит этого младенца еще под сердцем в своем чреве, чтобы она, во-первых, молилась, потому что это разговор мамы с Богом.
1: Причащалась.
2: Исповедовалась, причащалась, совершенно верно, потому что она уже живет не только ради себя, но и ради своего ребенка. Потом, чтобы она слушала спокойную, хорошую, добрую музыку, желательно, чтобы она знала колыбельные песни, потому что колыбельная песня и звук ударов сердца матери – это то, что ребенка успокаивает. То есть это не какие-то ляси-тряси, не какие-то мелодии, ритмы разрушающие, а это должно быть, знаете, вот разговор матери. Потому что совершенно другая эмоциональная связь у ребенка с матерью. Поэтому если бездушная колонка все это своим электронным голосом рассказывает, это один вариант. А если мама открывает свое сердце и душу протягивает вот такие вот...
1: Или ну, папа.
2: А если папа, это вообще просто замечательно будет.
1: Да. Кстати, вспоминаю тоже такие умилительные моменты. Наблюдал, когда, знаете, дети болеют, плачут, они очень плохо себя чувствуют, они капризничают. Невыносимо, да, вот когда ребенок болеет, это и сложно, и больно. И как мама убаюкивает ребенка своего маленького, гладит его и поет ему «Богородица, Дева, радуйся». Крестит. Тоже очень умилительно, тоже такие важные такие
2: моменты. А есть же даже синдром госпитализма, который был открыт еще в годы Второй мировой войны. Дети, которые находились в приюте, ну, потому что родители их там погибли или кто-то находится на фронте, ну, то есть нет их в данный момент, и вот эти младенцы, то есть это даже не там, там младший дошкольный возраст, это именно совсем младенцы, у них, когда они болели, выздоровление шло быстрее, если этих детей брали на руки и убаюкивали.
1: Угу.
2: Вот удивительно, колонка, она не погладит ребенка по голове.
1: Да, вот, знаете, уже становится данностью включение мультиков, когда ты работаешь или убираешься по дому, чтобы была тишина, ты включаешь мультфильмы, уже не контролируешь, наверное, какие они там происходят. И когда ты его выключаешь, начинается истерика.
2: Истерика, особенно у зумеров, особенно у подростков, вот это вот поколение Альфа, которое зачастую еще можно услышать другое название, поколение W.
1: А вот зумеры, это, давайте поясним, это те, кто родился до 2000...
2: Это которые уже в 2010, 11, 12 и дальше. Ага. А ведь приходит совершенно новое поколение. Вот это поколение Альфа.
1: Вот или... сейчас приходит Альфа.
2: Ну, приходит Альфа, да. Это еще другое название.
1: А вы к какому поколению относитесь, батюшка?
2: Я, наверное, поколение, да бог его знает, не будем.
1: Мамонтов.
2: Вы знаете, возраст вообще, в принципе, это разница между календарем и паспортом.
1: Ну да.
2: И ощущать себя можно и 18, уже глубоким стариком, а можно и, будучи на пенсии, быть, оставаться молодым.
1: Ну, лично я себя уже мамонтом ощущаю, я начинаю погружаться в какие-то вопросы.
2: Ой, нет, Сережа, тут надо, может быть, среду обитания просто менять.
1: Ну, да.
2: И все. И общаться с молодежью. Вот на мгновение отвлечемся. Знаете, когда мои друзья, священники, говорят, слушай, как тебе удается быть таким позитивным, веселым, жизнерадостным и ну, молодым, скажем так, условно. Я говорю, обычно отвечаю, да потому что вы общаетесь все время на приходе со своими бабульками, а я общаюсь каждый день с молодежью, с детьми и подростками, поэтому и молодой. Вот. И вот возвращаясь к нашей теме...
1: Истерики, поколение.
2: Истерики, понимаете, вот возвращаясь к поколению W, двойной ты, это те, которые... живут и в реальном мире, и в виртуальном, и они не видят разницы между этими двумя мирами. И вот современный подросток – это серфер. Это тот, который может делать одновременно сразу много дел, у которого даже не клиповое мышление, а у которого уже мозаичное мышление формируется. То есть вот если мы берем возраст ваш, мой, те, которые постарше, помоложе чуть-чуть – это те, для которых любое событие, встреча, книга, общение, песня услышанная, она дополняет картину мира. Угу. То для зумера, для альфа, для современного подростка любое событие, встреча, мероприятие услышанное, увиденное, оно меняет картину мира. И вот здесь громаднейшая опасность. Об этом как-то...
1: То есть так радикально, что...
2: Радикально.
1: А как так произошло вообще?
2: А это происходит.
1: Это чей-то сценарий, или как это произошло?
2: Я думаю, что это есть сценарий. Определенный сценарий для чего? Для того, чтобы превратить, ну, скажем так, население в однородную серую массу. Ну, посмотрите, мы же с вами видели и видим о том, что в одежде сейчас очень часто мы видим унисекс, когда не можешь ты определить, то ли парень,
1: мальчик
2: то ли девочка.
1: Мальчик или девочка,
2: потому что одеты они одинаково, потому что и думают они одинаково, и говорят они одинаково, и песни они слушают одинаково, и игры у них совершенно зачастую одинаковые. И проблема, о которой, к великому сожалению, громко не говорят, это проблема подросткового суицида. Когда ценность жизни для ребенка, которому 13, 14, 15, 12 лет, воспринимается совершенно по-другому.
1: А вы с этим как-то сталкивались в своей практике?
2: Я с этим сталкиваюсь в своей практике постоянно.
1: Ого.
2: Будучи руководителем отдела религиозного образования и катехизации, у нас, вы знаете, в нашем регионе очень добрые отношения церковно-государственные в системе образования, воспитания. Эта проблема существует, она есть, и нужно. И мы анализируем, когда собираются и круглые столы, какие-то такие, ну, семинары, встречи для того, чтобы дать оценку происходящим событиям, приглашаю в том числе и представителей Русской Православной Церкви, и, ну, а я еще и педагог, и, ну, скажем так, угу, психологии тоже имею некое отношение. Вот. И когда задают вопрос, ну, а как выявить этого ребенка, что он склонен к самоубийству?
1: Это тяжелый вопрос.
2: Это тяжелейший вопрос, потому что психологи не могут дать ответ на этот вопрос. И вот как раз, когда мы с вами говорим о мозаичном мышлении, здесь все приходит в соответствие. Потому что если мы увидели с вами какое-то позитивное событие перед глазами, все замечательно. Увидели хорошего человека. Ведь какие сейчас дают оценки современные дети? Это чаще всего то, что мы с вами называем ярлыками. Они дают событию или человеку оценку. Вот угу. Это трэш. Этот краш, это, ну, как у Эллочки, людоедочки. Угу. И вот когда он сталкивается с какой-то жизненной ситуацией...
1: А вы знаете, что такое краш?
2: Ну, я знаю, что такое краш. Причем...
1: Мы не будем на это время тратить.
2: Давайте. Не будем тратить время, да. И главное, чтобы трэша не было в нашей жизни.
1: Это точно.
2: Да, и когда ребенок сталкивается с какой-то сложной жизненной ситуацией, он понимает, что это трэш. Ну, а для того, чтобы выйти из этой ситуации, ну, значит, можно просто уйти в мир иной, не задумываясь.
1: Но кто в этом виноват? Вот я понимаю то, что воспитание, конечно же, в семье. Да дай бог, чтобы была.
2: Ну, а изолировать же мы ребенка никак
1: от этой семьи. Изолировать не можем, но все-таки это такой достаточно очень важный вопрос. Давайте его обсудим после небольшой паузы. Напомним, что в эфире «Радио Вера» программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Вернемся через несколько минут.
0: Пайдея.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Батюшка, сложную тему вы подняли в прошлой части, действительно страшная. Конечно, я вспоминаю, было такое движение, там, не будем его рекламировать, все поняли, о чем речь.
2: Да, и животного мира назвали.
1: И животного мира, замечательное животное, почему-то вот так это все происходило. И даже есть документальные фильмы, и они выходят и в наше время, где действительно есть эта проблема. И мы его связываем, конечно, с тем, что человек попадает в цифровую среду, и там он совершенно беззащитен, он полностью может попасть не в те нужные руки. Но вроде как институт семьи, вроде как многие верующие причащаются, исповедуются, а беда остается бедой, и многие с этим сталкиваются. Вот как вообще это не пропустить, что ли? Как увидеть в ребенке, если вот он попал в этот цифровой мир и потерялся там, или попал в ненужные руки?
2: Но здесь, конечно, нужно вести работу очень такую кропотливую, усидчивую, очень серьезную. Нужно вести работу с родителями, потому что именно родители вкладывают изначально, первоначально вкладывают вот это мобильное устройство в неокрепшие ручонки своего ребенка.
1: Чтобы он не мешал.
2: Чем бы дитя не тешилось.
1: Да,
2: совершенно верно.
1: Правда.
2: А потом это дитя тешится тем, что он видит. Знаете, вот еще в Средневековье было написано стихотворение: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители, пример ему». Ну, угу. И я немножко подкорректировал, что называется, стихотворение, чуть-чуть дополнил одной строчкой, что видит у себя в дому, и продолжил. И развивается на фоне того, что есть в его смартфоне. И тот контент, который подбирает ребенок, ну, будем говорить откровенно, он далек все-таки от духовных констант, духовных идеалов, и ведет зачастую в пропасть. И вот мы говорили о цифровом детоксе, мы говорим о том, что нужен быть еще и некий фильтр. Угу. Для Ивана Ивановича, для искусственного интеллекта.
1: Да.
2: Я думаю, что вот на определенном этапе развития человечества, когда все-таки в нашу жизнь вошло ядерное оружие, мы понимаем с вами, какой потенциал разрушительный имеет ядерное оружие, ну, в какой-то момент просто страны, лидеры договорились о том, как держать ядерное оружие просто в рамках.
1: Про искусственный интеллект тоже тот же самый разговор поднимал лидер нашей страны, что нужно договориться.
2: Это нужно договариваться. То есть есть такие области, где он может быть. Мы понимаем прекрасно, есть медицина, и где дает великолепный просто результат и анализ. Мы понимаем, что есть искусство, зачастую тоже здесь этические все-таки нормы, нужно этих норм придерживаться. Например, когда спекулируется на теме известных наших актеров, и делают какие-то ролики с цифровым вариантом таким. Как-то, честно говоря, мне это не особо импонирует. Есть области, где искусственный интеллект может использоваться как инструмент, а где-то нужно просто его ограничивать. Ну вот элементарная зарисовка. Мы с вами сейчас в студии находимся. Вот передо мной чашка с логотипом «Радио Вера», да? А на руке у меня смарт-часы. А если кружка будет тоже смарт, и она будет по какой-то беспроводной связи соединена, в какой-то момент мне придет сообщение о том, что я слишком много сахара положил, и для того, чтобы был уровень там сахара, чтобы не заболеть диабетом, мне нужно класть меньше и так далее. Хорошая рекомендация. Но ведь есть другие рекомендации. Когда свое утро какая-нибудь девчушка начинает с разговора с этой бездушной колонкой, задает вопрос: мне сегодня с парнем встречаться или не встречаться? А ей абсолютно без разницы этой колонки. Это не живой человек.
1: Это да.
2: Это не коуч, это не священник, духовник, это не психолог, это не мама с папой. Проанализировала массив информации, да выдала. Ну, посмотрите, искусственный интеллект. У нас, у представителей чуть-чуть старшего поколения, знаете, мы всегда же благоговеем перед теми, кто по телевизору выступает. Ну, это нам же по телевизору сказали. Кто там сказал? У нас, знаете, порой тоже пишут «эксперт Академии чего-то».
1: Британские ученые заявили.
2: Заявили. Это значит, никто нигде в Британии...
1: Ну, это такой, как мем уже, да.
2: Ну, да, или там эксперт Академии какой-то, начинаешь смотреть, что за Академия. А этот эксперт, он как раз является президентом Академии, и сам же он создал эту Академию.
1: Ну... В лучшем случае, так если это... он что-то создал. Это правда. Батюшка, тема очень такая достаточно большая, широкая. Ну, вот и следующий такой момент, который даже, вот, скажем так, ребенок живет в смартфоне, например. У меня есть знакомые, уже не подросток, конечно, он вышел из этого подросткового возраста, но примерно лет так с 13 он активно занимался программированием. И сейчас я вот недавно с ним общался, я просто о нем думал очень хорошо. Объясню, почему. Потому что я думаю, что человек, который такого математического склада ума и самостоятельно изучил программирование, даже что-то создавал и даже получал заказы из-за рубежа, что-то разрабатывал, в конце концов в бытовом общении оказался просто ну, достаточно недалеким человеком. То есть мы с ним говорили там, про историю России, мы говорили о каких-то процессах, которые происходили там, в 20-м столетии, например. Я объяснял ему разные точки зрения, пытаясь даже просто убедить его в том, что ты знаешь и придерживаешься вот этой точки зрения, но есть еще другая. Просто подумай об этом. Ну, была проблема общения такого. Вот опять же, приходим к этому критическому мышлению. Ему что-то внушили, где-то сказали, это принимается как истина, и все, и больше его ничего не интересует.
2: А знаете, Сергей, у меня обратная ситуация. Сын, вот он занимается программированием, сейчас он поступает на факультет физики, математики и информатики, как раз на программирование, и вот благодаря тому, что на определенном этапе, вот еще до подросткового возраста, нам все-таки удалось у него сформировать критическое мышление.
1: Вы работали над этим, правильно?
2: Мы работали над этим, безусловно. Мы оба педагоги.
1: Вам проще,
2: да, супруга, да, и я. Нам проще немножко. Мы понимаем опасность. Мы оценивали и оцениваем риски. И вы знаете, вот когда сейчас он на этапе поступления в ВУЗ, и когда я слышал его общение со специалистами, с преподавателями университетскими, он для меня открылся с совершенно другой стороны. То есть он обладает таким каким-то арсеналом знаний, вот которое мне недоступно. Но, знаете, для меня очень хорошим таким добрым маркером стало то, что пару лет назад он разработал сайт, это была первая его разработка, он разработал сайт «Письмо солдату». Специальная военная операция, может быть, да, это было примитивно, все. Ну, там идея такая, что заходишь на сайт, пишешь какое-то, набираешь свое сообщение, предлагаются разные там шаблоны, трафареты и так далее, потом все это можно сделать громадную рассылку, потому что, социальные сети есть социальные сети, и я, честно говоря, этому порадовался, потому что вот в его голове вот этот, знаете, вот элемент патриотизма, он сформировался, что для него родина именно здесь и сейчас, и ситуация, в которой мы оказались, она сложная, и он это все оценивает. И вот когда я услышал о том, что он разными языками программирования владеет, и о том, что такое нейросеть, для меня совершенно по-другому это открылось. Если раньше вот в позиции черное-белое я больше склонялся все-таки к черному, то сейчас я во многом понимаю и очень светлые стороны искусственного интеллекта, но еще раз мы с вами скажем, он должен быть все-таки на шейнике, он должен быть на привязи.
1: Ну, как инструмент к достижению действительно хороших целей.
2: Ну, а вот, к великому сожалению, чем стремительнее развивается человечество, тем стремительнее деградирует человек. Может быть, это, конечно, дискуссионная фраза, которую я сейчас произнес, и я понимаю, что наши радиослушатели в чем-то кто-то со мной согласится, кто-то не согласится, но, тем не менее, за искусственным интеллектом не потерять бы свой собственный интеллект,
1: да.
2: А ведь собственный интеллект нужно развивать, и мы с вами понимаем евангельскую позицию. Та самая притча о талантах, она не только о духовной жизни, она в том числе и о тех задатках, дорогой, дарованиях, талантах, которые заложены Творцом каждому из нас. И хорошо, когда будут рядом те купцы, которые смогут эти таланты развить и приумножить, помочь ребенку развить свои дарования. Ведь что такое дарование? Это то, что это дар, который дал Господь. И не развивать свой интеллект, не развивать свои творческие способности, ну, это еще и грех. Да, конечно, безусловно. Для того, чтобы сейчас создать какой-то небольшой там контент, видеоролик и озвучить голосом Сергея Безрукова, даже денег никаких не нужно, если бы мы обратились к нему поучаствовать в проекте. Да, это другой вариант. Но все-таки нужно развиваться.
1: Зачастую у подростков формируется вот мнение об окружающем мире, оно бывает однобоким достаточно, потому что, ну, замыкается человек в этом своем смартфоне, и мы говорим о таком явлении, как цифровое одиночество. Да, вот уже сегодня прозвучали фразы, что он лишается общения, лишается какого-то взаимодействия с окружающим миром. Это влияет даже на его осанку, как уже сегодня было сказано. Да.
2: Осанку, вот
1: цифровое одиночество. Вот это бич, мне кажется, не только подростков, но и взрослых людей достаточно. Когда ты в сети один, а в миру ты вообще ничего не можешь делать.
2: Вот как бы не прискорбно это было, как-то так получается, что сегодня мы говорим в таком немножко минорном варианте.
1: Не, ну сейчас ближе к концу давайте позитив какой-нибудь обязательно принесем.
2: Да, раскачаемся к позитиву. Да. Но, к великому сожалению, социальные сети – это все больше одиночество в толпе. Когда совершенно неправильное название вот этой вот функции, кнопки, что ли, друзья, оно совершенно не оправдывает своего назначения, потому что друг – это тот, с кем ты хочешь поделиться и можешь поделиться чем-то сокровенным, зная, что он тебя не осудит, а если ты где-то сбился с пути, то, может быть, и даст тебе какой-то хороший, добрый ответ. А для нас друзья – это не более чем подписчики. Вот у меня порядка 11 тысяч подписчиков на моей странице в социальной сети, но и лично из них я знаю, ну, человек, может быть, 100. Но кто такие друзья? Когда мне тяжело, я могу обратиться. Если, помните песню? Ну, вы не помните, вы совсем молодой. Была песня такая в советские годы. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Ну, то есть вот друзья – это тот потенциал, который дает мне толчок вообще для эмоционального, интеллектуального, там, творческого развития и так далее. Ну, напишите вот эксперимент сейчас вот нашим радиослушателям, домашнее задание. Напишите о том, что у вас какая-то проблемная ситуация – вот, кто вам даст какой-то дельный совет, кто поможет вам финансово, кто вообще разделит вашу какую-то затруднительную ситуацию. Ну, и вы увидите, что это не друзья, а попутчики, ну, подписчики.
1: Кстати, считается, что если твои посты лайкает примерно 10% от общего количества подписчиков, то это уже неплохо. То есть, если у вас 10% сколько? 1100 лайков, а набираете? Думаю, что вряд ли. Так что вот еще неплохо, когда 10% кто-то лайкает из общего количества.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Беседуем с протоиереем Олегом Чепановым, руководителем отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидатом педагогических наук, настоятелем храма святых царственных старостотерпцев города Курска. Батюшка, продолжаем. Вот тут одиночество в толпе, одиночество в социальной сети, как это вообще сейчас, особенно у подростка, как это преодолевается. И вот вы говорили, что вы своему сыну прививали критическое мышление. А как вы это делали? Вот что можете посоветовать вот нам всем? Ну, пока не поздно, да, мы же смотрим, кто у нас родился, кто там бегает, и видим свои ошибки. Очень часто видим свои ошибки, когда уже поздно. Вот скажите.
2: К великому сожалению, невозможно дать какие-то конкретные рекомендации и подойти к этому вопросу с какой-то логарифмической линейкой. Потому что все-таки в воспитании действует по академику Шаталову принцип соленого огурца. Воспитывает все, абсолютно, что человек есть, еще Фейербах говорил, человек есть то, что он ест. Но здесь можно не в плане какой-то реальной пищи, что мы там едим, а то, что он читает, то, что он слушает, то, что он видит. И вот англичане, к слову, говорят о том, что не нужно воспитывать детей, потому что они станут похожими на родителей. Поэтому, ну вот, семья у нас, с одной стороны, вроде как и многодетная, с другой стороны, небольшая, у нас всего четверо детей, и на воспитание младшего, конечно, ну, оказывали влияние все, и мы, родители, и старшие его сестры. То есть они, он наблюдал, как он, что мы смотрим, какие фильмы, что мы слушаем. Он слышал наши разговоры. И вот как раз через вот это слышать, слушать, проговаривать, разговаривать, давать оценку, в чем-то корректировать. Знаете, мы с супругой всегда придерживались и придерживаемся принципа, который озвучил в свое время святитель Феофан Затворник. Он говорил о том, что душа ребенка, оно как деревце, куда наклонишь, туда оно и расти будет. Скажете, что, вернее, спросите, а были у нас какие-то конфликтные ситуации, когда какой-то недопонимание, там, эмоциональный взрыв и так
1: конечно,
2: далее.
1: Конечно, были, да?
2: Да, конечно, были, безусловно. Слушайте, когда после троих дочерей в нашей семье появляется мальчик, мы понимаем, что это вообще другая планета совершенно, потому что, ну, там, психология совершенно иная. Ну, вот, и нужно было, конечно, все это корректировать в какие-то моменты. Были конфликты, были горе, были радости. Знаете, тоже вот скажу еще одну фразу, которую, может быть, часть наших радиослушателей и не воспримет позитивно. Но не придумали в педагогике лучше принципа, чем принцип кнута и пряника. Потому что где-то нужно хвоста накрутить, а где-то нужно приласкать. Но самое главное, чтобы это было с любовью, потому что любовь – это не анархия, любовь – это не попустительство. Если кто такие родители? Я принципиально не разделяю позицию, когда говорят, что там мама должна быть подругой для своей дочери. Не должна быть подругой, она должна быть...
1: Уже смотря в каком возрасте.
2: Да в любом. Она должна быть все-таки авторитетом для своей дочери. Да. Потому что подруга покивает, согласится, а мама, если понимает, что деревце, немножечко веточка пошла не в ту сторону, значит, она как любящий садовник должна просто это отсечь, а где-то что-то привить. Вот и все. И в каком бы возрасте ни была дочь, нужно прислушиваться к своим родителям. Вот недавно совсем... чуть меньше 2 месяцев назад ушел из жизни мой отец. Вот. Но самый строгий критик мой – это мама. После каждого какого-то моего эфира, выступления, которое она слышит, видит, вот она всегда звонит, и она всегда дает очень четкие рекомендации.
1: А мама тоже педагог?
2: Мама не педагог. Мама никогда не имела отношения к системе образования, но, тем не менее, мама как-то, знаете, вот по-особому улавливает мой эмоциональный настрой. И она четко говорит, вот это надо было говорить, это не надо было говорить, здесь ты волновался, здесь ты просто молодец, вообще, сын, ты супер.
1: Хотя сыну... Самое главное в конце сказать, сын, ты супер.
2: Ну, понимаете, ну, когда сыну уже за 50,
1: не, ну, ему слушайте, говорят... Ну, это очень здорово, когда близкие тебя поддерживают на самом деле. Это очень круто.
2: Вот мама должна сказать, ты молодец, а дочери, наверное, должны сказать, папа, ты краш.
1: Ох, как... А дочери так говорят? Говорили вам такое?
2: Ну, вот...
1: Шок был?
2: О том, что такое краш, я услышал-то от старшей дочери. Так получилось, что я был на международном молодежном проекте, и после моей встречи с молодежью подошел парнишка, говорит, можно вам что-то сказать? Ну, говори. Говорит, вы начали выступать как поп, а закончили как краш. Ну, я поулыбался и ушел в гостиничный номер. Пишу дочери, она говорит, папа, где ты это слышал? Ну, и все, она мне расшифровала. Говорит, можно я у себя там на странице это выложу? И там кучу лайков она собрала. Кстати, вот по поводу лайков. Психологи говорят же о том, что через какое-то время, а может быть, уже и сейчас, будут родителям говорят о том, что ваши дети недолайканы. Потому что мы просыпаемся утром, мы смотрим в социальные

0: я, конечно, ну, да, с долей сарказма это говорю.
1: Ну, кстати, иногда нужно самовыражаться все-таки. Вот подростку все равно нужно. Раз у него площадка, его лента, его, скажем так, страничка, и вот он там выражается, например, пишет свои заметки или какие-то фотографии, это же тоже неплохо.
0: Главное, это... чтобы не нарушало социальных норм.
1: Ну, это очень понятно, да. Но все равно это некий способ самовыражения, и социальные сети могут быть в этом смысле, ну, полезным для него. Он может быть обрести какую-то уверенность, признание, возможно. Может, это и гордынька может потешить свою, может быть.
0: Но он находит единомышленников, он находит среду обитания, он находит вот как раз то место, где ему хорошо, где он может действительно самореализоваться, и где могут ему ну, стать такой вот эмоциональной, доброй, хорошей подпоркой его друзья.
1: Да, кстати, я тоже так слежу, конечно, за социальными сетями, там, своих родственников, которых я видел, помню, еще в пеленках, а сейчас уже подростки, и вот так интересно даже. Иногда так наблюдаешь и видишь, что он в социальных сетях там выражает свою, скажем, позицию жизненную, или там, например, он болеет за тот же футбольный клуб, который мне нравится, и мне так сразу, мы с ним находим вообще сразу какие-то темы.
0: Кстати, вот, знаете...
1: Интересно даже так вот интерес, узнать о человеке, да, если это, конечно, в разумных пределах.
0: Ну вот, кстати, когда мы с вами говорили о мозаичном мышлении подростков, там, зумеров, альфа, как-то, ну, может быть, это прозвучало в каком-то негативном таком контексте, но есть же и положительные стороны, действительно, когда...
1: Наконец-то, давайте наконец-то обсудим.
0: Наконец-то, о хорошем. Когда, я даже сказал о том, что подросток – это такой серфер, который по верхушкам где-то что-то хватает.
1: Да, я тоже от них же первый есть масса, такой же серфер иногда.
0: Да, первый есть ас, да. Но дело в том, что это мобильность ума ребенка, когда он одновременно может делать несколько разных дел. Другое дело то,
1: что... То есть он больше развивается, получается?
0: Он больше
1: может впитать, больше может делать,
0: да,
1: так?
0: Он может сидеть в чате, он может осуществлять какой-то поиск, он может смотреть какую-то социальную сеть, он может отвечать на звонок. Другое дело то, что погруженность может быть не особо глубокая, но, тем не менее, вот уровень переключения с одной задачи на другую у современного подростка велик.
1: Может быть, те вот веерные отключения, отключение интернета, блокировки соцсетей, еще что-то там может быть произойти в будущем, может, идет на пользу? Замедляется некий вот этот вот процесс цифровизации подростка, и он начинает смотреть по сторонам.
0: А знаете, что я вот обратил внимание?
1: Может быть, это какой-то промыслительный?
0: Промыслительно. Вот промыслительно. Вы знаете, я вот, ну, наверное, нужно еще немножко понаблюдать, но за счет того, что поисковое поле сейчас у подростка очень большое, громадное, пусть мозаично, пусть по чуть-чуть отовсюду, но это поле громадное. И вот в эту мозаику вплетается и тема религии. И я вижу, что в храмах сейчас какой-то, ну, может быть, не колоссальный, но достаточно серьезный, не знаю, как в Москве, но в Курске мы наблюдаем.
1: Да, и в Москве тоже.
0: Приход молодежи в храмы.
1: Она, кстати, молодежь не простая, она думающая.
0: Она думающая.
1: Да.
0: Они не принимают все сразу на веру. Им нужно рассказывать, нужно объяснять, нужно говорить. И в этом хорошо.
1: Это как будто некая есть усталость от вот неких там навязанных штампов, вот этой вот электронной жизни. И вот иногда просто человеческая природа вот жаждет этого живого общения. Они объединяются в хоровые коллективы, они куча молодежек, они куда-то ездят. И все так плохо
0: они
1: вообще, так посмотреть.
0: Они быть верующими.
1: Да, и они проповедовать начинают. Вот это тоже интересно. То есть там проводятся даже вот конкурсы. Вот Центральное отдел образования провел конкурс про видеоблогинг «Исследуйте Писание». Я вот на финале подведения итогов присутствовал. Я с удовольствием посмотрел некоторые ролики. Очень креативно и абсолютно корректно с точки зрения нашего православного вероучения и вот нашей этики даже.
0: Да, я тоже вот на нашем региональном уровне я смотрю, я вижу такие ролики, я вижу вот тот контент, который ребята снимают, как они позиционируют, у них есть желание говорить о родной стране, о родном регионе. У них есть желание говорить о наших традициях. Они носят крест, они ходят в храм, они задают вопросы. Не всегда эти вопросы бывают даже приятны. Но
1: да,
0: нужно находить ответы и говорить им. Поэтому вот светлая сторона Ивана Ивановича, наверное, вот какой-то определенный результат мы тоже видим в этом.
1: Ну, как я вот делаю определенный вывод, то есть все равно какой-то возраст у ребенка, когда вот... Ну...

0: нужно активно в этот период родителям поучаствовать. Вот,
1: быть рядом, контролировать.
0: Да, вот я, да. Ну, это, не знаю, вот такое ощущение, вот это дошкольные, наверное, 5-6 лет, до формирования вот окончательных... Вот,
1: до 14-15, 100% нужно быть, потому что 13-14-15 – это активнейший период формирования мировоззрения ребенка. Это как раз то время, когда ребенок из воскресной школы уходит из храма.
0: Даже если он протестует, если он там богоборца заделался, то есть все равно, да, вот...
1: Но это и тот самый возраст, когда он приходит
0: и
1: в храм
0: приходит,
1: и приходит,
0: да,
1: к Богу.
0: Ну да, надо вот в какой-то степени посеять эти семена, чтобы быстрее проросли. Вот если не сеешь, то и прорастать ничем будет.
1: Совершенно верно. Преподобный Серафим Саровский, он и говорил о том, что сей везде, а вось да и прозябнет.
0: Да-да-да. Вот, то есть берем себя в руки и где-то примерно с 5 лет, несмотря ни на что, начинаем уделять время своим детям. Кто
1: поздно
0: это еще не делает?
1: Нет, раньше.
0: Ну, раньше понятно, но вот активно, вот какой-то момент, когда все-таки смартфон появляется.
1: Ну, смартфон когда зачастую он... и в 3 появляется в руках ребенка.
0: Да, да, я помню, как мой маленький ребеночек, когда ему давали мультики смотреть на телефоне, он так очень так умело пальчиком смахивал в всплывающие окна сообщений. Так вот так, прям так аккуратненько, так как по-взрослому у него это получалось. Да, это было.
1: Ну, мой смартфон, ну, запаролен, да. Угу. Ну, когда 7-летний крестник недавно совсем совершенно
0: взломал?
1: Спокойно взял и открыл мой смартфон. Вот тут-то я призадумался, когда он тут же сразу нашел, ну, там фотографии ему нужно было найти. Он тут же в чужом смартфоне. Он вообще просто сориентировал, как будто он с ним был знаком вообще с рождения.
0: А вот к этой ситуации вообще как относиться родителям со смирением, получается, да? То есть мы должны принять вот эту данность того, что происходит с цифровизацией подростков, детей в таком районе.
1: Ну, а
0: возрасте.
1: Если у нас выбор? Нет. У нас, во-первых, нет выбора. Раз, потому что с плохой погодой мы с вами не боремся. Мы не выходим на улицу и не начинаем
0: возмущаться,
1: дуть,
0: да.
1: Возмущаться или дуть в сторону тучи для того, чтобы она побыстрее прошла. Нет, мы с вами одеваемся по погоде. Вот, это раз, поэтому нужно принять как данность. А второе, надо понимать, что есть не только какие-то негативные стороны, но и очень много позитива. Главное оценивать риски и сразу на них реагировать.
0: Сейчас лето. Какие вы рекомендации вот обычно даете родителям, детям, как это время проводить? Нужно ли сейчас там заставить детей читать, решать примеры, еще что-то? Или есть время праздности?
1: Проводить время в праздности, проводить время в ленности и в праздности упражнять ум свой, это, конечно, не наш подход.
0: Ну, да.
1: Дело в том, что...
0: Но время праздности тоже должно же быть у ребенка.
1: Ну, дело время потехи час.
0: Да.
1: Это тоже это наша русская мудрость. Но дело в том, что надо четко понимать, что лето, оно расслабляет. Ну и хотя бы уже с начала августа нужно ребенка собирать, стараться его собрать. Поэтому возвращаем, вспоминаем, что есть дисциплина, вспоминаем, что есть определенная иерархия дел, есть возможность везти куда-то на море, значит, везем на море, нет, значит, на речку едем, к бабушке в деревню отправляем.
0: Но дома не сидим.
1: Ну, вот к бабушке, вот сейчас я сказал, отправляем, а там порой и сеть-то не ловит, и ребенок через 2 дня завоет просто волком и скажет, везите меня домой. Беда бедовая.
0: Ну, почему нет? Вот я вот своих отправил бабушке, вот они там курочек кормили, очень даже хорошо, неделю хватило.
1: Ну, неделю хватило, а мы на все лето
0: уезжали. Нет, это нам хватило на неделю, мы соскучились, мы вернули, вот. Ну, вот все равно. То есть...
1: Книжки читать, причем читать глазками, читать книжки, которые в руках, на бумажных носителях, которые в руках можно подержать, которые можно глазками прочитать, не с электронного какого-то устройства. Нет, это вообще тема, наверное, для особой отдельной передачи.
0: Кстати, да, вот тоже важный момент, что книги лучше читать действительно в классическом исполнении. Да, да.
1: Слушать книги. Музыку, заниматься спортом, дышать воздухом,
0: вот.
1: Наслаждаться летом.
0: Собственно, это не только детям нужно делать.
1: Это нужно всем.
0: Всем нужно нам делать. Батюшка, вот спасибо за сегодняшний разговор. На самом деле, большие темы осветили, некоторые даже проблемные, есть о чем задуматься, есть сделать какие-то выводы. Ну и, конечно же, я тоже как родитель очень чутко переживаю все эти вопросы, потому что Потому что я вроде как справился, вот, женился, родил детей, вот и самому надо что-то с собой делать. Тут еще и дети. Вот здесь, на самом деле, очень важные моменты. И вот всегда очень трепетно отношусь к тому, как вот дети меняются, когда ты сам начинаешь меняться. Вот это, оказывается, работает. Вот спасибо на сегодняшний разговор, батюшка.
1: Спасибо. Благодарю за приглашение. До новых встреч.
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, а также кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных старостатерцев города Курска. Вот, батюшки, столько регалий. У микрофона сегодня был Сергей Платонов. И напомним, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Всего доброго. До свидания.
2: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
4: Сегодня, 25 июля, слушайте фрагменты рассказа Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Два помещика» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. И у нас сегодня в гостях настоятель подворья Свято-Троицы Сергиева Лавра в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня так получилось, то, что бессменная ведущая этой замечательной программы Анна Леонтьева отсутствует, и на нас с вами, батюшка, возложена огромная миссия поддержать эту программу. И тема достаточно сегодня интересная. Поговорим о том, как жениться и выходить замуж. В общем, если жениться, еще тема понятная для нас, то как выходить замуж, возможно, необычно будет звучать, потому что сегодня в студии...
2: Без Анны будет сложно, но мы постараемся.
1: Мы постараемся, да. Мы поможем, постараемся помочь нашим дорогим женщинам, девушкам. Вот с нашей стороны, как сказать, этот момент преодолеть и найти себе вторую половинку. В общем, хотелось бы, чтобы так и получалось. Батюшка, вот тема замужества. Ведь какая-то история этому предшествовала. Что вас, так скажем так, побудило к тому, что эту тему сегодня мы решили обсуждать?
2: Ну, вы знаете, во-первых, очень много людей сегодня обращаются к священникам с молитвой о помощи именно в этом. Как выйти замуж в большей степени, как жениться...
1: Поменьше.
2: Поменьше, да, но тоже есть эта тема, тоже проблема. И очень большая проблема вот именно как выйти замуж, потому что, к сожалению, именно мужчины, они как-то не спешат создавать брак, как-то им посвободнее живется. Не думаю, о каких-то...
1: Наверное, из-за таких мужчин как раз и проблема, как выйти замуж, возникает.
2: Да, нашим мужчинам нужно быть мужчинами, ответственными, понимать, что в этой жизни нужно жить все-таки с пользой. А брак, семья – это есть то необходимое, Богом нам данное, что мы должны здесь создавать. Если ты уж не вступаешь в брак, избираешь одинокий образ жизни, ну, тогда, наверное... посвятить свою жизнь Богу или людям, или какому-то служению особому. Вот. Но все равно, то есть, да, ты должен проводить жизнь свою с пользой. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, да, когда общаешься с молодыми людьми и спрашиваешь их, когда я, может, там, 30 лет, говорят, а почему ты еще не женат? Ну, так как-то вроде сложилось. Мне и так хорошо. Вот. Некоторые пользуются таким современным таким подходом к жизни и живут в каких-то таких вот вольных отношениях. И, соответственно, им достаточно. Им поели, попили. Как говорится, отношения имеют вольные, и это еще больше развращает, к сожалению, да, современного человека. А вот как раз девушки, женщины, они многие прям, ну, хотят вступить в брак именно, создать семью, хотят быть нужными, хотят рожать детей, хотят любить своих мужей. И вот за что им, конечно, большое спасибо, что у них всегда больше такой потенциал. Хотя есть разные, конечно, но вот здесь гораздо больше процент того, именно тех вот девушек, женщин, которые хотят создавать семью. И поэтому вот эта такая вот тема, она вот насущная. И приезжают и к нам тоже в храм. У нас есть почитаемая икона Божьей Матери Козельщанская, перед которой мы совершаем молебны, именно как найти вторую половину. Еще к святым мученикам Гурия Самону Авиву, покровителям супружества и семьи, да, и брака, мы о сохранении супружества, потому что одна проблема – выйти замуж и жениться, да, а вторая проблема – сохранить потом этот брак, потому что, как-то я помню, в нашем районе лет там, может, 10 назад, я могу ошибаться приблизительно, я помню, статистика такая была – 2000 браков и 2000 разводов. Ну, то есть это вот печально было. Я не знаю, какая сейчас статистика.
1: Но она не лучше, скажем так. Цифры называть не будем, но она печальная.
2: Да, поэтому вот это вот Это печально, потому что... И вот мы как-то тут тоже вот после молебна с паломниками, с паломницами в основном общались, обсуждали, да, эту тему тоже. И понимаешь, насколько вот это трудно бывает иногда. То есть вот желание есть, стремление есть, а вот этого контакта, ну, как найти вторую свою половину, потому что сейчас современное общество немножко вроде бы наоборот. Много возможностей общаться, а все живут как-то в своей скорлупе.
1: В цифровом одиночестве.
2: Да,
1: таком.
2: Да, да. И вот поэтому, если раньше вместе как-то люди крутились, вместе как-то общались и находили друг друга, то сейчас только в каких-то сайтах знакомств, в каких-то вот переписках, каких-то вот, опять же, все в интернете, а там все, конечно, немножко прикрыто, каждый себя старается показать с какой-то особой стороны, иногда даже неправдоподобно.
1: Еще и мошенники.
2: Мошенников
1: есть.
2: Очень много, мошенников очень много, особенно, к сожалению, опять же, и есть и девушки, конечно, мошенницы, но очень много ребят тоже, именно мужчин, которые на эти сайты знакомства, даже православные сайты знакомства заходят для определенных каких-то своих, каких-то корыстных и нечистых целей. Поэтому, конечно, здесь нужно в первую очередь молиться. Вот, дай Бог, чтобы Господь услышал наши молитвы. Молиться и родителям, молиться и близким, и родным, и тому человеку, который ищет свою вторую половину. А второе, конечно, нужно искать какое-то определенное сообщество, да, где общаются так называемые вот потенциальные люди, ищущие вторую половину. Слава Богу, в Москве создаются такие группы при храмах, при монастырях даже. Вот.
1: Да хотя бы просто вот молодежные какие-то объединения. А молодежь у нас нынче считается вот та категория граждан, которая до 35 лет. То есть еще молодежь. И, то есть, да, у тебя очень много людей, действительно.
2: Ну, к сожалению, очень много даже одиноких, не только в 35, а в 40 лет.
1: И там тоже есть,
2: очень много одиноких. И особенно среди девушек, женщин, да, вот очень много этого разрушенного, несчастных браков, да. Ну, вот и здесь, конечно, нужно немножко посмотреть, в чем причина бывает у нас самих. Потому что вот, когда мы вот общаемся, бывает, с паломницами тоже, и спрашиваешь, а для чего вам вообще брак? То есть, вот, что вы понимаете под браком? Ну, вот, некоторые бывают, ну, вот я вот не хочу быть одинокой, я хочу там родить ребенка, там, да, я там не хочу там... То есть, все равно есть какие-то там мысли такие...
1: Ну, я хочу, например, быть в этом социальном статусе.
2: Да-да-да.
1: Потому
2: да.
1: что я замужем, у меня есть ребенок. А это, кстати, очень важный момент, батюшка, потому что для чего тебе брак нужен? Что ты хочешь достичь, вступив в брак? Это очень важный вопрос, мне кажется. Вот как раз начали о нем говорить. Потому что непонятно,
2: вопрос.
1: Зачем тебе брак.
2: И что такое брак? С одной стороны, вот если мы посмотрим на Священное Писание, то мы увидим, что брак – это, во-первых, таинство. Да? Одно из первых таинств, которое было названо в Священном Писании Нового Завета особенно, да, отмечено было. Первое чудо было совершено Господом именно на свадьбе. И Господь, конечно же, благословляет брачный союз. Поэтому мы видим, что первая супружеская пара, можно так сказать, была создана в раю. Именно рай, да, это Адам и Ева, они были жителями рая, и это был первый такой вот союз мужчины и женщины в духовном соотношении. Да. Поэтому, конечно, в первую очередь, семейный союз, семейные отношения – это должны выстраиваться на духовной связи, в духовных отношениях. И, соответственно, ну, мы, если мы посмотрим, то мы можем, так сказать, увидеть это, что брак, семья – это является некий такой островочек рая, с одной стороны. То есть это как бы отголосок как раз того рая, который Господь создал для Адама и Евы, для всех нас.
1: Конечно, потому что именно в твоей семье, если ты любишь человека, это очень искреннее чувство.
2: Да,
1: когда
2: да.
1: детский смех, вот эта непосредственность, но это же такая радость.
2: Но опять же, дети, да, святых отцов пишешь, святых отцов читаешь, смотришь, все-таки вот даже как ни странно, конечно, важно рожать детей, но бывают же такие браки, где нет детишек.
1: И это тоже брак.
2: И это тоже брак, и он не меньше брак, и при этом цель все-таки брака – это не рождение детей, это следствие брака, да, брачных уз. Цель все-таки брака – это спасение, да, вдвоем, спасение вдвоем, так сказать. можем вот так говорить. И поэтому, с другой стороны, мы видим, что в брачных отношениях очень много скорбей всяких, да, бывает. И поэтому мы можем понять для себя и увидеть, что брак, то есть путь к этому раю, он лежит через Голгофу, все равно через Голгофу. И семейный союз, это тоже Голгофа, только Голгофа, на которую входят вдвоем, муж и жена. И поэтому, когда мы венчаем брачующих, да, то есть мы одеваем на них и венцы. Венцы, во-первых, которые символизируют собой победу страсти, которую они должны были бы победить и сохранить свои чувства и отношения в целомудрии, вступить в брачный союз с целомудрами. И, с другой стороны, это и то, к чему они должны стремиться, да, вот к этим брачным венцам, сохранить их, и что потом в Царстве Небесном их получить.
1: Но... Святые мученицы поют во время,
2: да,
1: как раз.
2: Святые мученицы,
1: во время,
2: да,
1: венчания.
2: Да, да, да.
1: Это, ровно те же, кстати, песнопения, которые поются на
2: рукоположение священника. Да,
1: да, вот священнослужителя.
2: И диакон,
1: да,
2: священник, да.
1: Да, и так что...
2: Потому что, да, потому что все равно это Голгофа. Это как священник, который сходит на... принимает сан священства, да, то он тоже сходит на свою Голгофу. Также брак это тоже. Ну, поэтому нужно понимать, что это в первую очередь любовь через терпение, через страдания. Вот как-то, я помню, наш патриарх рассказывал, когда он был ректором в Санкт-Петербурге, в Ленинградской тогда духовной академии, он спросил тогда семинариста, пришедшего в рай благословения на брак, а смогут ли они друг друга вот так вот потерпеть, если будут скорби, да, какие-то серьезные скорби. И когда они задумались, они поняли, что нет. То есть, поэтому не надо думать, что брак – это такое супер наслаждение. Сейчас я вступлю в брак, и там я расслаблюсь, как говорится, на пляже, буду пить кофе, коктейли, купаться и, конечно...
1: Мужчины так... иногда расслабляются, женщины подтвердят.
2: Да, расслабляются, да, все расслабляются.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Батюшка, мы говорили в предыдущей части о том, что как вот действительно относиться к замужеству и что такое уже, какое состояние у человека бывает уже, когда брак случился. И говорим о том, что это своего рода Голгофа.
2: Да, да. Путь на небо
1: радости через Голгофу. Да. Да. Опять же, здесь тоже очень важный момент. Пропагандировать счастливую семейную жизнь тоже нужно.
2: Вот. Нет, это само собой. Я поэтому говорю, что семейные узы, да, это такой остров рая на земле. Это так, да. Как, знаете, как говорят, тоже кто-то из святых отцов сказал, как цветы, да, это тоже как бы нам напоминает о рае.
1: Отголоски,
2: да,
1: рая.
2: Отголоски, да, рая. Также и брак, и семья. Но мы знаем в силу, давайте быть честными, в силу нашей современности, и мы видим, как это бывает, что многие расстраиваются о том, что в браке приходится где-то претерпевать конфликты, где-то претерпевать какие-то скорби, где-то претерпевать какую-то нужду, вот, через материальные какие-то проблемы, через физические проблемы, всякое бывает. Мы знаем семьи, которые... Это большинство семей, которые только или иначе переходят через какие-то трудности. Вот. Но как раз вдвоем, в любви и в союзе с Богом, потому что настоящий брак – это же союз, можно сказать, даже не двоих, а союз троих – Бога, мужа и жены. Вот это и есть тот священный треугольник, что и есть сам брак. Поэтому... Когда создается брак, когда мы вступаем в брачные узы, то мы заключаем союз именно и с Богом. И Бог тоже полноправный участник семьи. И Он помогает нам, и Он участвует в нашей жизни. Но так же, как и в личной жизни духовной нашей, да, когда мы отступаем, где-то отходим в сторону, или где-то мы ведем себя не так, или вообще нужно что-то, да, как-то прожить в этой жизни, все-таки, да, понимая, потрудиться, то всегда этот путь через какие-то скорби, да, через какие-то все равно лично у Голгофа, да, и семья это тоже. Голгоф это же звучит так страшно. С одной стороны, конечно, мы понимаем, Голгоф это крест, это страдание, это определенные скорби. А с другой стороны, вы знаете, это как Господь говорил, как женщина, которая ждет ребенка, да, она в муках рожает, но потом бывает большая радость, и она уже забывает о том, что была такая скорбь.
1: Они так... правда забывают. Я вот спрашивал, ты помнишь, как это было? Он говорит, я не помню. Кажется, было очень больно, а это чувство вспоминания боли, его нет.
2: Ну, чувство радости, да.
1: А
2: чувство
1: радость, она затмевает все.
2: Рождение ребенка, да. Оно... И многие даже готовы, даже которые особо, болевой порог такой вот низкий, да, они там или высокий, у кого когда там бывает, они готовы заново пройти этот боль, но главное еще раз испытать это счастье рождения ребенка, и многие идут на это, да, даже иногда подвергаясь рискам, даже знаешь истории, когда говорят, что вам нельзя, вы можете умереть, и все равно, да, вот уповая на Бога, рискуют, идут на рождение ребенка, и какая бывает потом радость. Поэтому и здесь то же самое, да, чтобы семейный союз, семейные узы, они стали вот этим, вот этой радостью, тоже нужно будет все равно пройти через какую-то духовную, какое-то духовное перерождение. Как-то я одного батюшку такого опытного, пожилого, который в брачных узах прожил долго, и потом и монашество принял, спрашивал про, как же вот, счастливые браки, он, а опыт у него был большой, и он к нему много приезжало тоже, и семей, говорит, бывают, говорит, такие вот счастливые браки, но один на тысячу, что мы знали, что такое бывает. А так, конечно, тяжело, вот на самом деле, поэтому мы и встречаем эту статистику разводов, но почему эти разводы происходят? Потому что люди думают, что, да, нужно знать только блаженство.
1: Ну, может, неправильные ориентиры и смыслы вложены в человека, или он так их понимает, или себя интерпретирует до, как раз, до замужества. Значит, да, нужно разбираться, когда ты собираешься или хочешь там, создать семью, вступи, что да, у тебя в голове должно,
2: да, готов
1: быть,
2: ли ты его,
1: к чему
2: зайти,
1: ты готовишься.
2: Да, готов ли ты, вот почему об этом мы и говорим, то есть вот перед браком, да, готов ли ты войти вот на эту вот семейную Голгофу? Готов ли ты вот потерпеть свою супругу или своего супруга? Вот, допустим, у каждого свои немощи, да? У каждого свои какие-то недостатки. Готов ли ты его принять? Если ты готов, то есть любовь, она все покрывает. Она все может помочь тебе перетерпеть. Готов ли ты к этому? Тогда брак для тебя это не просто, да, вот я хочу просто родить ребенка, но это получается эгоистическое чувство. Хочу родить ребенка, или там я не хочу быть в одиночестве, я хочу, или там, ой, я хочу, чтобы у меня там жена была дома, чтобы она, мне некому убирать там дома, да, чтобы у меня кто-то убирал. Это все эгоизм, все корысть, да, то есть это вот, это или там у всех есть, у меня нету, я тоже так хочу. Вот, помню, когда я вступал тоже на путь размышления о том, как мне свою жизнь продолжить, и когда я размышлял о том, что когда, чтобы вступить в брак, я помню, тогда в Московской духовной академии встретил...
1: Батюшка, вы встретили в Лавре, да, свою матушку?
2: Не-не-не, я встретил ее это, в электричке.
1: Понятно.
2: Как в фильме «Москва слезам не верит». Вот. И я вот владыку Алексея, тогда он был, Алексей Орехозуевский был, владыка такой, наместник Новоспасского монастыря, потом был в Костроме.
1: Ныне почивший.
2: Да, ныне почивший, царство ему небесное. Вот, он, я его спросил, вот, а как вот правильно найти себе супругу, вот как вот, правильно, какой критерий? Он говорит, если мы ищем вторую половину, если у нас... Смотрим на человека, думаем, а не ладно, так, ничего, тут побреем, тут пострижем, или там, если ты девушка ищешь там молодого человека, или наоборот, там, да, ты, а ну ладно, это ничего, тут подправим все это все неправильно, это все, как говорится, такая корысть, вот, а главное, говорит, чтобы любовь, она все покрывает, вот если воля Божия раскрывается в любви, конечно, взаимной любви. И тут уже гораздо легче все остальное переносить будет. И поэтому я помню тоже для себя так тоже как-то определился, думаю, да, вот если я полюблю, то вот тогда это будет для меня вот...
1: А как вы поняли, что вы полюбили? Ой, сколько времени прошло?
2: Прошло, как только я услышал ее имя, я сразу понял, что я влюбился.
1: Вот, как поэтому... ее зовут?
2: Зовут ее Вероника, да.
1: Но, нравится это имя почему?
2: Да? Нет, дело не в том, что нет. Сейчас оно понятно, оно мне нравится, но я не по имени же выбирал. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что, видно, может быть, вот этот вот связь, этот союз, воля Божия, да, Господь соединяет, вот, вот он как-то в так, через какие-то мгновения. И особенно тогда, когда ты этого не ждешь, когда ты себе это не фантазируешь.
1: То есть, когда она произнесла свое имя, ну, вас сначала, это как-то задело впервые, получается, да?
2: Диктонгости, мы сначала, да, ехали в электричке, и так, я так косо поглядывал, смотрю, девушка, видно, едет в Лавру, думал, надо помочь, может быть, ей... провести экскурсию или там подсказать. Смотрю, она читает книжку «У Троицы окрылённая» архимандрита Тихона Агрикова. Очень интересная книга тоже, думаю. Вот, видно, в Лавру направляется.
1: Значит, верующая, да?
2: Да, как-то это. И потом уже, когда мы вышли из электрички, уже подошел, предложил ее проводить и спросил ее имя. И вот тут же, когда услышал имя, вот сразу... Оно все это вот и произошло. А потом дальше уже только по нарастающей. Но самое главное, да, что это было промыслительно даже не только в этом. Это было промыслительно в том, что когда я уже ее проводил, я попал как раз в тот город, в котором я сейчас служу. И в этом городе стал строить храм. И, можно сказать, храма там никогда не было. Я стал там... первым священником таким уже, который стал строить храм. То есть это...
1: Через матушку, через жену.
2: Через матушку, да, я соединился с союзом, с целым городом. Уже там 26-й год служу, и мы там живем и трудимся с ней вместе. То есть это такой союз был, ну, явно Божье благословение. Хотя, опять же, повторюсь, не все так было и просто, и легко, и всякие искушения были в жизни. Но, опять же, Именно любовь отношений – это начало того, от которого нужно отталкиваться в созидании брака. Потому что если у тебя есть просто свои какие-то личные интересы, как бы это будет скорбь, она обязательная уже. Она будет как бы тебе таким, ну, даже каким-то наказанием за то, что ты где-то пошел не по-честному, да, то есть ты пошел все-таки на путь... Опять же, конечно, все можно изменить в своей нашей жизни. Вот Господь же не дает такого абсолютного нам какого-то вот определения, что вот так, иначе не иначе. Все, уже ничего не изменишь. Все, конечно, можно изменить. Опять же, все любовью, покаянием, изменением жизни. Все можно изменить. И главное быть искренним и перед Богом, и перед своим близким человеком.
1: Семейный час на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Вернемся через несколько минут.
0: Семейный час на радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: На радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиереем Константином Харитоновым. Батюшка, очень важные слова вы сказали в первой части. Действительно, мы здесь понимаем, что брак – это, на самом деле, исполнение заповедей и путь к личному спасению. Но уже в семье, где трое должны быть во главе всего – это муж, жена и Бог. Вот на самом деле девушки часто переживают, очень сильно переживают. И когда девушка, а уже потом уже постарше становится и не находит своего мужа, вторую половинку, и она начинает думать, что со мной что-то не так. Вот что можно ей ответить только с пастырской точки зрения? Потому что из-за такой, скажем, неурядицы в жизни может, ну, вообще ничего не получается у человека.
2: Ну, вот, ну, если вот так посоветовать, да, что из опыта, то, что я вижу. Бывает, конечно, вот высокую планку ставят. И, опять же, такое ищут все-таки какой-то интерес, допустим. Вот знаю такую историю, да, когда одна раба Божия, да, вот она хотела выйти замуж, и ей предлагали. Но тот, кто предлагал, нужно было с ним куда-то ехать далеко. Нет, отказал, потому что она не хотела ехать. Другое еще что-то, какая-то была загвоздка. И что-то все время как-то мешало. То это не так, то это не так.
1: Выбирала.
2: Да, выбирала. И, конечно, в итоге осталась одна, и на всю жизнь осталась одна. И уже много-много лет прошло, и никак. Есть другие такие же тоже истории, да, тоже вот бывают. Вроде бы как Господь посылает, вроде и познакомился, и все, и вроде все хорошо. Но тут же, то есть до этого молилась со слезами, плакала, что вот я такая несчастная, Господи, помоги. Вот, условно говоря, готова на любого, которого пошлешь. Вот Господь посылает. Тоже, опять же, тут изъян, тут изъян, тут не так. Ну, и сразу уже внутренняя такая значимость повышается, и вот такая гордость мешает сделать правильный выбор. Потом страх, потом еще начинают вокруг какие-то советы.
1: А давать. Что делать-то в этой ситуации? Вот что делать?
2: Вот опять же говорю,
1: на молитву, да, с ним становиться.
2: Надо не умом же все-таки, да. Вот я считаю, что все-таки ум, конечно, нужен, рассудительность нужна обязательно, да. Надо смотреть, какой человек, какая у него там репутация, может быть, все. Но все равно главный критерий – это любовь. Есть любовь в душе? Потому что, ну, никогда мы не найдем вот такого идеального, который был бы без изъянов. Да? То есть как только мы начинаем включать ум и включать сердце, тут же сразу начинается у нас и страх, и паника. Это то же самое, как апостол, который шел ко Христу по воде, да? Но когда посмотрел вниз, то стал тонуть. Поэтому здесь, конечно, вот все вместе должно быть, и ум, и сердце. Потому что, как, ну как, ну, это вот не зря говорят, да, браки заключаются на небесах. Это такое, это тайна, это союз, это тайна. С одной стороны, с другой стороны, нужно быть и проще, не нужно искать каких-то суперэмоций, супер каких-то вот насмотренности сериалов, особенно каких-то там непонятных, вот, где там создаются искусственно, создаются определенный мир любви, мир отношений, которых в жизни фактически не бывает. И люди это ищут потом то же самое и на земле. А жизнь, она другая немножко. И поэтому нужно вот попроще быть, попроще смотреть на все и откликаться сердцем, смотреть на то, что как сердце чувствует, да, этого человека. Готов ты с ним пройти, условно говоря, там, все трудности, как вот патриарх, да, спрашивал, говорит, готов ли ты пройти, да, то есть готов ли зайти ты с ним на эту Голгофу? Вот вместе, вот вы готовы зайти на эту Голгофу? И вместе терпеть скорби и радость, и все вместе.
1: А вы знаете, еще сейчас такая практика есть, когда выпускников духовных школ отправляют в распределение по всей нашей необъятной родине.
2: Да, на 2 года.
1: На 2 года, да. Ты должен пройти там практику. Я, к сожалению, не знаю, как сейчас.
2: Отправляют.
1: Так же, да, все. Да. Вот. И когда студенты приводили своих невест под благословение к владыке-ректору в Московской духовной академии, то владыка задал вопрос: а вот мы его на Камчатку отправим, ты поедешь с ним? Она говорит: поеду, поеду. Тогда благословляй брак.
2: Ну да, все, в принципе, это, конечно, это же, тем более, когда ты вступаешь в брачный союз с будущим пастырем или с будущим офицером. Это же то же самое, вот я...
1: Да сейчас много профессий,
2: да,
1: которые
2: потом
1: могут...
2: врач тоже могут...
1: Да, инженеры.
2: Да, вот иногда на врачей посмотришь, бедные, они выходных не имеют, они с утра до вечера работают. То есть готов ли ты вот понести эту вот ношу этого труда?
1: Или это мы будешь... говорим сейчас про девушек.
2: Да, да, да.
1: Вот
2: да.
1: Когда вы видите будущего своего мужа, понимаете, какая у него профессия, значит, нужно включить голову и понять риски, да, готовы ли ты к этим рискам.
2: Да, да. Если мы еще говорим о том, когда вот мы ищем супругу себя, да, то все-таки, ну, вот и молодые люди, и мужчины, и я тоже это и девушкам объясняю, что для них самый главный критерий все-таки не внешняя красота. Многие думают, что только внешняя красота, вот как вот мы говорим, что некоторые начинают думать потом, о, что-то со мной не так, начинают потом увеличивать себе губы, увеличивать себе там еще что-то, вот. Но на самом деле это, ну, это никак не играет.
1: Есть мужчины, которым это нравится.
2: Ну, есть мужчины, которым это нравится, но цель этих мужчин совсем другая. Потому что, как ни странно, да, когда ты влюбляешься в человека, то в первую очередь ты влюбляешься в сердце, в душу человека, именно внутренняя составляющая.
1: Да, потому что внешность меняется.
2: Да, и внешность меняется, да и вот некоторые даже удивляются, да, как так, вот она такая, ну, некрасивая, а у нее такой муж там, да, красавец, и полюбил ее. Ну, значит, вот...
1: А с чего вы взяли, что некрасиво?
2: Да, во-первых, ну, чего взяли?
1: Для него она, наверное, самая лучшая.
2: Да, с другой стороны, все-таки, если уж даже так и говорит, он, значит, душа красивая. Поэтому все, в первую очередь, так, помню, нам учительница в школе как-то рассказывала, говорит, у нее был там друг, который говорил, что никогда-никогда не женюсь на полненькой, только на худенькой, а женился на полненькой. Влюбился именно в полненькую и женился на полненькой. Поэтому вот все-таки, конечно, нужно, я считаю, что и молодой человек, и девушка, да, должны обязательно выглядеть прилично, конечно, красиво. Не нужно себя так, если ты уж православный, не надо себя там...
1: Как, знаете, говорят, не буду себя дешево продавать.
2: Я помню, как-то я пришел в лавру тоже к старцу на исповедь. А ходил я такой в бушлате, в таком военном бушлате ходил там. Ну, обычно там на работу, на все там, в семинаре, еще что-нибудь.
1: Это до женитьбы,
2: да? Да, до женитьбы, да, да. А он такой на меня посмотрел, говорит, вот, это отец снова был, говорит, а ты что, говорит, это входишь, ну, так, в бушлате, ты купи себе пальто. Вот, а я там, а ну, студенты же бедные все, как-то мама помогла мне там все, купила себе пальто такое длинное, черное такое, вот. Вот. И потом, когда уже с матушкой познакомился, она говорит, ну, если ты был бы в бушлате, я с тобой не познакомилась бы.
1: Вот оно что.
2: Да, поэтому...
1: Это важно, правда.
2: Да, внешне, конечно, тоже важно, и прилично выглядеть, и все нужно себя приводить в порядок, нельзя быть как бы некрасивым, если ты можешь быть. Ну, и слишком тоже на это, из этого делать какой-то культ и думать, что вот ты можешь красотой кого-то купить. Ну, мы же знаем истории тоже, когда девушка реально красивая во всем, и все равно остается одиноко, потому что характер, не требовательность, высокие какие-то особые планки, тот не так, это не так, вот тут мало зарабатывает, тот наоборот много зарабатывает, тут еще не так, и в конечном итоге вот эта вот избирательность, вот эта корыстность, она вредит. Вот. И еще, конечно, гордость наша. Я вот замечаю за нами, за всеми, понятно, что это... И сам Господь говорит, что... И мы знаем из Священного Писания, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому смирение, оно привлекает и благодать Божию, соответственно, и людские отношения, они быстрее выстраиваются.
1: Вот можем ли мы назвать те пункты, скажем так, признаки, причины, по которым вот девушка, если она их видит в молодом человеке, будут ей сигнализировать о том, что надо оттуда уходить, бежать. Можем ли мы привести такие примеры?
2: Знаете, вот я считаю, вот, что вот в первую очередь, конечно, мы, мужчины, ну и молодые люди, должны всегда обладать, в первую очередь, честностью, порядочностью, мужественностью. Мужественность – это все-таки ответственность такая за людей, за семью, за неважно.
1: То есть, если девушка видит то, что здесь он врет, поступает нечестно и не уважает, лучше с ним продолжать общение.
2: Да, это уже первый критерий, который должен быть настораживать человека. Но нужно понимать причину его вранья. То есть, бывает, он как бы иногда некоторые от своей глупости бывает начинают что-то говорить. Ну, тут уже какое-то снисхождение, да. Но честность, порядочность, мужественность и доброта.
1: Отсутствие вредных привычек.
2: Ну,
1: у меня был просто такой случай,
2: да,
1: у знакомых.
2: Это, конечно,
1: уже пришли знакомиться с родителями, а папа невесты непростым человеком оказался. И он его просто пробил. И этот молодой человек оказался на учете
2: наркодиспансера. Ну, конечно, это...
1: И там проследили всю его историю, и как бы брак, конечно, расстроили просто моментально, потому что какой будет счастливый? Счастливый ли будет брак,
2: да, нет,
1: у его,
2: конечно,
1: дочери? Да.
2: Это вот тоже, да, то есть нужно сразу смотреть. Раньше тоже смотрели, да, во-первых, это и психическое здоровье должно быть. Это же создаешь брак, это же не просто...
1: Да, кстати, развод благословляется. Неправильно так грубо скажу. Развод разрешает церковь в том случае, если до брака были скрыты эти вот
2: есть
1: болезни психического
2: правила,
1: характера.
2: Которые,
1: да,
2: если были физические какие-то болезни скрыты, которые влияют на рождение ребенка, были скрыты психическое расстройство какое-то все, то церковь благословляет расторгнуть такие отношения и создать новый брак. Это по церковному даже правилу, да, такие вот есть. И здесь, ну, самое главное, конечно, вот даже, ну, да, вот что вот самое неприятное о молодых мужчинах, там, юношах, да, это похотливость, это вот такая хождение по разным девчонкам, это вот то, что вот как и пьянство, как и наркомания, это не лечится. Это всегда будет. То есть всегда.
1: Ну, грех блуда.
2: Да.
1: Такой
2: и
1: грех
2: он,
1: сложный.
2: Да, он, даже если он женится, он не оставит это дело. Это в редких случаях, когда он осознает до конца это все. Вот. Поэтому тут, ну, с другой стороны, мы видим современное общество, оно...
1: А что делать девушке в этом случае? Если она действительно встречает этого молодого человека, понимает, что парень, назовем его, опытный, да, и она понимает то, что вроде как есть чувства, есть перспективы того, что он станет моим мужем, но осознание того, что парень опытный, это может, ну, скажем, в будущем принести какие-то проблемы, переживания, ревность, в конце
2: концов.
1: Ну, да,
2: это риски большие, да, это растрах. Ну, вы знаете, есть, конечно, примеры, и примеры известных людей, когда жены брали в руки, как говорится, вожжи, удерживая своего мужа, и они исцелялись там, кто-то от пьянства, кто-то от какой-то такой жизни развратной. Но это единицы, это не то, что там прям это возможно это сделать. Поэтому тут нужно понимать для себя, насколько ты готов в силах это попробовать изменить, и насколько есть реально эта любовь. Конечно, покаяние и настоящая любовь, она многое может поменять в человеке, очень многое, да, но создание брака, создание семьи, это все-таки такая серьезная, серьезный союз, это союз, можно так сказать, один раз на всю жизнь. И к этому нужно отнестись по-серьезному. Вот то же самое, как при рукоположении священника. Не каждого же рукополагает во священника, да? И есть определенные критерии тоже, при которых нельзя рукоположить. А что такое рукоположение священника? Это его обручают в союзе с церковью. Это, там они даже похожи, да, сам обряд венчания, да, и священство. Это обручение церкви. Даже есть такая, ну, как бы такая условная традиция, она это не каноническая, там, как у нас в наше время было, сейчас не знаю, как это пользуется, нет, да, даже снималось обручальное кольцо, и оно его клали на престол.
1: Да, я знаю эту такую традицию, один из архиереев Западной Украины. Просто ну, я так делал, прямо снимал, так
2: да, да,
1: прям, чтобы все видели.
2: И
1: что...
2: так как-то я. Да, ну, это знаю, здесь такие есть такие, да, такие. Да не только за мной, да у нас, я думаю, вот здесь и в России так делали. И вот. В этом есть тоже определенный смысл. Не то, что это там.
1: При этом матушку никто не обижает.
2: Да, никто не обижает. Но в этом есть тоже определенный смысл, тоже определенное такое вот отношение, да, что происходит с тобой, на что, какая твоя ответственность лежит теперь на так же самое создание брака. Поэтому. Некоторые, пускай, должны подумать, то есть, готовы они в такой брак? Вот, и сразу себе вопрос. Это серьезное такое отношение.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Вачка, да, вот на самом деле говорим о том, что подумайте, стоит ли вам создавать семью. Иногда даже кажется, что вот этому человеку вообще нельзя создавать семью, знаете. Вот. Есть у меня такие знакомые, они ушли в монашество. Они прекрасные монахи, священники, духовники. Это как бы одна сторона медали. Он все-таки идет по такому Божьему пути, и женщины тоже принимают монашеский постриг,
2: да,
1: выбирают этот путь. И монахов еще как-то понять могу, а женщина все-таки сложнее, мне кажется, в монашестве.
2: Вот как-то но по-своему. Вот здесь я помню встречу у нас семинаристов на общей встрече с отцом Кириллом Павловым. Когда его спросили, как определиться, вот, принять монашество, и вот он тоже очень хороший дал такой простой совет, говорит, смотрите в сердце, что больше расположено, к чему больше тянется, к одинокой жизни, к молитве, вот к этому образу жизни, или все-таки желание семьи, рождение детей. Господь открывает свою волю в нашем сердце. Не в внешних проявлениях только, да, а в первую очередь в нашем сердце. И поэтому вот тут нужно именно побольше заглядывать в свое сердце. Познай себя, познаешь Бога. Познай себя, познаешь свой путь, познаешь свою жизнь. Конечно, это нужно очищать и исповедованием на исповеди свою совесть, свое сердце, и заглядывать, потому что за тебя никто жизнь не проживет. Ни духовник, ни старец, никто. Ты сам, да, то есть выбор за тобой. Но ты, если уже выбрал этот путь, если ты уже на него встал, уже переступил, как говорится, черту, все. Вот как бежать обратно, ты не имеешь права. То есть это уже будет нарушение заповеди Божьей, воли Божьей.
1: Да и твоей целостности, в конце концов, как личности, как человека.
2: Бояться ничего не нужно. Это, конечно, это все ответственность, все серьезно. А мы об этом говорим, ну, чтобы не было легковерности, как сейчас, да, там, женился, развелся. У некоторых, да, уже там смотришь там.
1: Еще говоря, знаете что? Слава Богу, детей нету.
2: Да, да, да.
1: Ой, вот. Как хорошо.
2: А ну, некоторые да. Женятся, расписались, говорят, а что не венчаетесь? Ну, мало ли там чего.
1: А вот, кстати, да, тоже буквально недавно. Я говорю, а почему не венчаетесь? Я говорю, я это хор тебе организую, давай нормально, красиво. Он говорит, ну я пока в нем сомневаюсь.
2: Да,
1: я
2: да,
1: просто
2: да.
1: Ее там
2: ну, как,
1: проехался
2: да,
1: катком по ней. Я говорю, а зачем вообще ты все это начинала?
2: Ну да, даже вот это
1: есть. Это такая нечестность к этому мужчине, если честно.
2: Ну, мне даже самому себе даже, да, нечестно. Поэтому, конечно, вот этот вот влияние, конечно, многих таких всяких за последние годы вот этих вот лжефилософий, мнений о браке, отношениях между полами, да, вот привело к таким вот каким-то таким непонятным легким отношениям к семье и разводу. И, да, там, мы знаем, там, в Европе можно развестись прям просто вот смс-кой его, условно говоря, там, ну, написал там, то их там...
1: Ну, сейчас тоже можно через госуслуги.
2: Через госуслуги, да. Ну,
1: если
2: куда
1: у тебя детей нет, это очень просто сделать.
2: Да, поэтому, конечно, вот это вот, я помню вот еще в то время, в те времена, когда вот я еще был ребенком, да, это были времена советской эпохи, тогда развод это было такой, как в какой-то степени даже преступление. И к тебе отношение уже было другое, на работе, везде. Ты не мог продвинуться потом по какой-то лестнице, там, да, там, карьерная, то есть разводишься, все. Поэтому это всегда было особенно, да, для, там, для офицеров это особенно было, для военнослужащих и для многих других тоже. Потому что это, в первую очередь, какая у тебя семья, да, вот какой критерий, как, ты такой человек, какая у тебя семья, да, посмотрим. Та же самая, да, это важно для многих. Поэтому, с одной стороны, у нас должно быть и серьезное отношение, и понимание того, для чего ты, с другой стороны, ты должен себя к этому тоже готовить. То есть себя, да, то есть понимаешь, что ты вступишь в этот подвиг,
1: значит, ты школу должен... окончил.
2: Да.
1: У тебя в голове поступление и личная жизнь, как таких важных проектов в твоей жизни, да, вот на данный
2: момент. И здесь, конечно, важно молиться Богу. Вот я вот по себе помню, что вот молитва к Богу, она много помогает. И не нужно думать, что Господь наши молитвы не слышит. Слышит Господь наши молитвы. И иногда посылают уроки жизни, конечно. Вот некоторые вот иногда молятся, раз познакомился с молодым человеком. А потом все вроде бы кажется, что идет свадьба, он раз все развалился.
1: У меня такое было. Я стоял в храме, молился, думаю, Господи, вот ну, что-то там я себе решил, что мне нужно жениться. Я вот от иконостаса в храме взгляд отвожу. Вот в храм и вижу девушку, тут же с ней знакомлюсь. Оказалось, у нас общие знакомые. Мы провстречались какое-то время. И я вот не могу даже понять, зачем она была в моей жизни. Но я понял, что я зачем-то был для нее. Я во многом уберег ее от каких-то, возможно, плохих вещей. И вот я думаю, что в этом какое-то мое, простите, Вашка, смирение какое-то в этот момент, хотя я очень сильно переживал, и все. Вот так что искушаться и обольщаться тоже этому не нужно.
2: Да, не нужно только поддаваться эмоциям. Бывают такие истории, да, вот и она не единственная. Но я думаю, что Господь тоже не случайно это посылает нам. Ну, как сказать, такой вот урок жизни, что ли, такая ступень, где мы тоже немножко как-то, наверное, понимаем, что ли, свою ответственность, да, и какое-то, может быть, внутри понимание, да, что да, вот это вот тут правильно для себя, тут неправильно, здесь нужно вот так для себя. Ну, то есть это не бывает случайно.
1: А вот опыт до, скажем так, до брачных отношений, но только в самом хорошем смысле.
2: Да.
1: Вот когда ты действительно встречаешься там с девушкой, то есть там провожаешь ее, даришь цветы, ходите в кино и больше ничего. Я это уточняю специально.
2: Да.
1: Вот такой опыт общения полезен.

0: может закончиться браком. Да, то есть это могут быть попытки поиска.
1: Хорошие отношения.
0: Да, там, да, это может быть все что угодно. Поэтому
1: дружба.
0: Расстраиваться, опускать руки, да, унывать, отчаиваться. И сразу погружаться с головой тоже опасно, нужно смотреть.
1: Избегать греха.
0: Да, ну уж тем более греха, это само собой. Поэтому если же у вас сразу возникли чувства обоюдно, ну это другая тема. Если они не возникли сразу, какое-то время можно повстречаться и пообщаться, если ты понимаешь, что чувств этих вот глубоких нет, то лучше дальше не стоит и друг другу, на друг другом издеваться, и лучше все равно как-то расставаться быстрее, чем быстрее, тем менее болезненно это будет. То есть, но в любом случае, вот бывает такое, что вроде чувства есть, и все вроде и дружат, и не один год. А потом раз и расстаются. Почему так? Вот, да, вот тут сложно надо дать это, но это тоже какой-то опыт, это тоже...
1: А может быть, потому что затянули
0: замужеством? А бывает, воля Божия есть, но Господь же нас за нашу волю ничего не решает, мы же тоже выбираем. И я просто знаю историю, у меня еще с одноклассниками, они дружили с 5 класса, они после школы поженились, прожили какое-то время, родили детей, а потом все равно развелись. И это тоже, как это к этому? То есть грех, страсть нами иногда завладевает, и мы отступаем. Поэтому нужно, опять же, возвращаясь к тому, что брак – это подвиг, это труд, это Голгоф, это все равно это борьба за любовь. Как и монашество, многие скажут, да, монашество, вступая на подвиг монашеского труда, они претерпевают множество искушений, даже вплоть до того, что бросить монастырь и уйти в мир и все остальное. У них та же самая история, как и у брачущихся. Вот не за того вышла замуж, вот не на той женился.
1: Не в тот монастырь ушел.
0: Да, не в тот монастырь ушел и все остальное. Конечно, брак искушает всякого человека. И мы знаем, к сожалению, те люди, которые поддаются этим мыслям, они разрушают, а потом жалеют. Ой, зря. Вот у меня был первый муж, сейчас у меня третий, а вот первый муж самый лучший был. Зря я от него ушла. И таких историй тоже немало. Поэтому, конечно, вот этот выбор до брака, это должен быть такой серьезный, взвешенный, с молитвой, с утренним поиском. Но вот что хочу сказать, утешение тем, кто, у кого не получается. Вот у кого не получается. Вот, особенно сердце пастыря оскорбить всегда вот о таких людях. Во-первых, не отчаивайтесь, молитесь. Во-вторых, опять же, ищите в своем сердце свой путь. И Господь обязательно откроет, обязательно покажет. Может даже так и молиться, сказать: Господи, вот если мой путь другой, укажи мне его. Главное не жить шаблонно, главное не жить так, как вот тебе вздумается, как тебе хочется. Мы даже иногда зачастую даже не понимаем, что будет завтра у нас, а уж говоря о чем-то будущем. Конечно же, Господь нас создал для определенного пути. И Он сам в большей степени желает нам во всем помочь. Но для этого и Он хочет, чтобы мы Ему полностью тоже доверились. Мы же знаем истории такие, да, когда вступают в брак, и потом один из супругов, да, там заболевает и умирает, и человек остается, и потом всю жизнь. Мы знаем, и в годы Великой Отечественной какие-то были истории, да, когда кто-то погибал, супруг, она потом, ну, или женщина, или мужчина, потом даже не женились, не хотели замуж, берегли эту любовь. Вот. Назвать это, как вот, счастливый брак или несчастный, как его назвать? Ну, я бы не рискнул бы назвать его несчастным.
1: Счастливой вечности.
0: Да, мы же все равно заключаем этот брак, и особенно если мы встречаемся, заключаем его с Богом, то мы заключаем его для вечности. Опять же повторюсь, что нужно поэтому и понимать, что вступая в брак, ты готов себя и к определенным таким подвигам, духовным подвигам. Рождение детей, оно может быть, может и не быть. Болезнь одного или другого, да. И многое другое, какие-то служения где-то, да, то есть кто-то куда-то будет направлен, где-то нужно будет послужить, потрудиться, поработать. То есть очень часто даже это и замечают люди, которые говорят: вот я раньше в храм не ходил, было все хорошо, стал в храм ходить, начались искушения.
1: Вот. Знакомо.
0: Да, потому что ты вступил на путь своего спасения.

0: Арсения, то же самое здесь, да, ты
1: вышел из зоны комфорта.
0: Да, женился, вышла замуж, ты вступил на путь подвига. Вот, поэтому вот икона у нас, допустим, в храме, Козельчанская икона Божьей Матери, как раз она появилась, одна наша прихожанка, которой тоже около 40 лет была, она уже была в браке, все, и у нее было так все несчастно сложилось, и она уж так хотела тоже замуж, и мы вместе все молились, и она, конечно, сугубо молилась, и как раз вот, я говорю, вот молись Козельчанская образу Царицы Небесной, потому что через нее Матерь Божия не только многих исцеляла от болезней, но как раз помогала девицам выйти замуж, найти себе вторую половину. И вот она молилась, ну, молодец, должно, 5 лет молилась она, и нашла супруга, и дар, уже благодарность Богу, Царице Небесной, заказала нам храм написания образа Козельчанской, перед которым мы сейчас совершаем такие молебны. Раз в месяц, последнее воскресенье месяца, совершаем молебны как раз вот о поиске второй половины. Поэтому я желаю всем, чтобы каждый нашел свой путь, и уж если его путь супружеца, чтобы нашел свою вторую половину.
1: Ну и, дорогие родители, у которых уже взрослые дети или подрастают, тоже нужно молиться.
0: Да,
1: это тоже очень важный момент.
0: Знаете, вот иногда бывает, вот тоже такая вот, тоже вот для размышления, что и родителям тоже важно исходить на исповедь, поисповедаться, потому что бывает, наследство мы своим детям оставляем такое неблагополучное, неблагословленное. Вот это тоже нужно понимать. Конечно, каждый за свои грехи отвечает, но наследство есть наследство, да, то есть... И если бывает так, что жизненные наши неурядицы, грехи и такие серьезные греховные проступки, они могут повлиять и на будущее и нашего рода, да, наших детей, наших внуков. И поэтому обязательно нужно и родителям помочь своим детишкам, вот. Своим детям там, найти свою вторую половину тоже и пересмотреть свою жизнь, где-то, может быть, как раз что-то было разрушено, где-то была измена, где-то были еще какие-то грехи, в которых нужно покаяться, попросить у Бога прощения и помогать своим детям молиться, помогать своим детям своей молитвой, чтобы был создан хороший, настоящий, крепкий брак. И помогать потом, не влезать потом туда, вот, а помогать, поддерживать, чтобы он дальше и сохранялся.
1: Спасибо, батюшка, за этот разговор. Спасибо огромное. Тема очень большая, очень сложная. Каждый случай людей уникальный.
0: Да,
1: все нужно разбирать по отдельности.
0: Общих критериев.
1: Но мы постарались, исходя даже из личного опыта, тоже как-то эту тему осветить и помочь нашим дорогим людям, кто ищет свою вторую половинку, ее обрести. Надеюсь, что разговор
0: помоги
1: был наш полезен.
0: Всем, помоги всем, Господи, и Царица Небесная пусть услышит ваши молитвы.
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях был настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов.
0: До свидания. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Семейный час на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Седмица на радио Вера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио Вера, еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в восьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из первой главы, стихи с 10 по 18. И начинаются они словами, которые, я думаю, многие из вас помнят: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Но ведь сразу же приходит на ум призыв не пугаться разномыслия. Не кажется ли вам, что мы можем запутаться, и нам нужно как-то понять, что первично, что вторично, противоречат ли эти два призыва друг другу или нет?
2: Ну, все-таки слово «разделение», которое здесь использует апостол Павел, когда умоляет братьев Коринфе, он говорит, что не было между вами разделений, чтобы вы были соединены в одном духе, да. Все-таки разделение – это страшная вещь, тем более, что если мы увидим, что имеет в виду апостол Павел, давайте попробуем прочитать немножко дальше, да. «Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов». То есть мы видим, что коринфские христиане вообще могли себе помыслить так, что вот ты Павлов, а я Христов, а ты Кифин, а я Аполлосов.
1: Это вполне естественно, если представить себе, что Евангелия-то не было. И не было единого какого-то свода повествования о Христе, и каждый отождествлял это учение с тем, кто это учение ему поведал.
2: Ну, вот это классическая сектантская психология, с которой борется апостол Павел. Я думаю, что те из наших радиослушателей, которые хотя бы некоторое время следили за вообще какой-то религиозной, духовной, церковной повесткой, то они могли заметить, что время от времени, так или иначе, появляются как вне православия, просто в общем таком христианском контексте, так и даже конкретно в православной церкви те или иные группы людей, которые являются последователями конкретного человека. Для нашей, например, православной традиции, это какой-нибудь типа человек, которого считают старцем, да, который может оказаться вполне себе уголовником, как отец Сергий Романов, например, да, и у него мы вот... Да я неоднократно слышал даже вот за свою жизнь, когда в гораздо более мягком контексте люди говорят, а вот я там, я сейчас специально не буду это озвучивать, прихожанин такого-то храма, а там вот такая-то вот духовная, а я такого-то, да, я вот этого, батюшки, духовное чадо.
1: Я духовное чадо, да.
2: Да, и как минимум в этом может звучать некое пренебрежение к остальным. Ну вот вы, да, появляются даже, например, такие наименования «кочетковцы», говорят, да, вот, то есть как реально люди, для которых важно то, что... Ну, не просто важно, что учит конкретный священнослужитель, да, и мы видим, что, например, те же кочетковцы регулярно балансируют на грани отлучения, раскола. Сейчас этого нету, да, но при этом вот такое даже настороженное отношение у обычных членов церкви к ним сохраняется. Я не против них сейчас хочу что-то сказать, а просто вот когда кто-то, какая-то... А вот мы там... Я сейчас специально, чтобы уравновесить, да, а вот мы там... Кузнецовские, а мы там Сретенские, а мы Новоспасские, а мы там еще кто-то, да, то есть вот эта вот привязка к духовному отцу, она сама по себе, не будучи чем-то неправильным или плохим, она может, и часто, особенно для новообращенных, для неофитов, она может значить гораздо больше и слова духовного наставника, последование ему, сражение за него может значить гораздо больше, чем собственные Евангелия и единство с Церковью. К сожалению, ну, я как человек уже не одно десятилетие тоже в Церкви живущий, и сейчас могу со скорбью наблюдать, как в последователях того или иного священника, это может быть как в столицах, так и в провинции, начинается противопоставление архиерею, начинается конфликт общества последователей, например, там каких-нибудь экзальтированных тетушек или монахинь, чаще всего это женская такая история, мужчины у нас по традиции, ну, а у некоторых старцев, вспомним о Никее, там и мужчин было достаточно, да, когда люди готовы были идти на конфликт со священноначалием, с патриархом, с епископом, как бы защищая, отстаивая правоту действий своего гуру, старца Аввы. Вот, и это, конечно, это то, что и называется разделениями. «Разве разделился Христос, — говорит апостол Павел, — разве Павел распялся за вас?»
1: Но в то же время, мне кажется, нужно напомнить, что все святые отцы, которые так или иначе комментировали эту тему, говорили о том, что есть, ну, в переводе на современный язык, масса духовных путей, которые ведут к одному. Но просто люди-то все разные, и одному потребно одно, другому другое. И поэтому, естественно, каждый старается общаться с тем духовенством, которое говорит с ним на понятном ему языке.
2: И это правильно и возможно. Вопрос в том, чтобы это не приводило к разделениям. Напомню, например, что как возник праздник трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По той же самой схеме. Для того, чтобы как бы объединить людей, которые считали себя приверженцами и последователями одного из этих трех учителей великих отцов церкви, им специально был даже учрежден общий праздник, чтобы показать, что нету никакого разделения. Нету никакого разделения. Поэтому сейчас, когда я вот назвал какие-то такие разных авторитетов, разных духовных, я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в одной церкви. Да, если мы причащаемся из одной чаши, то до тех пор, пока мы готовы причащаться вместе, никакого разделения не происходит. А происходит то самое разномыслие, о котором говорит апостол Павел в другом месте, которое, Марина, вы сейчас упомянули, да, должно быть между вами разномыслием, чтобы открылись искусные. Вот, это как раз нормально.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 14 глава, стихи с 14 по 22. Это, я думаю, всем нашим радиослушателям хорошо известный отрывок из Евангелия, рассказывающий о том, как Спаситель пятью хлебами и двумя рыбами накормил 5000 человек. Вот всегда возникает вопрос. Это, конечно, удивительное чудо, но почему церковь столь упорно много раз в течение одного церковного календарного года напоминает нам именно об этих событиях, об этих чудесах, когда множество людей можно благодаря благословению Спасителя накормить небольшим количеством физической пищи?
2: Ну, церковь не то, что много раз в течение года нам об этом напоминает, но у нас есть четыре Евангелия, напомню нашим радиослушателям, да, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И в каждом из них с разными нюансами, с разным количеством и с наличием или отсутствием рыбы это событие упоминается. А поскольку в течение года все четыре Евангелия прочитываются, то так или иначе четыре раза нам эта история рассказывается. Точно так же, как и другие чудеса, которые или поучения, например, заповеди блаженства. Да? Событие важнейшее, ну, во-первых, просто потому что вот Но было бы странно, если бы Евангелие обходило стороной вот такое, ну, явное чудо чудное, диво дивное, да, когда громадное, 5000 человек. Ну, вы можете себе представить 5000 человек?
1: Стадион.
2: Вот, да, это много прям реально, да, и все они голодные, и все они получают не только духовную пищу, а они получают пищу телесную, да, и вспомним, что даже Господь их потом в этом укоряет, эти 5000, ну, не каждого, а вот так, что вы слушаете меня не потому что, вот, а потому что ели хлеба и насытились. Вот. А с другой стороны, для нас, если мы вот посмотрим, что это значит для нас, какой духовный смысл это имеет, все-таки мы видим, как снова и снова Господь показывает один и тот же принцип, который реализован как бы в самом концентрированном виде, в высшей как бы точке, это в Евхаристии. Твоих тебе приносим о всех и за вся. Да? Наш дар, принесенный Господу, готовность отдать. Ведь можно же было эти 5 хлебов по-тихому заначить и съесть. Да? Но их принесли Спасителю, и они превращаются в 5000. И вот еще раз хочу вот прям просто об этом рассказать. То, что мы приносим Богу как дар, возвращается им обратно к нам, не просто освященным, но наполненным им самим. Например, хлеб и вино в таинстве Евхаристии превращаются в его тело и кровь. Когда мы освящаем жилище или машину или еще что-нибудь, да, мы не просто читаем волшебные молитвы, когда там батюшка вырывает волосок из своей волшебной бороды, кропит все святой водой, и бесы разбегаются от этого колдовства. А когда мы приглашаем Бога и говорим: это теперь твое жилище, будь, пожалуйста, с нами, будь хозяином нашей жизни, то бесы и разбегаются, потому что он усиливает нас, он дает нам свою благодать, дает нам свою силу. Это принципиально. И здесь мы видим то же самое. Вот у одного мальчика там что-то есть, как это в другом Евангелии описано. Да, вот у него там, по-моему, что-то есть, и он готов это нам отдать. Это как хождение по водам. Если мы спросим, почему это чудо вдруг упоминается несколько во всех Евангелиях? Да потому что как это можно пройти-то мимо? Только если в хождении по водам свидетелями были 12 учеников, то здесь свидетелями этому было 5000 человек. Когда мы видим, что все наелись, и после того, как все уже насытились, оставшихся кусков собрали 12 полных коробов. Просто вот объелись все. И осталось 12 полных коробов. То есть приходи к Господу, приноси ему свой скромный дар, и ты не будешь голодать.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. 27 июля церковь будет вспоминать, я думаю, почти всеми любимого святого преподобного Никодима Святогорца. Почему почти всеми любимого? Потому что я думаю, что большинство знает книгу под названием «Добротолюбие». Не было бы этого святого, не было бы этой книги. А потом, 30 июля, для меня чрезвычайно радостный день, память великомученицы Марины, она же Маргарита Антиохийская.
2: Ваша небесная покровительница.
1: Да, которая потрясла меня до глубины души, когда я с ней познакомилась на иконе, тем, что изображается она с молотком. И этим молотком лупит она беса.
2: По-моему, это единственный пример, да, во всех житиях святых, когда форма борьбы с дьяволом переносится в физический мир.
1: Мне так это импонирует, потому что когда уже нет никаких аргументов, а своей святости не хватает, лучше все-таки взять молоток, долбануть уже, чтобы освободиться. Но начнем мы все-таки, наверное, с Никодима Святогорца, потому что помимо книги «Добротолюбие» он славен очень многими событиями, связанными с его жизнью. Потому что в нашем представлении Афон – это такое место, где много-много святых отцов, и живут они как ангелы небесные, и вообще все, что выходит с Афона, идет у нас под грифом «Афонские старцы предсказали».
2: Так оно и есть.
1: Вот. А на самом деле жизнь на Афоне, как любая попытка духовной жизни в нашем несовершенном мире, очень сложная, всегда была, и каких-то серьезных испытаний у афонской братии всегда было предостаточно. Если посмотреть историю Афона, мы найдем там много уроков, как выпутываться из этих на пустом месте, казалось бы, возникаемых разногласий, которые потом приводят почти что к церковному расколу. И вот одним из таких разногласий были так называемые каливатские споры, в которые прямо в самую гучу событий был вовлечен Никодим. На пустом месте, казалось бы, все началось, потому что поминать усопших надо по субботам, а в субботу базарный день. Монахам плоды своего ремесла надо же где-то продавать. И в субботу они хотели все-таки иметь возможность доехать до базара и продать. А поминовение усопших в некоторых афонских монастырях стали переносить на воскресенье.
2: Как в современных храмах Русской Православной Церкви.
1: Вот, что вызвало колоссальное возмущение других афонитов, и все это переросло в такую довольно серьезную распрю, к которой прибавился еще один очень важный вопрос, тоже, между прочим, очень актуальный, потому что одни афонские монахи говорили, что по духу евангельскому надо причащаться как можно чаще, а другие говорили, что нет, надо делать большие паузы, чтобы сосредоточиться и подготовиться. И это добавляло масла в огонь этой распри. Вот я почему об этом вспомнила в связи с преподобным Никодимом? Очень все современное. Ну, в церковной истории так не бывает, что это вот такой какой-то экспонат музея, на который можно поглазеть, что-то там про него прочитать и уйти. Это все непосредственно касается нашей жизни, потому что духовная жизнь, в отличие от жизни политической, она не переходит из периода в период. Она же обращена внутрь, а внутри человека все время происходит одно и то же.
2: Ну и с одной стороны, вот когда мы видим подобного рода споры, мы понимаем, что речь идет о глубоком упадке. И вот даже вот я сейчас не хочу проводить прямую аналогию со старообрядческим расколом Русской Православной Церкви, но что-то общее в этом все равно есть, да, когда вообще стремление к унификации, к тому вот так правильно, а так неправильно. Вот у нас есть устав, и вот так вот надо поститься, вот так вот надо служить, только так вот здесь канон на 6, здесь на 4, и ни в коем случае катавасию по дважды, потому что вот только по субботам надо поминать усопших, и поэтому никаких вот там вариантов. С одной стороны, это интересно, потому что это возвращает нас к смыслам. Да, вот почему мы поминаем, что такое суббота, да? Суббота не в евангельском ветхозаветном смысле, да, что такое суббота для современного человека. Мы же помним, что каждый день как бы недели в недельном круге богослужений посвящен кому-то. Ну-ка, поднимите руки, кто помнит, что понедельник посвящен небесным силам бесплотным, вторник Иоанну Предтечи, среда предательства Иуды, ну, наверное, все помнят. Четверг кому посвящен, да, Николаю Угоднику и апостолам, пятница распятию Христа, опять постный день. А вот суббота, любая суббота года, это родительская суббота. Она посвящена воспоминанию, во-первых, всех святых, ну, то есть всех усопших, как святых, так и не святых. И если нет какого-то большого церковного праздника, то именно по субботам полагается усопших поминать. Но это монашеский устав. Это устав для человека, который каждый день приходит в храм и под определенным образом богослужебного такого вот суточного, недельного и годового круга живет. И в период, когда мы находимся на расцвете и подъеме Ну, как мы сейчас. Не побоюсь этого слова. Когда, например, о таинстве причастия, о чистоте ее и подготовке, необходимой к причастию. У нас есть документ, который называется «Об участии верных в Евхаристии», в котором написано, что практики могут быть различными. И на разных приходах могут быть разные правила, когда возникает вот эта вот цветущая сложность, и мы не начинаем бить друг другу морды поэтому и объявлять друг друга еретиками. Да? Когда на одном приходе уважаемый священник скажет вам, ну, ты знаешь, не надо слишком часто причащаться, потому что ну, невозможно нормально подготовиться. Да? Надо как-то вот осознанно, осмысленно. Вот, ну, советую тебе 4 раза в год. А на другом тебе скажут, в посты, да, а на другом тебе скажут, ну, давай еще все-таки 2-10 праздники. А на третьем приходе тебе скажут, ну, ты вообще причащайся как можно чаще. А что, можно 3 раза в неделю? Да, можно. Современный документ это позволяет. Вот у нас, например, в храме есть одновременно в одном и том же храме 40 мучеников севастийских, да, есть люди, которые приходят причащаться на Пасху и на Рождество. И, может быть, даже не каждый год. А есть люди, которые причащаются несколько раз в год. А есть люди, которые причащаются каждую неделю. А есть люди, которые причащаются 4 раза в неделю. И никто им друг на друга пальцем не тыкает и еретиками не называет. Вот они в рамках одного прихода к одной и той же чаше подходят с разной степенью чистоты причастия и необходимости исповеди. Это говорит о том, что мы находимся в хорошем духовном состоянии, которое как бы по восходящей линии. Дальше будет лучше, глубже, красивее. Когда мы то, что у нас остается, когда мы теряем смыслы и пытаемся всех загнать в одно общее правило только так и никак иначе, вот если ты поминаешь, вот, он, допустим, у нас панихида в 40 мучениках совершается, краткое лития, да, мы большую панихиду не служим, совершается в воскресенье после божественной литургии для удобства прихожан, не придут люди поминать еще дополнительные в субботу. Да, но родительские субботы, конечно, служатся в субботу с парастасом, с великой панихидой, еще что-то. Можно так, а можно так. И никто в нас тапками не кидает, хотя у нас есть, кроме Никодима Святогорца, есть замечательная книга епископа Афанасия Сахарова, который о поминовении усопших по чину православной церкви, где прямо написано, что вообще-то в воскресенье после литургии не положено ничего служить, ни молебны, ни панихиды. Вот не положено, литургии отслужили, все, домой пошли. Все, что есть до этого, панихида вообще в субботу, молебны в какие-то другие дни, но никто за это сейчас расстреливать не будет. И это не говорит о теплохладности. Это говорит о том, что люди понимают, что не стоит за 2 перстя или 3 перстя устраивать церковный раскол. Пришел человек, хочет он помолиться о своих усопших, он ходит в храм раз в неделю в воскресенье, пускай. А тогда мы видим, как эти колевацкие споры о субботе чуть не разорвали тело церковное.
1: Но все-таки для нас Никодим Святогорец важен не столько этим, сколько все-таки его погружением в аскетику во всех смыслах, и интеллектуальном, поскольку он занимался переводами и адаптацией. Чтобы составить добротолюбие, нужно на так очень приблизительный взгляд перелопатить колоссальное количество святоотеческого наследия. И это было не просто интеллектуальным трудом, это было еще и опытное применение к себе. Вот это почти невозможно себе представить, потому что это 2 совершенно разных внутренних труда. Труд интеллектуальный зачастую настолько вытягивает всего человека в себя, что на все остальное у него просто не остается даже физического времени. Вот каким образом у редких, удивительно поцелованных Богом людей это получается, это как раз вот остается только читать Никодима Святогорца и удивляться.
2: Ну, его тоже можно читать по-разному. Да, это, собственно, Никодим Святогорец – хороший пример истинного богословия, не схоластического, не школьного. Да, если мы посмотрим, как, например, сейчас пишутся диссертации в духовных академиях, да, то мы анализируем наследие святых отцов. И редко кто редко. Ну, понятно, что и уровень не тот, и невозможно. Это делает какие-то свои выводы и какие-то свои шаги, применяет, особенно если мы говорим про аскетические какие-то исследования, да, прилагает это как-то на себя. Да, возможно, в современной академической науке разве что по вопросам семейной жизни и других вот изменившихся условий по сравнению с традиционным обществом бытия возникают реальный духовный поиск. А так-то вообще по-правильному, да, наше обращение, любое обращение к отцам, любое обращение к классике, да я не знаю, для меня, например, для кого-то Евгений Онегин просто стихи, а для меня это попытка чего-то увидеть, чего-то понять и что-то почувствовать в своей жизни, да, и уж тем более Священное Писание, тем более творение Иоанна Златоуста, например, да, или великих отцов-подвижников, вошедших, собственно, в добротолюбие. Если ты не примеряешь это на себя, если ты хотя бы в какой-то части не пытаешься это переосмыслить, ну, я, например, никогда не занимался умной молитвой. Я читал «Добротолюбие», но я не занимался умной молитвой, слава богу.
1: Ни разу не попробовали.
2: Не впал в прелесть. Нет, ну, внимание с дыханием не соединял. Вот, вот так вот, чтобы с дыханием соединять, да. Вот, а так, конечно, Иисусову молитву я читал и читаю. Вот, то вот эти главы о том, как там следует правильно сесть, как правильно дышать, ну, разве что вот по наивности совсем, по неофитству. Там, конечно, может быть, да, но, слава богу, у меня духовный отец попался, который объяснил, что этим не надо заниматься обычному мирянину. Вот, то я эти главы и пропускал. И поэтому, если ты это наследие актуализируешь, а добротолюбие – это актуализация святоотеческого наследия, ты не можешь это не пропустить через себя. Вопрос в том, чтобы нашелся такой человек, как Никодим Святогорец, или для нас, для русского народа, это, соответственно, Оптина Пустынь XIX века, который, или Феофан Затворник, которые это все через себя пропустив, нам оставили и передали.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мочеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы на мгновение прервемся и вернемся к вам буквально через мгновение. Не переключайтесь.
0: Седмица на радио «Вера».
3: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
4: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
3: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
4: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
3: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На следующей неделе, 28 июля, день хорошо всем известный и верующим, и неверующим, и я думаю, что и на государственном уровне он всегда так или иначе отмечается. День крещения Руси, память равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия. Вот ведь удивительная какая картина. Много раз слышанное жизнеописание. Оно такое летописное, уже отредактированное временем, не только авторами. Каноническое такое, со школьных времен, так или иначе, всем известно. Почему я говорю со школьных времен? Потому что уже даже и мультфильм есть. Так что если кто никогда не читал, то мог мультфильм видеть.
2: Замечательный, между прочим, мультфильм. До сих пор жалею, что они продолжение не сняли. Первая часть была прекрасна.
1: И все-таки, мне кажется, фигура князя Владимира остается некоторой фигурой умолчания. Он слишком памятник, чтобы о нем как-то отдельно размышлять. Хотя, на мой взгляд, он как раз не очень на памятник похож. Скорее, если уж искать какие-то аналогии, мне он напоминает царя Давида. И, собственно говоря, если для нас главное достояние, которое осталось от времен Давида, это псалтирь, то главное достояние, которое осталось после князя Владимира, это, собственно, страна, в которой мы живем. Что бы там ни было до него, но, на мой взгляд, страна под названием Россия начинается именно с этого человека. Как вам кажется, чего мы еще не знаем о князе Владимире и чего нам надо бы узнать, чтобы разобраться, что же это за страна Россия?
2: Вообще, это удивительное время. Оно было удивительное не только у нас на Руси, оно было удивительно тогда, в частности, чуть раньше, чуть позже, там, с нормандскими завоеваниями в Европе и в других местах, да, это удивительное соединение уже устоявшегося, сложившегося, в данном случае, византийского, греческого, римского христианства и энергии, силы язычество. Потому что если мы... Я не знаю, что нам нужно знать еще о князе Владимире. Может быть, мы мало чего действительно про него знаем. Да, это то, что... Ну, я могу сказать, что меня поразило, да, что по некоторым сведениям, да, взяв Корсунь, он на площади изнасиловал дочь воеводы Корсуня, чтобы вот чисто по-язычески показать, что он здесь хозяин. Вот, а потом послал к императору Константину предложение вернуть Корсунь в обмен на руку византийской принцессы. То есть это такая попытка войти в христианство не подданным Ромейской империи, а войти в нее полноправным членом. Мне кажется, это вот такая история, которая и до сих пор для России оказывается актуальной. Нас ждут в западном мире, но в качестве подданных, в качестве придатка. А мы вечно сопротивляемся и доказываем, что мы полноправная собственная цивилизация, полноправный собственный народ, и с нами так нельзя, что нельзя. Ну, то есть мы можем даже иногда продаваться за жвачку и джинсы, вот, но потом вспоминаем, кто мы, да, и вот это вот какая-то природная сила, которая, с одной стороны, стремится к правде, справедливости, к добру и одновременно стремится ко Христу, хочет усесться вот под сенью креста, но не так, чтобы какие-то чужие дяди нами помыкали. Вот. А мы как бы вот претендуем, что ли, на роль сыновей настоящих. что мы не просто вот... С нами нельзя, как вот, условно говоря, католические монахи поступили в Латинской Америке. Да, то есть нас нельзя просто покрестить и сделать там... Вот относиться к нами как там аборигенам каким-то там... Я уж не говорю про индейцев в Северной Америке, да, а вот так вот, что мы остаемся русскими людьми. Русскими по принципу, да, мама турок, папа грек, а я русский человек. То есть это не про национализм, а про то, что мы вот не хотим мы просто вот под кем-то быть.
1: Мне кажется, что очень русская вся история, собственно, его крещения. Как вы вот начали рассказывать, вся завязка, она абсолютно языческая и абсолютно русская. То есть предложение «давайте я вам город отдам, а вы мне в жены отдаете
2: сестру
1: свою сестру,
2: да.
1: Мы с вами роднимся». То есть абсолютно политическое решение. Там не прослеживается ничего, никакого духовного поиска. А потом происходит нечто. Человеку ставят тоже понятное, продиктованное, скорее не миссионерской, а политической целесообразностью требование принять крещение, потому что а как она, христианка, может выйти замуж за язычника иначе?
2: Это решение, оно было Боярской думой одобрено еще до Корсуньского похода, да, то есть решение это было принято, что мы становимся православными христианами, принимаем крещение по греческой вере. Чистая политика.
1: И дальше человек принимает крещение, и что-то происходит. Вот почему я говорю, что это очень по-русски, потому что целое поколение моих ровесников проходило приблизительно так или иначе в разных вариациях ту же самую историю. То есть человек в своих поисках или иногда просто в кураже в каком-то, иногда просто за компанию, иногда совершенно для себя неожиданно принимает крещение, и что-то происходит, и жизнь меняется кардинально на весь оставшийся ему
2: и
1: период.
2: И только для поколения того или иного, например, вашего или моего. Я постоянно, как священник, это наблюдаю. Буквально вот совсем недавно была у меня такая история, да, когда... ну, и таких историй много. Когда человек, может быть, приводит, или он приходит, да, и тот, кто его приводит, часто может говорить, вот, смотрите, у меня, значит, там то-то, вы ему скажите. Вот, может быть, он поисповедуется, или она причастится, и вы ему скажете как авторитет, да, то есть такое, ну, по сути дела, политическое решение. Вот священник как воспитатель, как авторитет, который что-то скажет. Я всегда упираюсь, говорю, я ничего говорить не буду, я могу поисповедовать там человека, не обязательно крестить, сейчас крещенных много с детства, но есть и крещенные, которые я крещаю. Вот, а человек исповедуется, причащается, и что-то в его жизни меняется. Причем меняется радикально, и иногда результат бывает очень похож на то, что хотели бы увидеть и услышать приведшие этого человека, а иногда он бывает прямо противоположным. Оказывается, что сами-то они не были особенно христианами, они просто действительно видели в церкви какой-то вот такой способ свою волю провести, хорошую, может быть, да, но именно свое. А когда человек искренний от всего сердца, а иногда и этого не бывает, приходит к Богу, крестится ли, исповедуется, причащается, Бог начинает действовать в нем. И если человек откликается на это живо и искренне, то с человеком происходят иногда радикальнейшие изменения. То есть я, как сам человек, который крестился уже даже будучи женатым человеком, я могу засвидетельствовать это, что да, не в момент крещения у тебя происходит какое-то эмоциональное озарение, какие-то эмоции, но если ты в течение вот ближайшего времени после крещения действительно следуешь тому направляющему воздействию, которым ведет тебя Господь, то у тебя есть все шансы через год, два, три стать абсолютно другим человеком. Абсолютно другим. Что и произошло в жизни князя Владимира. Да, он, может быть, типа политическим соображением сначала оставил всех своих этих тысячу жен, поскольку как жена христианка. Но мы видим и в его дальнейшей жизни, что его приход ко Христу и его вера была искренней. Если сам заход был политическим, что плоды его были абсолютно искренними. Иногда даже, как это часто бывает у неофитов, с перебором. Вот. Но этот перебор лишь свидетельствует об искренности обращенного князя.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Мы эту неделю завершаем уже в другом месяце. Нас 1 августа, а 1 августа – это день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Вообще, август – удивительный месяц, вот как он начинается, с такого теплого и такого родного праздника. Ну, я не знаю человека в Русской Православной Церкви, кого бы не погладило по сердцу имя преподобного Серафима. Таких, по-моему, вообще не существует.
2: И это, конечно, чудо, потому что мы видим, как оскудела святость в определенный период XVIII века. Вот на Руси она, возможно, оскудела и не оскудела где-то в глубинных своих источниках. Да, мы знаем, что церковь никогда не оскудевает на святость. Но вот так вот, чтобы эти святые светили нам не под спудом, а на свешнице, за весь XVIII век был прославлен единственный святой. Вот и тут вдруг батюшка Серафим, вот, который оказался вот, без всякого на то общецерковного, как бы авторитетного, административного решения, оказался любимейшим святым для громадной части русского народа, по сути, для всей Русской Православной Церкви. Так что даже уже потом, при его прославлении, сам государь-император принимал активнейшее участие. И по его воле это прославление свершилось. Но любовь к батюшке Серафиму, она, конечно, предшествовала этому прославлению, именно всенародная любовь.
1: Да, она, собственно, и начиналась-то практически еще при его жизни. А дальше только разрасталась. И, как это ни странно, даже Победоносцев, который, будучи оберпрокурором Синода, был против канонизации, он не отрицал святости. Там вообще трудно представить себе, что в головах тогдашних руководителей...
2: Я легко могу представить, поверьте. Вот у нас есть в храме 40 мучеников Севастийских, несомненно, почитаемый святым, в том числе и всем священноначалием, отец Петр, который называется 41-м мучеником, пострадавшим во времена Наполеона, похороненным в Спасском монастыре, местно почитаемый. Но как в дореволюционные времена, так и в наши времена, вот в 12-м году мы проявляли инициативу о канонизации отца Петра, все говорили, что да, конечно, святой человек, но сейчас не время. Поэтому я хорошо понимаю, как можно человека считать святым, но притормаживать его канонизацию.
1: Но тут еще с прославлением преподобного Серафима огромную роль сыграла летопись Серафима Дивеевского монастыря,
2: да,
1: которую составил
2: Серафим
1: Чичагов. Но я не знаю, как передать это людям, которые не посещали Дивеево. Вот казалось бы...
2: Мне передайте, я не посещал.
1: Множество...
2: Представляете?
1: Да.
2: Вот, не посещал.
1: Сколько лет запустения полного вообще? Ну, казалось бы, все, что можно, слово нехорошее просится на язык. Ну, вот это сделать со святым местом, все было сделано. И как это ни поразительно, все вернулось по ощущению духа вот этого. И когда монахи нынешнего Дивеевского монастыря берут благословение на каждое дело у преподобного Серафима, это не кажется театральщиной. Это так естественно в этом месте. Вообще, когда туда попадаешь, такое ощущение, что этого провала во времени просто не существует. Что прославление его было, можно сказать, там, вчера. Настолько удивительно сохранилось или вернулось вот это ощущение духа Серафимова, который там... Ведь сам Серафим там не был. это детище, благословленное им, когда две небольшие женские общины были соединены в монастыре. И все это, казалось бы, вот такая уже литература, что ли. А попадаешь туда, я понимаю, что это совсем не литература, что там настолько все живо, что хочется там остаться и прикоснуться к этому живому. И это совершенно необъяснимо.
2: Ну так это, на мой взгляд, я уже много раз говорил об этом, в том числе и в наших программах с вами, что вот современное проявление святости, оно... вот то, что оно происходит вот так вот не по указке сверху, а естественным, парадоксальным образом, вопреки часто, да, вот почему так вот, сколько было противников, например, канонизации Блаженной Матроны или противников канонизации царской семьи. Вот, но вот когда спрашивают, а почему вот вы так почитаете вот, вот такого-то святого? Почему там такие-то к нему вот... Вот почему Николай Угодник так любим, да, ладно, современных святых? А потому что это живое действие благодати Божией через того или иного святого происходящее, да, что преподобный Серафим живой, он с нами. Он конкретно слышит наши молитвы, он конкретно откликается. Да, я не был в Дивеево, я много где не был, вот, но я прикладывался к мощам преподобного Серафима после их обретения, когда они были в Москве, вот, после того, как они отправились в крестный ход в Дивеево, да, ну, так сложилось, что я вообще не езжу в паломничество, я не был ни на Афоне, ни в Иерусалиме, ни в Дивеево, но это не значит, что я не почитаю преподобного Серафима или когда он был здесь, не имел желания или возможности к нему прикоснуться, и ты понимаешь, что это человек, который реально слышит твои молитвы. И это, вот это, его тропарь я знаю наизусть. От юности Христа возлюбил еси блажение тому единому работать и пламени вожделев, да, потому что это святой, который слышит нас. Вот он близок. Так же, как это я могу, допустим, размышлять умом о блаженной Матроне, ну, о преподобном Серафиме никогда не размышлял так, а вот о блаженной Матроне размышлял. А вот какой-то странный элемент, интересное, интересное место в ее житии, насколько вообще оно соответствует. На... А потом я понимаю, говорю, матушка Матрона, помоги, пожалуйста. И я знаю, что она поможет. Я знаю, что она услышит. Я знаю, что я получу просимое в той или иной форме. Да, у меня сомнений нет, потому что это происходило много раз. То же самое с преподобным Серафимом. То же самое с Николаем Угодником. Вот есть такие святые, которые как бы почитаются народом не потому, что житие интересное, вот, или какое-то вдохновляющее, или какое-то вот чудесное, да, потому что они здесь, рядом с нами, то, о чем вы говорите, когда попадаешь в Дивеево, ну, не был, поэтому не проверял, когда ты попадаешь в Дивеево и понимаешь, что ты, что это живое, что благодать этого места, благодать преподобного Серафима здесь почивает, и все это не выдумано, это не вопрос экзальтации, это не... Так же, как в Лавре. Но в Лавре я бываю часто, да, я понимаю, что там тоже братья без молитвы преподобному Сергию ни одно дело не начинают. Вот, и вот ты с утра приходишь, доброе утро, батюшка Сергий здесь, доброе утро, батюшка Серафим, да, и ты понимаешь, что он здесь и сейчас руководит своей обителью, наместники меняются, а батюшка Серафим руководит Дивеево, а батюшка Сергий руководит Лаврой.
1: Ну вот что удивительно в связи с Дивеево, ведь много десятилетий мощей там не было. И второе их обретение произошло уже при новой России после завершения советского периода. Но у меня до сих пор хранится школьная тетрадка, где подробно написано... Рядом же Арзамас – закрытый город.
2: Там я же... как физик-ядерщик знаю. Арзамас – 17.
1: Да, там же невозможно было туда попасть, в этот район, потому что везде стояли кордоны, везде там отлавливали...
2: Ядерный центр. Понятно, что степень секретности и закрытости максимальная.
1: Но народный ум, он удивительно находчив. У меня сохранилось описание, как можно добраться до места, где вот на камушках молился преподобный, обходя все кордоны. Это буквально вот такое творчество души. То есть кто-то этим путем прошел.
2: Сталкер.
1: Да, и стал его популяризировать. И люди ходили туда, несмотря на всю опасность попасть в кутузку за то, что они на территорию охраняемого объекта проникли. И это было при советской власти, когда это не шуточная опасность была, но мощей

0: знаю, старый дом, где жил мой дед, да, там, это какие-то простые вещи, сейчас специально, там, не духовные, да, не знаю, скуфеечка владыки Алексея, четкий митрополита Петерима, а вот здесь, как бы, у каждого из нас есть места, я сейчас специально такой пример, может быть, понятный, связанный с нашим детством. Я тут попал в место, где я жил до школы, то есть больше полувека назад. И никогда с тех пор там не был. И я там оказался, и такая волна воспоминаний, хотя многое уже по-другому и не совпадает с моими воспоминаниями, но это просто какое-то погружение, ну, это детство, да. С преподобным Серафимом, ну да, я не был там во время, когда он молился на камне, или кто-то вот туда отправил, но это вот тот самый камень, на котором молился преподобный Серафим. Эти привязки, такие якори духовные, они оказываются необыкновенно важными. Это то, что позволяет нам на этой земле, с одной стороны, чувствовать себя странниками, а с другой стороны, понимать, что это то место, которое нам дается для жизни. Поэтому вот такая цыганщина, на которую нас индустриальная цивилизация обрекает, да, а постиндустриальная вообще призывает нас работать в этих, не иметь места работы, ездить на каршеринге, питаться в кафе, работать, как они называются-то, эти вот места-то, где ты приходишь, и у тебя просто ты ноутбук свой ставишь и можешь там дистанционно откуда. То есть у тебя вообще никакой привязки, ты можешь из любой точки земли, вот такая глобализация, да, ничего своего. Не стройте свой дом, это слишком дорого, живите на съемном жилье, да, не покупайте свою машину, потому что вы всегда поедете на каршеринге, да. Не надо, не нужна вам жена, не нужны вам дети, не нужны вам предки. Какая разница, кто были твои родители, дедушки, бабушки, какая разница, в каком месте они жили, в Курской, Белгородской или там какой области, да, откуда они, из Москвы, из Киева, из Тбилиси. Важно это? Важно. Нам это важно. Эти привязки к месту, они принципиальны. Мы уже как-то с вами в одной из программ говорили, да, вот эта вот тапочка Спиридона, да, вот эта частица одежды Паисия Святогорца. Не будем этим пренебрегать.
1: Не будем. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: Храни нас всех, Господь.
2: «Седмица» на «Радио Вера».

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от тебя в них сошедшую, тебе на службу посвятить, тех ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен тебя в себе познавший и дающий тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Самый глупый на земле. По мотивам казахской народной сказки.
2: Жил-был на земле один грозный и жестокий хан. Однажды ему стало скучно и захотелось всласть потешиться. Призвал он своих приближенных и велел им найти и привести такого человека, который превосходил бы глупостью всех живущих на свете. «Кто из вас приведет человека, который будет глупее всех на земле, получит мешок золота, а если не найдете такого, всех ждет плаха и топор. Даю неделю срока», — сказал он. Ханские слуги бросились на все четыре стороны искать самого глупого человека. Наконец настал назначенный день, когда площадь перед дворцом заполнилась народом. На высоком помосте восседал хан, а перед ним стояли дрожащие от страха его подданные. Один из них вывел вперед человека в заплатанной одежде и произнес: «Мой повелитель, этот человек, похоже, превосходит своей глупостью всех на земле. Я искал его долго. Много я видел глупцов, но такого...» Слуга развел руками и продолжил: «Можешь ли себе представить, повелитель, мы нашли его на дереве, когда он сидел на ветке и рубил ее. Дождавшись, когда подрубленная ветка вместе с этим глупым человеком упала на землю, мы взяли его и привели сюда. Поистине, это самый большой глупец из всех, которого я встречал». «Так и есть», — сказал довольный хан и, обращаясь к народу, спросил: «Правильно ли мы решили, что этот человек самый глупый из всех живущих на земле? Ха-ха-ха, вот так забава! Давайте-ка дружно над ним посмеемся». Народ на площади стал смеяться, но только старший визирь хана нахмурился и покачал головой. «А ты, я вижу, не согласен», — обратился к нему хан. «Может быть, ты знаешь человека еще глупее? Тогда покажи его народу». «Дозволишь ли ты, хан, показать народу действительно самого глупого человека на свете, по сравнению с которым этот глупец все равно, что мудрец перед ишаком?» — спросил визирь. «Не обидишься ли ты, хан, на мои правдивые слова, и обещаешь ли не казнить меня?» «Говори», — сказал хан, — «я при всех даю слово, что не казню тебя». «Самый глупый человек на свете», — сказал визирь, — «это тот, кто причиняет вред и себе, и другим. Человек, над кем сейчас все смеются, рубил ветку, на которой сам сидел. Он вредил только себе. А вот ты, хан, своей жестокостью и нелепыми приказами вредишь не только себе, вызывая ненависть и злобу своих приближенных. Ты вредишь всему народу, который терпит твои поборы и казни, а при этом еще рубишь сук, на котором сам сидишь. Получается, что ты, хан, и есть самый глупый человек на земле». «Ха-ха-ха!» — еще громче стал смеяться народ на площади. «Ха-ха-ха-ха! Так вот, кто самый глупый человек на земле!» Давно это было. Одни говорят, что в этот день жестокий хан лопнул от злости, другие, будто после этого он исправился. Но слова мудрого визиря не изгладились из людской памяти.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В Пекине середины 18 столетия было два православных подворья. Главное – это Сретенский монастырь, рядом с императорским дворцом на посольском дворе. А второе, более раннее, Никольская церковь. Она была построена православными албадзинцами, потомками русских казаков, живших пограничным с Китаем остроге Албазин на Амуре. Эти выходцы из Российской империи уже почти столетия жили в столице Поднебесной. В 1755 году оба подворья перешли в ведение нового руководителя пекинской русской духовной миссии архимандрита Амвросия Юматова. Москвич по рождению, отец Амвросий до прибытия в Китай преподавал пиитику в славяно-греко-латинской академии. Он сам выбрал своих соратников по миссии и отправился в Пекин с выпускниками лучших духовных школ. По отзывам современников, архимандрит был человеком благоразумным, ровного и спокойного характера. Эти качества очень помогли ему на новом месте его служения. К моменту прибытия отца Амвросия в Китай состояние обоих православных храмов в Пекине было удручающим. Глава миссии в довольно печальных тонах описывал крайнее опустошение Сретенского монастыря, дворов и ограды. Много лет закрытой стояла и Никольская церковь. За 17 лет служения в Пекине архимандриту Амвросию Юматову удалось восстановить оба прихода и обустроить жизнь членов духовной миссии, а также успешно вести катехизаторскую деятельность среди китайцев и манчжур. Глава пятой духовной миссии, отец Амвросий, также принимал непосредственное участие в российско-китайских переговорах по многим межгосударственным вопросам и де-факто исполнял роль русского официального представителя в Китае. Жители Пекина не раз видели, как отец Амвросий, одетый в традиционную китайскую одежу, ездил от Сретенского монастыря в Никольский храм, где беседовал с православными прихожанами, совершал службу и занимался обустройством церкви. Добираться от южного подворья до северного приходилось на наемной телеге. Своей лошади у монастыря не было, а пешим ходить было нельзя. Во-первых, далеко, 6 верст, а во-вторых, китайцы, видя иностранца, хотя бы и в их традиционной одежде, вели себя недружелюбно, ругались, смеялись и даже плевали в иноземцев. Отцу Амвросию и его соратникам по пекинской миссии пришлось трудиться в условиях жесткой антихристианской политики, которая с каждым годом только усиливалась в Китае. Несмотря на все материальные трудности и сложные политические отношения между Китаем и Россией, начальник новой миссии сумел открыть в Пекине школу, в которой студенты миссии преподавали китайцам русский язык, а сами обучались китайскому. Амвросию, помимо крещения более 30 потомков албазинцев, удалось приобщить к православию и 220 манчжур и китайцев, которым по императорскому указу категорически запрещалось принимать христианскую веру. Архимандрит Амвросий вернуться на родину не смог. Он почил в Пекине за 4 месяца до прибытия нового состава миссионеров из России. На могиле отца Амвросия Юматова его современники написали по-китайски: «Доблестный воин Христов, во многих полезных делах церкви и отечества своего и в монастырских делах 17 лет провел усердно, каждому помогал словом и делом».
0: Свидетели веры.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Знаете, Диана, вы мне нравитесь.
3: А вы не теряете даром времени.
2: А чего тянуть? Вы мне нравитесь, я вам. Осталось только заявление подать.
3: Куда?
2: В ЗАГС.
3: Я согласна.
1: Диана и Сардор познакомились совсем недавно. Они встретились в боулинге, где меткая и уверенная в себе девушка покорила парня своей меткостью и красотой. И вот спустя всего несколько дней молодые люди, которые видели друг друга лишь один раз, уже говорят о свадьбе. Любовь с первого взгляда возникла между героями кинофильма «Суперневестка». Фрагмент из него мы с вами только что услышали. В 2008 году картину снял режиссер из Узбекистана Бахром Якубов. Критики называют Якубова «узбекским Гайдаем», отмечая, что с легендарным режиссером его роднит легкость киноповествования и умение создать на экране особенную атмосферу, когда на душе у кинозрителя становится светло и хочется улыбнуться. Фильм «Суперневестка» заявлен как комедия с элементами драмы. По словам Бахрома Якубова, ему хотелось кинематографически осмыслить идею о возможности семейных ценностей и традиций, но подать эту тему не в нравоучительной форме, а как-нибудь оригинально, чтобы и весело использовать для ума и сердца. В результате в основу сюжета лег почти анекдотический конфликт – свекровь против невестки. Главные герои фильма Диана и Сардор действительно женятся. Появление в доме незнакомой девушки, далекой от национальных обычаев, стало настоящей трагедией для Муниры Апа, матери жениха. Одно утешало свекровь. Она надеялась, что молодая невестка долго не выдержит и сбежит. Мунира Апа решила приложить все усилия, чтобы сделать жизнь Дианы в своем доме невыносимой. Но это оказалось непросто. В одном из эпизодов женщина жалуется соседке, что ее планы терпят крах.
4: Боже, что мне теперь делать? Все идет наоборот. И муж на ее стороне, и сын с каждым днем все больше ее любит. Каждый день дарит ей цветы.
5: Она все еще не сдается? Какое там? У нее как будто 9 жизней. Затемно встает и убирать, и готовить, и стирать, и учиться. Все успевает.
1: Действительно, есть чему удивиться. Избалованная девочка оказалась вдруг заботливой женой и кроткой, послушной невесткой. Штудирует интернет, изучая рецепты блюд национальной кухни. А главное, ни слова поперек не говорит ворчливой и не слишком любезной свекрови. Чем закончится такое необычное противостояние, узнаем, посмотрев фильм Бахрома Якубова «Суперневестка». Сам же режиссер говорит, что снял ленту о том, какими непредсказуемыми путями рождается порой в сердце человека сопереживание и сострадание, и о том, на что способна мягкая сила любви. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Каждый вечер, когда в храме начинается богослужение утренне, читается шестопсалмия. Особо избранные 6 псалмов. И один из них, а именно 6-й, мы сегодня внимательно послушаем.
2: «Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне».
3: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно».
2: «Да возвратятся и устыдятся зело вскоре».
1: Перед нами мощная картина состояния души человека, осознавшего свой грех, свою неправильность. Давид не говорит Богу «забудь, оставь». Он говорит нечто совсем иное. «Наказывай, но не в ярости, а как отец. Обличай, но с любовью. Исцеляй, как врач, но не проходи мимо». То, как псалмопевец говорит о сокрушении костей, воздыханиях, мокрой от слез постели и сохших глазах, все это свидетельствует о том, что покаяние Давида захватило целиком весь его телесный состав. Почему сегодня важно услышать то, о чем говорится в псалме? Современный человек уже достаточно сильно обременен психологизацией, которая не только приучила внимательно наблюдать за своим внутренним состоянием, но и убедила в том, что человеку должно быть всегда позитивно. И даже когда на самом деле было совершено нечто, за что стыдно, противно и больно, даже в такой ситуации нельзя предаваться унынию, печали и расстраиваться. Мысль, которую старается нам донести пророк Давид, совершенно иная, диаметрально противоположная. Настоящее покаяние не может совершаться исключительно в голове или в словах. Тем более оно не может быть романтизировано или эстетизировано. Боль от осознания греха должна быть. Но вот здесь и пролегает граница между сознанием верующего и неверующего. Верный Христу, даже оступившись, не боится этой боли осознания. Он не игнорирует ее, не сбегает в мнимую позитивность, чтобы хоть так себя немного обезболить. Он вместе с Давидом вопиет к Богу и просит его не о забвении греха, но об исцелении, даже если для этого придется много чего претерпеть. Неспроста именно этот псалом так часто мы слышим в храмах за богослужением. Он показывает, что для живого человека совершенно нормально переживать, причем очень сильно, насыщенно, осознание своей греховности, но при этом не впадать в отчаяние. Ведь несмотря на всю кажущуюся безысходность положения и глубокую скорбь от раскаяния в своих поступках, Давид с полной уверенностью говорит: «Уже услышал меня Господь. Он точно примет мое покаяние и мою молитву».
0: Псалтырь. богослужебные чтения. Радио «Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит частное мнение. Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. Частное мнение на «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из города Иваново 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима, но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно, из-за побочного действия препарата, Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще 2 его братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу, где учится подросток. Отец Володи в его жизни не участвует. Поддерживает семью фонд «Провидение». Вот уже 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения по всей России. Организация открыла сбор на операцию для Володи. Сделать благотворительный взнос можно на ее сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: эфире Радио Вера. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня мы отправляемся на прогулку по Москве вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы смотрим сегодня станцию метро Новокузнецкая и площадь перед метро Новокузнецкая, которая разделяет Пятницкую и Новокузнецкую улицы. Сразу передаю слово Игорю. Мы выходим из вагона и оказываемся на перроне станции метро Новокузнецкая в путевом зале.
2: Знаете, Алексей, у этой станции непростая судьба. Начать надо, наверное, с того, что стоит она на месте разрушенного храма, храма святой мученицы Параскевы, в народе прозванной Пятницей. Но о храме мы еще будем говорить. А пока просто вспомним, что возникновение этой станции связано с строительством уже второй ветки московского метрополитена. И ее место расположения было связано с тем планом переустройства, реконструкции города Москвы, который был принят в 1935 году. Тогда планировалось провести целый проспект, прорубить проспект, продолжая линию бульварного кольца в Замоскворечье. И вот как раз на красной линии этого еще только тогда спроектированного проезда и должна была находиться эта станция. Но, наверное, об этом лучше будет судить на поверхности, а внутри она поражает нас своим богатством, богатством своей мозаики, богатством тех декоративных элементов, которые находятся на стенах. Это для московского метро, конечно, не редкость. Но если мы вспомним, что станция эта создавалась в годы Великой Отечественной войны, когда на фронтах шли самые жестокие кровопролитные бои, в том числе и под Сталинградом, то, конечно, этому поражаешься. Поражаешься и вере, и надежде тех людей, которые...
1: Создавались мозаики в блокадном Ленинграде.
2: Да, это действительно особая история, потому что вот если мы с вами сейчас посмотрим на мозаики, которые над нами находятся, вот эти полотна, которые изображают...
1: Радостную жизнь.
2: На самом деле изображают радостную довоенную жизнь или, может быть, в перспективе послевоенную, но действительно созданные по проекту замечательного художника Дейнеки Владимиром Александровичем Фроловым эти мозаики были запланированы для совершенно другой станции московского метрополитена, для станции Павелецкой. Но получилось так, что тогда станция эта была еще не готова к внутренней отделке. И было принято решение перенести их сюда. Хотя тематика этих мозаик и того, что мы видим с вами сейчас на стенах этого главного зала, на стенах на пилонах главного зала, обратите внимание, мы видим с вами как бы такие стилизованные щиты с изображением полководцев русских. Александра Невского, Дмитрия Донского, Косьмы Минина и Дмитрия Пожарского, что, кстати говоря, для 43-го года весьма символично, ведь это разворот в риторике государственной, да, это возвращение к корням, возвращение к патриотической теме, обращение к ней еще на знаменитом параде 7 ноября 1941 года, здесь, конечно же, вспоминается. А вот над нами совершенно другая тематика, потому что другая станция, совершенно другой замысел был в голове у Дейнеки, когда он эти мозаики проектировал. Но делали их в Ленинграде и не успели вывести, и не успели даже доделать до того момента, когда этот город был взят в кольцо блокады. И вот здесь Владимир Александрович Фролов, знаменитый художник-мозаичист, который работал еще до революции. Мозаики с его участием украшают храмы не только у нас в России, но и, например, храм Марии Магдалины в Дармштадте. Мозаики в Царском селе, в Федоровском соборе. Мозаики у нас в Москве, в Марфо-Мариинской обители. Это не просто мастер, это, можно сказать, и человек, который был иконописцем, во всяком случае, который ко многим иконописным, мозаичным панно приложил свою руку. сроку. И вот он умирает тогда в блокадном Ленинграде.
1: От голода. Он отправил последний ящик с этими мозаиками в Москву по дороге жизни.
2: Совершенно
1: и
2: верно.
1: Умер от голода.
2: Через Ладожское озеро по дороге жизни, рискуя под вражескими бомбами, эти мозаики были привезены в Москву. И тогда же вот было принято это решение установить их все-таки здесь, на станции метро Новокузнецкая. И действительно, мне кажется, они стоят того, чтобы их внимательно рассматривать, хотя бы чтобы увидеть надежду и веру тех людей, победить которых никто не смог. Ну и, наверное, мы обратим с вами внимание, поднимаясь потом еще на тоже панов, которого нельзя, наверное, не упомянуть. Это изображение солдат, рабочих, которые куют победу. Собственно, для 43-го года это было более чем актуально. Вот. И там на знамени появляется образ Ленина. Но на самом деле это позднейший эрзац, потому что изначально там, конечно, был портрет совершенно другого человека.
1: Ну, понятно.
2: Вот. Поднимайся по эскалатору.
1: Прежде чем поднимемся по эскалатору, скамейки с храма Христа Спасителя.
2: Да, есть такая точка зрения. Действительно, с этой станцией связаны две московские легенды. Я не могу сказать, насколько они правдивы, но обращу ваше внимание, что, с одной стороны, старые москвичи, старые прихожане московских храмов говорили, что эти скамейки были вывезены из храма Христа Спасителя, а с другой стороны, вот если присмотреться, то на стенах, то в одном, то в другом месте иногда проступает вода. И говорили, что когда храм разрушали, то...
1: Там был источник
2: чудотворный, который теперь

0: и выходим из очень интересного вестибюля, потому что, хотя теперь для москвичей это, наверное, не будет новостью, но когда-то в 43-м году первый павильон станции московского метро, сделанный в форме ротонды, был устроен здесь по проекту архитектора Гельфриха и Рожена. Это было необычно, это потом стало популярно, и многие другие станции московского метрополитена получили что-то подобное, но, к сожалению, вот здесь-то мы видим место, на котором располагался храм Святой Параскевы Пятницы, потому что павильон этот попадает ровно на то место, которое находилось между храмом, он был чуть ближе к Новокузнецкой улице, и вот как раз, если мы теперь выйдем из павильона, посмотрим, в проезде видим массивное здание радиокомитета, направление фасада этого здания обозначает нам траекторию движения того проезда, который не был построен, но ради которого когда-то был разобран храм Святой Параскевы Пятницы. Тот храм очень много значил для Замоскворечья. Его колокольня была одной из самых высоких, а древность этого храма уходит своими корнями еще в XVI век. С того времени известна была деревянная церковь. Потом выстроили каменную церковь уже в начале XVIII века. И надо сказать, что московские старожилы связывали само здание храма с замечательным русским архитектором Иваном Мичуриным. А вот трапезную часть с пределом Артемия Веркельского и Святой Живоначальной Троицы и колокольню, которая как раз выходила на улицу Пятницкую, связывают с именем другого русского зодчего, Дмитрия Ухтомского. И колокольня эта, во всяком случае, в своей нижней части, она очень сильно напоминает колокольню, напоминала колокольню Троицы Сергиевой Лавры. Представьте себе, конечно, по высоте они сильно различались, но все-таки это было произведение архитектуры. Не случайно один из путеводителей XIX века по Москве говорил: «В сей храм невозможно взойти, не почувствовав благоговения, внушаемого не одним святым местом, но также величеством архитектуры и внутренним благолепием». И вот получилось так, что, к сожалению, именно этого храма, одного из центральных в Замоскворечье, мы теперь уже здесь увидеть не можем. Он был разобран именно тогда, в самом начале 40-х годов.
1: Был запланирован на этом месте выход из Новокузнецкой.
0: Ну да, соответственно, когда к плану приступили, то храм был обречен. Но он сохранился на старинных фотографиях. На старинных фотографиях мы видим также его интерьеры замечательные. Некоторые из них были сделаны в стиле рококо, как, например, вот здесь, в самой колокольне, на месте, в котором мы с вами сейчас, Алексей, как раз стоим, вот, находился предел Ильи Пророка. И что интересно, когда разбирали храм, все-таки удалось внутреннее убранство именно этого маленького храма сохранить. И его можно увидеть, хотя и не часто. Но где? Есть замечательный храм Смоленской иконы Божьей Матери в Троице Сергиевой Лавре, внутренняя обстановка которого погибла в 20-е годы. И поэтому уже после того, как Лавру вернули Русской Православной Церкви по указанию патриарха Алексея I, именно туда были перенесены сохраненные фрагменты убранства храма Параскевы Пятницы, точнее, предела Ильи Пророка. И если вы туда попадете, вы увидите замечательный иконостас в стиле рококо.
1: Спасибо. Мы сегодня посмотрели очень интересное место, через которое проходят ежедневно десятки тысяч москвичей. Это станция метро Новокузнецкая, ее предшественница, церковь Параскевы Пятницы.
0: По которой и улица получила свое название.
1: По которой улица, да, получила свое название. Смотрели мы все это вместе с Игорем Горьковым, историком-москвоведом, а я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Будьте здоровы, любите Москву.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Вы слушаете

Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь». Читает Дмитрий Бужинский.
1: Часть первая. Глава первая. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее, но тогда были. Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности. Сразу о четырех праведных людях, так называемой глухой поры. Хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Глава вторая. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу в явь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты – французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знания иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых. Из краткой истории первого кадетского корпуса, составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Я прошу верить, а лично слышащих меня засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа, и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы. Я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но и часто и то, что не нравится. И знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал. То есть, какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам. Глава третья. Номер первый. Директор, генерал-майор Перский. Из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкой Екатериной. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкою имение оставили в его владении. Представляю нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства». Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегощик», и этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательная личность. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас – что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато и имел важную величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас». Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Глава 4. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал. Да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от 4-летнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много». И Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет!» И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся. Вероятно, потому что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты – Ориус. Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил, и умер честным человеком, без пятна и упрека, но этого мало. Это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашу, кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. Глава пятая. По некоему стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался – Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам было видно на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек 16 вошли в ворота корпуса. И тут, которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним. Подняли их на руки и уложили каждого, как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались со своим поступком, которого, к тому же, и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить для чего, построившись к ужину, сделали так называемую передачу, то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть раненым! Пирогов не есть раненым!» Эта передача... Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетам-старцам. Была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят, ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность. С утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, не способными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в этот, для некоторых из нас, очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу: «Пирогов не есть раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание. Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас, как будто нарочно, за тем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба. Глава 6. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать: «Здесь дух нехороший». «Военный, ваше величество», — отвечал полным и спокойным голосом Перский. «Отсюда Рылеев и Бестужев», — по-прежнему с неудовольствием сказал император. «Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, все главнокомандующие, и отсюда Толь», — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский. «Они бунтовщиков кормили», — сказал, показав на нас рукой государь. «Они так воспитаны, ваше величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых, как своих». Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал. Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения. Глава 7. Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание – подтянуть. Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, батальонного командира полковника Шмидта, человека превосходной честности, и ротных командиров Ориуса, Секуна, Шмидта II, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником. Демидов начал с того, что сказал: «Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список». «У нас нет худых кадет», — отвечал Перский. «Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже». «Да, это так. Но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие. Должны быть внесены в список самые худшие, и они, в пример прочим, будут посланы в полки унтер-офицерами». Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием: «Как в унтер-офицеры? За что? За дурное поведение. Нам верили их родители с 4-летнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами? Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры? Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить». «А, в таком случае не для чего было собирать совет», — отвечал Перский. «Вы бы изволили, так сказать, сначала, и что приказано, то должно быть исполнено». Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова, боговуд, и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение. Вызванным боговуд приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собой разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка 100 баллов и сказано, что если кто будет иметь менее 75 баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры. Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой стабальной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большей отвагою. Скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собой Демидова как варвар, и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой, хотя всем пропасть, но показать ему наше презрение к нему и ко всем опасностям. Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь». Читал Дмитрий Бужинский. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Два помещика» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ-соседей. Позвольте же мне теперь, кстати, для нашего брата-писателя все кстати, познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов. Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились. Щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади по уверению Пушкина. Русые волосы, по крайней мере, все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина. Но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем, как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой военного покроя. Шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружу. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например, он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове, даже слова иначе произносит, и не говорит, например, «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович», а «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее. Вовсе на них не глядит, и прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду с озабоченным и мечтательным видом повторит: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» Ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой. Взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что авины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, отдал строжайший приказ вперед до тех пор не сажать снопов в авин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета. Мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу. И действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники, только сверху кичек. Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович – ужасный охотник до прекрасного пола. И как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает. Вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего. Они-то ему ваше превосходительство, а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом, удивительные происходят в нем перемены. И улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит, медом так от него и несет. Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионович мало. При чтении беспрестанно поводит усами и бровями. Сперва усами, потом бровями. Словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионовича, когда ему случается, при гостях, разумеется, пробегать столбцы «Журналь де деба». На выборах играет он роль довольно значительную. Но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа», — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, «много благодарен за честь, но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстук. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет, как по имени и по отчеству. Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане. Да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно. На войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по будничным дням ходит на крахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей. Тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях, если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии. В начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей. Зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны. В направлении губернатора он сначала обеду улыбался, а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также не дурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраниях и выставках. Под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионовича не шумят и не кричат. Напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти! Или генерала Хвалынского экипаж!» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинный. На лакеях ливрея довольно потертая. О том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть. Лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку. Но на щегольство Вячеслав Илларионович притязаний не имеет. И не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет. Или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие. потому что не только спора, но вообще возражение не терпит, и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее. А то с нынешним народом беда. Как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует. А к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выражения, подобные следующим. «Это, однако, вы пустяки говорите». Или «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милосвездарь мой, вам поставить на вид». Или «Наконец, вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело» и прочее. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, с крягой. Со всем тем он прекрасный помещик. Старый служака, человек бескорыстный, с правилами. «Вьюгруняр», — говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского. Да чего не делает зависть? А, впрочем, перейдем теперь к другому помещику. Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского. Он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч – старичок, низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур. Живет, как говорится, в свое удовольствие. В зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вать. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским. Он тоже холостяк. У него 500 душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим имением довольно поверхностно. Купил, чтобы не отстать от века, лет 10 тому назад у Бутинопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать? Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки. В передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей. Тут же направо буфет с трубками и утиральниками. В столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортепианы. В гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы с почерневшей эмалью и бронзовыми резными стрелками. В кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлые кресла, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад. Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному, в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят «батюшка». Хозяйством у него заведует бурмистр из мужиков с бородой во весь тулуп. Домом старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит 30 разнокалиберных лошадей. Выезжает он в домоделанной коляске в 1500 пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть благодаря одуряющим свойствам русской кухни лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается, и даже сонник перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много. Спрашивается, с какой стати я заговорил о нем и зачем? А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мордария Аполлоныча. Приехал я к нему летом, часов в 7 вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери на самом краешке стула. Мордарий Аполлоныч по обыкновению чрезвычайно ласково меня принял. Он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще придобрый. Священник встал и взялся за шляпу. «Погоди, погоди, батюшка», — заговорил Мордарий Аполлоныч, не выпуская моей руки. «Не уходи. Я велел тебе водки принести». «Я не пью-с», — с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей. «Что за пустяки? Как в вашем звании не пить?» — отвечал Мордарий Аполлоныч. «Мишка, Юшка, водки батюшке!» Юшка, высокий и худощавый старик лет 80, вошел с рюмкой.

Но вы-то как, мой батюшка? Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон, видишь, вечер какой славный. Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мордарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение. «Чьи это куры? Чьи это куры?» – закричал он. «Чьи это куры по саду ходят? Юшка, Юшка, поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят? Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил?» Юшка побежал. «Что за беспорядки?» – твердил Мордарий Аполлоныч. «Это ужас!» Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным кряхтаньем, как вдруг Юшка без шапки с палкой в руке и трое других совершеннолетних дворовых все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали. Дворовые люди бегали, спотыкались, падали. Барин с балкона кричал, как исступленный: «Лови, лови, лови, лови, лови, лови, лови! Чьи это куры? Чьи это куры?» Наконец, одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле. И в то же самое время через плетень сада с улицы перескочила девочка лет 11, вся растрепанная и с хворостиной в руке. «А, вот чьи куры!» – с торжеством воскликнул помещик. «Ермилы кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал! Небось, параши не выслал!» – присовокупил помещик в полголоса и значительно ухмыльнулся. «Эй, Юшка, брось курицу-то, поймай-ка мне Наталку!» Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки, откуда ни возьмись, ключница схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине. «Вот так, вот так!» – подхватил помещик. «Те-те-те-те-те-те! А кур-то отбери, Авдотья!» – прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне. «Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите!» И Мордарий Аполлоныч расхохотался. Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош. Нам подали чай. «Скажите-ка, — начал я, — Мордарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены вон там, на дороге за оврагом?» «Мои? А что?» «Как же это вы, Мордарий Аполлоныч, ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные. Деревц кругом не увидишь. Сажалки даже нету. Колодец один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли? И говорят, вы у них даже старые конопляники отняли». «А что будешь делать с размежеванием?» — отвечал мне Мордарий Аполлоныч. «У меня это размежевание вот где сидит». Он указал на свой затылок. «И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал? Уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему, коли барин, так барин, а коли мужик, так мужик. Вот что». На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего. «Да при том, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи. Еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал. Больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор. Уж там как хотите. О, кровь, кровь, великое дело. Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал. И так рассовывал кой-куды, да не переводятся, что будешь делать? Плодущи проклятые!» Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и в последний раз, замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мордарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко

0: и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударом: «Чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук». «Это что такое?» – спросил я с изумлением. «А там по моему приказу шалунишку наказывают. Васю буфетчика, извольте знать».
1: «Какого Васю?»
0: «Да вот что на Медне за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит».
1: Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.
0: «Что вы, молодой человек, что вы?» – заговорил он, качая головой. «Что, злодей, что ли? Что вы на меня так уставились? Любяй да наказует, вы сами знаете».
1: Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.
0: «Что, брат, тебя сегодня наказали?» – спросил я его.
2: «А вы почем знаете?» – отвечал Вася. «Мне твой барин сказывал».
0: «Сам барин? За что ж он тебя велел наказать?»
2: «А по делам, батюшка, по делам. У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету. Ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин. Такого барина в целой губернии не сыщешь».
0: «Пошел», — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь», — думал я на возвратном пути.
3: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Два помещика» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Философские ночи на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о искусстве и творчестве. У нас в гостях сегодня архимандрит Семен Томочинский, замечательный проповедник, писатель, филолог, ну и ведущий радиостанции «Вера», да,
2: отец Семен. Ну, в какой-то мере, да.
1: Мы с вами записывали несколько программ о Троице Сергиевой Лавре. Вот теперь вы у меня в гостях.
2: Спасибо, Алексей Павлович, за приглашение.
1: Потому что вы очень много выступаете, я знаю, и в телепередачах принимаете участие, посвященных замечательным русским творцам, режиссерам, Андрею Тарковскому, и всегда находите такой неожиданный духовный, пасторский взгляд на творчество, но не отвергаете творчество, потому что вот как-то мне попалась в руки одна книга, составленная православными людьми и даже священниками, где был, как сейчас выражается молодежь, накат на Пушкина. Ну что это такое, Пушкин? Вот человек греховный, да, вот такой, предающийся блуду. Ну что, как православный человек может читать стихи Пушкина? И даже там такой коллаж был, знаете, вот я вспоминаю «Мавзолей Ленина», а вместо Ленина написано «Пушкин». То есть вот такая сакрализация нашего поэта. Вот как вы относитесь к таким тенденциям внутри церкви, когда духовники, священники говорят своим чадам: «Пушкина не читай».
2: Ну, сбросить Пушкина с корабля современности хотели еще большевики, мы это помним все.
1: Но такой церковный большевист.
2: Да. Ну, вообще, спасибо, Алексей Павлович, за такую тему, которая для меня очень дорога, и на которую у меня нет готовых ответов, я сразу признаюсь, потому что это предмет постоянных размышлений. И вот вы говорите Пушкин, но есть еще более даже сложные примеры, как вот Лев Толстой, да, как это вообще человек, отлученный от церкви, противопоставивший себя церкви, и при этом такой гениальный писатель, который выразил чаяние русского народа, какие-то сокровенные идеи. Мы же вот до сих пор перечитываем там «Войну и мир», «Анну Каренину», и видим там совершенно христианский смысл абсолютно.
1: Я вспоминаю книгу митрополита Тихона Шевкунова «Не святые святые», да. Как умирал один, я уже не помню, советский деятель. Ну, который...
2: Бондарчук.
1: Бондарчук, да.
2: Который снимал кинорежиссер, «Войну и мир».
1: Который снимал «Войну и мир», да. И перед ним умирающим висел портрет Льва Николаевича Толстого, которому он, наверное, там исповедовался, разговаривал с ним, и вот владыка Тихон убедил его, что все-таки надо поменять на Христа и принять причастие, да, исповедаться, вот, и Бондарчук закончил свою жизнь все-таки со Христом, а не с Толстым, но очень многие годы он провел с Толстым, и я знаю, что для многих русских людей, в том числе, вот у моего отца был такой знакомый, который разговаривал со мной по телефону и рассказывал, как в 25-м году он участвовал в похоронах патриарха Тихона. Вот, как, сколько народу там собралось. Но он был чистый толстовец. И даже в наследство от него ко мне достались книжечки «Круга чтения», письма Толстого с подчеркиваниями. Вот, то есть, ну, можно сказать, наверное, что это очень высококачественный суррогат. Да? Суррогат духовности, суррогат веры, суррогат христианской религии.
2: Да, с одной стороны, да. С другой стороны, там много все-таки было и чего-то подлинного. Оттуда вышли из толстовцев вышли некоторые святые наши, как там Михаил Новоселов, да, Новомучник, или святитель Лука, воин Ясенецкий. Он был убежденным толстовцем, да.
1: Поначалу.
2: Хотел послужить народу, да. Потом, конечно, преодолел это все. Но даже вот вы упомянули владыку Тихона, но он немножко тоже поменял, насколько я понимаю, свое отношение, потому что вот в одном из последних документальных фильмов, я тоже довелось принимать участие у преподобного Андрея Рублева, «В поисках Андрея Рублева», он там прямо присылается, например, Толстого, как вот выразителя каких-то народных чаяний, как вот какой-то образец вот такого подлинного поиска в искусстве. То есть вообще-то, конечно, он был живой человек, настоящий, но здесь удивительный парадокс, как вот это могло быть в одно, совмещаться в одном человеке.
1: Но Пушкин же не предлагал свою религию.
2: Да,
1: то Пушкин... Он никогда не говорил, что вот меня церковное христианство не устраивает, а вот вам мое пушкинское христианство. Насколько я знаю, в этом плане Пушкин доверял церкви, и он понимал свое место. Да,
2: да уж кем-кем, да, еретиком он, конечно, Пушкин не был. И он, понятно, что у каждого из нас свои есть какие-то слабости, и свои поиски, свой какой-то рост, и там, скажем, какие-то юношеские увлечения, ошибки ставить в пику и, так сказать, сразу уже ставить крест из-за этого на писателя, на поэте, особенно таком, как Пушкин, конечно, это неправильно. У нас такой вот ригоризм церковный, подчас он, конечно, зашкаливает, такое отрицание, да, в принципе, творчества. Это даже не столько, может быть, отрицание самого Пушкина, сколько именно отрицание, скорее, самого художественного творчества.
1: Вот да. Художественное, да, вот я вспоминаю определение философии, данное святым Иоанном Дамаскиным в «Источнике знания», что философия – это наука из наук и художество из художеств. Иногда переводят «искусство из искусства». Но все-таки искусство называется художество. В основе корень «худо». «Худо», «худой», «худость». Почему? Почему на русском языке, на церковном славянском языке слово «искусство» связано с чем-то худым?
2: Ну, если, да, с языками, конечно, и со словами, с их происхождением, это вообще отдельная история. Надо посмотреть, еще, как у Иоанна Дамаскина по-гречески это звучит. Техне или что это такое. С другой стороны, вот если искусство взять, это же искус, да, то есть искушенный да, человек, который свой опыт какой-то привнес. Да, с художеством интересная постановка, надо Фасмера там открыть.
1: Может, это Платон, который говорил, что художники, живописцы, скульпторы, это люди, которые делают тени теней. То есть мы живем и так в мире теней. Этот мир не есть подлинный по отношению к занебесной реальности. А тут художник еще делают копии с копией. То есть такие вот копиисты. И Платон помещал художников очень низко в социальной иерархии. По-моему, чуть выше тиранов.
2: Ну вот Василий Великий бы с ним не согласился, да, у него есть замечательный трактат, всем хорошо известный, к юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями, именно художественными, да, он, речь идет о там Гомере, Плутархе, там, и других авторах, и, кстати, Сократ и Платон, он тоже там приводит примеры из их жизни, и, собственно, мысль Василия Великого о том, что художественное творчество и произведение художественное, это как бы такая тренировка перед духовной жизнью, да, это вот такое, как вот, скажем, ротоборцы, да, то есть воины упражняются прежде, ты не можешь сразу взять там меч, щит и идти сражаться, тебя просто быстро убьют, а ты должен упражняться в этом долгое время, или как сейчас вот современные люди ходят там в фитнес-зал, да, чтобы как бы быть в форме, да, чтобы какие-то нагрузки выдерживать, а также и здесь художественное творчество, и даже вот он писал про языческую литературу, вообще про дохристианскую литературу, а это как бы некое воспитание чувств, такое, как бы мы сказали, да, подготовка души, потому что вот, собственно, само даже слово «культура», да, как мы знаем, оно-то изначально латинское слово означало «возделывание земли», да, то есть это такой термин сельскохозяйственный, да, у нас, собственно, культивация, да, у нас сейчас тоже есть.
1: Ну да, как одна из версий, да. Флоренский считал, что культура от слова культ.
2: Да, да, но вот, да, да, более такая традиционная версия, что, собственно, с Цицерона она начинается, когда культура начинает пониматься как не возделывание земли, а возделывание души, да, возделывание почвы своего сердца, да, чтобы туда посеять семена, нужно вначале взрыхлить эту почву. Да? А как это сделать? Вот некое учение, некое такое училище сострадания, да, понимания другого человека.
1: Ну, как Августин в исповеди писал, что и в ничтожестве моем мерцала воля твоя. Да? Когда он преподавал в Карфагене риторику и учил своих студентов не как осудить невинного, но как спасти виновного. Да?
2: Да,
1: то есть милость к падшим призывал. Что делал Августин? Он милость к падшим призывал, по сути говоря, словами того же Пушкина. И он говорил, что вот, будучи неверующим человеком, и тоже блудным, но мерцала, проблескивала воля Божья вот в этом его естественном милосердии, которое он проявлял к людям. И, наверное, можно сказать, что и в искусстве авторов, которые не воцерковлены, и, может быть, и не к вере не пришли, тоже проблескивает какая-то истина божественного света, божественного человеколюбия, милосердия. Или я не прав?
2: Конечно, но вы упомянули блаженного Августина, и, как вы помните, его-то как раз отношение к литературе было достаточно критическим, но он к себе применительно в своей исповеди. Он говорит, что вот я там читал со слезами блуждания какого-то Энея, как вот его там Дидона оплакивала, я в это время не оплакивал свою душу, погибающую без тебя, Боже мой. Да, то есть он вот, это некий тоже очень интересный такой подход к литературе, близкий даже к ее, скорее, отречению от нее, отсечению, хотя при этом сама его исповедь — это шедевр художественной прозы, помимо всего прочего, помимо духовной ценности, ну и просто мы даже, я помню, на филологическом факультете проходили, как одно из главных произведений, и, собственно, это был родоначальник такого исповедального жанра, автобиографической прозы. То есть вот здесь как бы есть такое противоречие. Но в самом Августине, я думаю, что это связано с его таким тернистым путем, о котором вы рассказали. Но в целом, то есть могут быть разные все-таки подходы. Да, может быть вот такой аскетический отказ от художественной литературы. Но при этом тот же Августин, он же уже был воспитан в этой литературе.
1: Но так ли много больших, крупных писателей через свое творчество, скажем так, языческое, пришли к Богу? Я вот перебираю в своем сознании, могу вспомнить на Западе Габриэля Марселя, да, вот замечательного католического философа, который сначала был такой светский драматург, сценарист, и потом где-то вот в конце 20-х годов он воцерковился. Но часто ведь бывает, что человек и пишет себе, и пишет, и совершенно не собирается воцерковляться. Может быть, даже наоборот, как-то вот творчество его не пускает в церковь. Творчество не пускает к Богу.
2: Да, здесь могут быть совершенно разные стратегии. Вот, скажем, такой наш, конечно, великий автор, как Гоголь, для него, скажем, творчество и писательство – это было служением, было настоящим духовным служением. Собственно, его иногда поэтому и обвиняют, что он даже вот как-то закопал свой талант, на мой взгляд, несправедливо обвиняют, потому что, наоборот, он чувствовал свою ответственность за каждое слово, именно христианскую ответственность. И для него это было действительно, как вот некоторые из его биографов пишут, но вот он как такие аскеты христианские вымаливал буквально на коленях каждую строку неба, да, в общем, принося в жертву и свою личную жизнь, и какие-то другие устремления. То есть для него это было совершенно таким религиозным служением. А если вернуться вот к Пушкину, да, с которого вы начали, то для него тоже ведь во многом, как мне кажется, творчество стало путем к Богу. Все-таки вот если так проследить его биографию, то есть вначале, да, какие-то это были легкомысленные порой произведения или там такая любовная лирика, а потом же там Борис Годунов он создает, и Евгений Онегин, его замечательные повести Белкина.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев.
0: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, архимандрит Симеон Томочинский. Мы говорим о искусстве и о творчестве. И вот вы сказали, отец Симеон, что искусство предполагает ответственность Творца. Я помню, по-моему, даже у Михаила Михайловича Бахтина есть такое раннее эссе, которое называется «Искусство и ответственность», потому что произведение, созданное художником, да и что там говорить, и слово, сказанное человеком, является поступком. Так можно ли сказать, что создаваемое произведение искусства – это в каком-то смысле поступок?
2: Несомненно, да, 100%. Но что касается слова, то вообще я всегда люблю вспоминать слова святителя Григория Богослова, что слово – это хлеб ангельский, которым питаются души, ищущие Бога. Да, но это такая совсем высокая планка. Но вообще ответственность художника за слово, не все ее понимали. Многие же легкомысленно обращались, очень наши, к сожалению, писатели некоторые. Но вот Пушкин в этом смысле пример такого очень осознанного, очень трепетного и ответственного отношения к слову, которое у него перенял и Гоголь во многом, да, считавший его своим учителем. И, конечно, ну, мы помним эту же басню Крылова, как там мучаются, да, в аду, так сказать, в чанах грешники, у одного там, который там, кем он там, вором был, и кем-то еще, гаснет уже котел, потому что все умерли, кого он там обижал, кого он обокрал. А у писателя разгорается с каждым годом все сильнее этот котел, потому что его писание, это его творение, они в народ пошли и продолжают существовать, будоражить людей и смущать, сталкиваться с истинного пути. Это мы говорим о тех, кто, так сказать, проповедовал нечто противоположное христианству.
1: Как писал Иосиф Бродский, может быть, не самый православный поэт, но из щедрот большого каталога смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Вот, то есть, поскольку красоты слога остаются, а вот певцу предстоит давать ответ, да, и вот когда мы говорим об этой ответственности, то, наверное, она выше, чем ответственность перед компетентными органами, перед цензурой, перед какими-то творческими комиссиями или даже перед читателями. Публика дура, говорил Пушкин, все съест, да, а это ответственность перед высшим судьей.
2: Да, и коль уж вы вспомнили Бродского, я тут тоже себе выписал, мне понравились его замечательные тоже строки. «Служение муз чего-то там не терпит, зато само обычно так торопит, что по рукам бежит священный трепет и, несомненно, близость божества». Да, вот близость божества в настоящих художественных произведениях она явственна не только, как мне кажется, самому автору, но и читателю. Вот, вот мы сегодня про Пушкина говорим, но ведь это многие отмечали, что у него вот Бог присутствует в его произведении как постоянное какое-то вот, не то что существо, да, элемент, тот, кто управляет мирозданием, тот, кто, ну, там, та же «Метель», например, да, поэма о промысле Божьем, просто настоящий. Но люди со своей стороны что-то должны привнести, да, вот эту верность друг другу, верность тому таинству, которое, в котором они приняли участие, хотя по ошибке вроде бы, по случайности, как мы помним, но именно эта их верность, она в конечном итоге и открывает замысел Божий, когда они встречают друг друга и опознают в друг друге своих избранников, да, что действительно они предназначены быть вместе. Да, потрясающе. Вот в этом смысле не обязательно, чтобы у писателя прям звучали впрямую слова о Боге. Да, многие, наоборот, как-то деликатно старались этого избегать. А вот само ощущение пространства, у того же Толстого, да, вот «Война и мир», эпопея, где видно, как Господь управляет историей, что Он господин истории. И не случайно там вот эти главные слова, на мой взгляд, которые, кстати, Кутузов Крылов произносит, да, что у Бога все бывает вовремя для того, кто умеет ждать. Да, то есть как бы вот со стороны человека здесь должно быть...
1: Очень актуальные слова, мне кажется, сегодня, да? Да. То есть иногда терпение, казалось бы, на исходе, но... Да. У Бога все бывает вовремя.
2: Они всегда актуальны. Меня, конечно, поразило в свое время, что я очень часто их встречал в письмах отца Иоанна Крестьянкина. Именно в такой формулировке. Я потом даже его келейницу спрашивал, Татьяна Сергеевна, говорю, как это так? Ведь это буквальная цитата из Льва Толстого, из «Войны и мира». Она говорит, а что, батюшка очень любил художественную литературу и Достоевского, и Толстого, и в этом смысле для него это было органично очень, да. Конечно, это надо какое-то специальное исследование провести, действительно ли именно оттуда он это позаимствовал.
1: У нас многие наши прихожане стараются быть более плю католик или пап, да? Более православный, чем отец Иоанн Крестьянкин.
2: Вот, да, хорошо, если бы они имели такой опыт, например, mm-hmm. как святитель Августин Ипонский, который уже имеет право mm-hmm. отказаться и, так сказать, судить, да, художественную литературу уже с высоты своего духовного опыта и с высоты вот тех уже знаний, которые он имеет. А когда ты просто, так сказать, из лености или из пренебрежения какого-то априори это отвергаешь, ну, это, видимо, отказ от какой-то очень важной такой душевной составляющей. Мы можем говорить, что в человеке вот тело есть, душа и дух, да. Конечно, ну, не все разделяют, да, это вот трихотомию. Да, но, тем не менее, если ее принимать, вот Сидель Феофан Затворник об этом очень много пишет, как раз, что душевная эта сторона тоже должна чем-то заполняться. Если она не будет заполняться вот этими высокими образцами классической литературы, вообще классического искусства, ну, это она будет заполняться какими-то псевдоподелками, то есть она все равно потребует своей пищи. Просто это будет суррогат какой-то.
1: Попса?
2: Да, низкопробное какое-то искусство, которое человек будет считать вот каким-то возвышенным и нужным его душе.
1: Но у нас есть примеры ведь в русской культуре, когда творец, художник в широком смысле этого слова, не только живописец, но писатель, поэт, творил по благословению. По благословению старца, духовника. Это Константин Леонтьев, да. У которого духовником был святой Амвросий Оптинский. Да? Вот. Алексей Федорович Лосев или священник Павел Флоренский, которые тоже были церковными людьми. Ну вот недавний пример отец Роман Матюшин, угу. безвременно ушедший угу. иеромонах, песнями которого в 90-е годы мы заслушивались. Заслушивались?
2: Да, заслушался, вот. Не буду скрывать, что для меня это был такой как раз период воцерковления.
1: Его благословил отец Николай Гурьянов, насколько я знаю. Он сам всегда говорил про себя, я бы никогда не пел, если бы отец Николай мне не сказал, что вот это твоя миссия, твое служение. А сам отец Николай тоже был композитором.
2: Да, и писал стихи.
1: Писал стихи духовные. Вот. И я вспоминаю вот так, оглядывая уже завершенную жизнь земную, да, отца Романа, что в какой-то момент он замолчал. То есть его кассеты расходились по всей стране не хуже «Ласкового мая». Его диски выпускались, виниловые, CD. И вдруг приходит весть, что у отца Романа микроинсульт, что он не может говорить. А на самом деле он берет на себя, по всей видимости, обет молчания, потому что mm-hmm. потом, по прошествии там 5 лет, по-моему, он заговорил. Вот. И я думаю, что он делает это сознательно, вот, для того, чтобы пресечь прямую карьеру эстрадного исполнителя, как некоторые монахи на этот искус, гораздо менее талантливые, вот, попадают и гастролируют по всей стране, ездят, там афиши какие-то огромные, да, петь едва научились, а уже там там голос у них там прорезался, да, вот, а тут отец Роман берет на себя вот этот добровольный, по всей видимости, обет молчания и уже не возвращается к певческой карьере, хотя продолжает писать стихи и даже, насколько я знаю, какое-то время заниматься фотографией, то есть иллюстрировать свои сборники своими собственными фотоснимками. Вот это как отнестись к этому феномену? Творчество по благословению. Это...
2: Да, спасибо, что вы вспомнили отца Романа. Действительно, для многих, я думаю, это очень дорогой такой автор. Я знаю, что его и писатели очень почитали, и обычные...
1: Валентин Григорьевич Распутин. Да, очень тепло о нем отзывался. Я слышал это от самого Валентина Григорьевича, и он писал это в своих рассказах.
2: Да, его ценили очень. Хотя, конечно, по-разному можно воспринимать. Мне кажется, это больше действительно такое ближе к какой-то бардовской традиции. То есть здесь вкупе с музыкой, да, с его исполнением. Мы-то с отцом Романом были знакомы. К счастью, я у него и в скиту бывал когда-то.
1: Ветрова, да?
2: Да, с отцом Тихоном, нынешним владыкой, мы ездили к нему. Но первый раз я его в каком-то монастыре встретил. Говорю, а вы не отец Роман, а вот которого песни я очень люблю и слушаю. Он говорит, нет, это... Ну, я того знаю, он говорит. Ну, а потом я его на службе-то голос слышал и говорю, нет, отец Роман, это все-таки вы, я вас узнал по голосу. Он говорит, да, но я, говорит, сам не пою, я для меня это, так сказать... То есть для него, конечно, это тот же вопрос, вот, который мы сегодня обсуждаем, очень был болезненным и таким жизненным. Вот как совместить творчество с духовной жизнью? Это же очень непросто для человека. Мне здесь нравится вот такая максима замечательного поэта тоже и писателя, моей хорошей знакомой Олеси Николаевой. Она всегда много раз и в своих стихах, и в произведениях об этом говорила, что очень важно подружить свою музу со своей психеей. Да, то есть вот психея – душа, да, человека, его вот какие-то переживания жизненные, а муза, то есть творчество должно помогать тебе в этом поиске, да, как-то и твои эти поиски как-то в твоем творчестве должны выражаться. Это может быть по-разному, да, там Гоголь говорил, что я вот своих там героев наделяю своей дрянью всяческой, да, поэтому это, собственно, мои пороки, вот, которые я высмеиваю, да, во всех этих там Собакевичах, там Маниловых, Плюшкиных и прочих, с одной стороны, а с другой стороны, для кого-то это может быть прорыв вот к небесам, к постижению Бога, да, ведь не случайно многие поэты же отмечают, что вот это творчество – это некий такой импульс, который приходит свыше.
1: У Пришвина есть замечательный текст «Ты прилетал как ко мне, как лебедь», где творчество, вот как это «я и ты», да, где в качестве «ты» может выступать и друг, пришедший похвалить твои стихи, и Господь, который благословляет тебя на творческий путь. Это совсем иное, чем «я» и «оно». У Фрейда сидит там какое-то «оно» там в тебе, да, жуткое такое, которое
2: безличное,
1: оно вот так вот прет, да, какими-то своими хтоническими силами, фонтан. Я хочу напомнить дорогим радиослушателям, что сегодня мы говорим о искусстве и творчестве, о духовной стороне творчества с нашим гостем, архимандритом Семеном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, писателем, проповедником. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире. В эфире Светлого радио «Радио Вера» в программе «Философские ночи».
0: «Философские ночи» на «Радио Вера».
1: В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент Московской духовной академии, писатель, отец, архимандрит Симеон Томочинский. Мы говорим сегодня о искусстве и творчестве, о духовной стороне искусства. И вот то, о чем мы еще не говорили, красота. Красота – это же цель искусства или не цель? Искусство, оно для чего? Для того, чтобы воспеть красоту, или для того, чтобы показать нам многообразие выразительных форм, всяких там пороков ужасных? Вот.
2: Ну, красота, конечно, в высшем проявлении это наша цель, естественно, потому что есть даже «Добротолюбие», как мы знаем, главная аскетическая книга православной церкви. Но, собственно, доброта – это же и есть красота, да? Это не
1: истина,
2: филокалия, да? То есть это же в переводе как раз не любовь к добру, а любовь к красоте, да? Но красоте какой-то подлинной. И, конечно, здесь целый у нас есть массив разных суждений о красоте, особенно в искусстве, да, как это у Достоевского, да, красота, что-то страшная вещь, да.
1: Страшная вещь.
2: Да, которая...
1: Дьявол
2: может...
1: с Богом борется. Да. Поле битвы сердца людей.
2: Что может погубить.
1: Митя Карамазов говорит.
2: Да. А у Гоголя вот этот, собственно, портрет, да, его повесть, которую он все время к ней возвращался, вторая редакция, собственно, она вся посвящена тому, что вот несет с собой искусство, и вот это ее его красота искусства, да, как, что она может совершенно разный заряд нести. Да, там вот этот его инфернальный такой персонаж, который хочет через свой портрет остаться в веках и воздействовать, конечно, негативным образом на новые и новые поколения. Да, при том, что он, в общем-то, прекрасен по-своему, да, так же, как и Деница был прекрасен, да, падший ангел Люцифер. Конечно, это с этой темой очень много связано. Естественно, все, что касается искусства, это сразу для нас ставит вопрос о красоте. Что назвать красотой, что это считать ею. Есть античный идеал красоты, да, вот такой, значит, статуарности, как там Аверинцев замечательно писал, вот что вот это, так сказать, олимпийская красота свободного человека, который, значит, ничего не боится, выше рока стоит, выше всех, так сказать, превратностей судьбы. И есть, так сказать, ветхозаветный совершенно другой образ, наоборот, вот такого метущегося во многом в поисках такого человека, ищущего Бога, страдающего, да, вот как Иов, как другие праведники. Где там красота? Там в основном страдания, да, и какое-то преодоление, то есть это совсем другая красота.
1: Там скорее категория блага, да, вот псалмы Давида, вот там, ну, хотя в притчах Соломоновых София говорит, я была художницей при нем, да.
2: А вот. песни там же, да. Это тоже гимн красоте, но такой духовный, да, это же, собственно, под этим часто толкователи понимают взаимоотношения души с Богом, да, вот как ты прекрасно возлюбленная моя, да, это не только, вот, так сказать, в контексте брачных отношений можно понимать, но и в первую очередь, как вот Иероним Стридонский и другие авторы, они говорят, что это вот красота и человека, и красота Бога, да, которые вот друг с другом должны встретиться, полюбить друг друга. Что более прекрасно, чем Господь? Собственно, тот же Достоевский, да, которого мы вспоминаем, он же вот про свой символ веры и говорил, что для меня нет ничего прекраснее, чем Христос. Да, он это слово тоже употребляет. Но это же надо еще увидеть, да, потому что есть еще идеал Содомский, который тоже влечет человека к себе. И это тоже какая-то другая красота, такая инфернальная, но притягивающая ворон.
1: Интересно, что в древнерусской литературе красота, как правило, отождествляется с богатством. То есть множество всякой красоты – это уборы, это камни, это оклады, вот, это красота резных иконостасов позолоченных. Вот когда такие критики церкви говорят, вот там, что это они там, золото у них все в храме, да? Так вот это золото – это как бы в представлении древнерусского человека, это цвет божественной энергии, свет солнца, да? То есть вот это и есть красота. Золото не потому, что мы живем богато, а потому что это тот тон, который говорит нам о Боге. Так же, как белый цвет, например, говорит нам о Боге. И никакой вот такой чистой, самодавляющей красоты, насколько вот я себе представляю, в древнерусской культуре нет. Вот красота ради красоты, искусство ради искусства. Вот. Все подчинено какому-то духовному замыслу работы человека по обожению, по приближению к образу Божьему. А вот эта красота, которой мы там воспоем оду, как Бетховен воспел оду радости, она появляется, по-моему, в каком-то другом измерении, вот в таком возрожденческом уже, связанном с действительно возвращением к античным, к языческим идеалам.
2: Да, в какую-то самодостаточность. Да, согласен, это очень точное наблюдение по поводу древнерусского искусства, но это совершенно библейское такое понимание, потому что вот читаешь тоже Библию, как вот там Соломон строил храм, или вот какие-то указания самого Бога, как вот это все надо делать, подробнейшие, какие-то там кисточки, какие-то там ткани червленые, там такие, mm-hmm. пурпурные, такие, mm-hmm. как тщательнейшее описание.
1: Инструкции.
2: Да, mm-hmm. но при этом какой-то необыкновенной красоты, все самое лучшее, да, Соломон использовал для построения храма. Все вот свое и богатство, и мудрость он посвятил тому, чтобы этот был достойный храм для Бога, да, для служения Богу.
1: То есть, конечно, как и наши древнерусские предки, какие он храмы во Владимире поставили, да, в Новгороде, каменные. Это сейчас, поди, попробуй такие построить. Современными кранами, современными средствами. А тут все ручками построили. Сами, наверное, в землянках жили, а построили вот такие великолепные сооружения. Потому что это молитва. Молитва через красоту.
2: Ну вот разве это не искусство? Mm-hmm. Мне кажется, это и есть искусство. Не случайно, собственно, даже вот в советские времена богоборчески это все, конечно, уже в отрыве больше от церковной традиции, но изучалось именно как произведение величайшее вот человеческого творчества. Да, вот даже тот же там творение Андрея Рублева, да, люди могли быть далекими от веры, но видели в этом действительно какое-то невероятное откровение, художественное откровение о такой неземной красоте, приходящей свыше. Да, вот даже там Тарковский какой великолепный фильм снял. Еще я тоже всегда шучу, что хорошо, что ему повезло, это было до прославления преподобного Андрея в лике святых, поэтому ему было легче. Как бы руки были свободны, тем более, что мало биографических сведений об Андрее Рублеве, и он мог себе позволить как какие-то такое свободное, более свободное размышление о пути художника, потому что это, конечно, больше такая, на мой взгляд, притча, да, рассказ о поисках как раз, о поисках этой самой красоты. Не случайно у него вот краски появляются ведь в последних кадрах, угу. когда уже сама Троица возникает, угу. да, так угу. вот фильм «Черно-белый», это тоже ведь намеренный такой прием. Да, вот этот весь путь героя, вместе с ним автора, красоте, кстати, Тарковский об этом же очень много в своих дневниках пишет, у него всегда был глубокий духовный поиск, и вот он его приводит к созерцанию Бога, к созерцанию божества в Троице. Да, может быть, он не совсем какие-то церковные формы это облекает, это другой вопрос. Но вот как бы его вершина. Не случайно этот фильм был высочайше оценен, хотя он запрещался, и вообще непонятно, как он в советское время, в принципе, в итоге вышел. Но он всячески, конечно, и преследовался, и запрещался, а на мировых площадках он получил самый восторженный отзывы.
1: Но в нем много от оттепели такой 60-х годов. То есть сам образ Андрея Рублева, такой образ экзистенциалиста, творца, да, вот человека, который действительно подлинно внутри такой ну, не безоблачный творец, да, как бы, у которого есть страсти, есть какие-то свои муки творчества, вот, то есть есть свои искания, и, наверное, поэтому он и вышел, что он попал как-то вот в струю каких-то поисков нового человека, который в позднесоветской... Кстати сказать, к этим же поискам относится и открытие кафедры эстетики вот на философском факультете, где я работаю. Это был, по-моему, 61-й год. И если в советское время спрашивали студента, эстетика – это наука о чем? Ну, первое, что отвечали, это наука о красоте. Вот, то есть эстетика была предназначена, чтобы люди как-то чувствовали красоту, понимали красоту. А сегодня скажут все, что угодно. Наука о выразительных формах, да, наука об ужасном, там, о трагическом. Вот, но красоту вспомнят, наверное, в последнюю очередь.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент Московской духовной академии, архимандрит Симеон Томочинский. Мы говорим о искусстве, о творчестве, о духовных поисках художника. Вот должен ли человек, который почувствовал в себе зов творчества, смиряться, покоряться, приобретя церковность, надев на себя, как Константин Леонтьев, подрясник. И, кстати сказать, это основная тема позднего Леонтьева, где он говорит о том, что вот ради серости загнивающей Европы ни за что, а ради послушания церкви, да, я как бы смирюсь с утратой этой цветущей сложности. И бывает ли такое, что человек, уйдя в монастырь или посвятив себя всецело служению Богу, отказывается от объективированного творчества?
2: Вполне возможно, да. Но вот мы помним как раз пример Гоголя, который хотел уйти в монастырь, по крайней мере, он об этом сам говорил, скит оптинский, да, а старец Макарий его не пустил, сказал, нет, ты должен творчеством заниматься, там проповедовать, там твоя кафедра. Ну, это в передаче Гоголя, но я думаю, что это близко к тому, что действительно происходило. И вот тоже очень яркий пример с Леонтьевым, которого вы упомянули, тоже один из моих любимых, конечно, авторов, ведь он же не только писал замечательные публицистические, философские произведения, политологические, но и художественные, да, вот «Одиссей Полихронианис», какой замечательный роман, художественный роман, большой.
1: Восточные повести.
2: Да, то есть он сам был писателем, и, насколько я помню, он вот так прямо решительно не отрекался, он, в общем-то, был такой, да, эстет.
1: Но сжег, правда, роман «Река времен» после того, как вернулся с Афона, с дипломатической службы. То есть у него тоже, так же, как у Гоголя, был такой момент, когда в топку бросил уже написанный роман.
2: Ну, вы знаете, эта история с сжиганием, она такая ведь спорная, потому что, ну, сейчас мы, скажем, в компьютере файлы там уничтожаем, то, что нам не нравится.
1: Ну, он себя оценивал, писал свои тонко-развратные сочинения, говорил о том, что было написано до обращения.
2: Да, и Гоголь примерно так же своих ранних высказывался в произведениях. Ну, действительно, любой человек, он развивается, он не равен самому себе, поэтому он имеет право и свои юношеские опыты оценивать иначе, чем, скажем, читательская публика. Но я в том плане, что сожжение своих произведений, это не является каким-то такой рабочий момент. Да? И Гоголь, да и другие писатели, собственно, они в процессе создания своих произведений, конечно, сжигали, потому что, ну что, Шрёдера не было тогда, как их уничтожать? Все это хранить, бесконечный вариант. Поэтому Гоголь сжег там свой вообще ранний, этот Ганский Кирхельгартен, свою поэму скупил, который сдал под псевдонимом, потом скупил и сжег, потому что понял, что это неудачный опыт. То есть это такой момент рабочий. Я думаю, что и с Леонтьевым тоже примерно такое. Это не является каким-то вот таким... шагом прям к отрицанию искусства, как мне кажется.
1: Здесь вопрос даже можно задать с другого конца. Не то, что вот как не... как сохранить в себе. То есть вот человек пережил обращение, он ушел, ну, стал жить религиозной жизнью, неважно, ушел в монастырь, да, или просто стал ходить в храм, там, вести такой религиозный образ жизни, поститься. Как сохранить в себе ценность творчества? Как сохранить в себе вот этот дар, который ведь тебе дан, если ты пишешь, рисуешь, творишь, да? Как воцерковить его? Есть ли здесь какие-то, ну, я не знаю, пути, рекомендации, да? Вот, ну, вот пример Вячеслава Иванова, например.
2: Все очень индивидуально, мне кажется, mm-hmm. потому что, ну, вот вы сегодня в начале беседы вспомнили Иоанна Дамаскина преподобного, но ведь в его жизни как раз был такой эпизод, когда ему вообще старец запретил писать. Помните, это прекрасно, конечно, по поэме Алексея Толстого, Иоанна Дамаскина раскрыта. И, собственно, потом уже сама Богородица, сам Господь ему вернул этот дар, потому что это было неправильно. Это творчество, которое дано было Богом. Конечно, могут сказать, что это все-таки там больше церковные песнопения, но, тем не менее, это же поэтические были труды. И как раз вот его старец или духовник, или тот, в общем, кто стоял над ним, монах, он, исходя из таких рациональных, аскетических воззрений, считал, что нет, нельзя ему тем поэтическим творчеством заниматься, потому что оно, так сказать, какое-то вот вредит его душе, и как-то в нем тщеславие какое-то есть. Конечно, к любому нашему делу тщеславие примешивается, это безусловно. Там Иоанн Лесточник не говорит, что как этот троерожец не брось, всегда один рог вверх стоит. Поэтому что ты будешь, так сказать, там подметать двор, будешь тщеславиться, что ты будешь там разносчиком пиццы, будешь тщеславиться, что ты будешь писателем. Да, в этом смысле как бы борьба с тщеславием, она не отменяет твоего призвания. Да, но вот в истории с Дамаскиным как раз она очень ярко показывает, что вот такой категорический запрет на любое творчество, он не угоден Богу.
1: Что... А как вы относитесь к другой крайности? Вот когда Маяковский говорит, я хочу, чтобы к штыку приравняли перо. Искусство для искусства или искусство как орудие достижения каких-то целей политических, идеологических, может быть, даже миссионерских, да? Вот должно ли искусство быть вот таким орудием, штыком?
2: Нет, конечно, искусство ради искусства – это одна крайность, но использовать его в качестве там пропагандистского инструмента, мне кажется, тоже это абсолютно тупиковый путь, потому что, во-первых, это и не работает, как правило, да, все вот эти советские пропагандисты. Ну, правда, Маяковский, конечно, яркий был поэт, ничего не скажешь. Ну,
1: по-моему, его больше филологи сейчас все-таки изучают. То есть в Советском Союзе там была поэма о Ленине, которую надо было знать чуть ли не наизусть. А сейчас это больше поэт для филологов. То есть мы не видим, что люди как-то вот со страстью там читают Маяковского.
2: Ну, может быть, да, может быть. Но в любом случае, даже в самых каких-то благих целях и побуждениях просто искусство как молоток использовать, мне кажется, это глубокая ошибка и тоже подрывает его цели. Все-таки это в нем есть некая тайна в искусстве. Вот мы же говорим, что как вот писатель, скажем, сам по себе вроде бы не соответствующий какому-то высокому идеалу, ну а кто из нас ему соответствует, с другой стороны, да? Но вот такой писатель, он может производить какие-то потрясающие вещи, становиться проводником какого-то божественного слова, каких-то великих христианских истин. Он сам до конца может этого не понимать, как это происходит.
1: Ну, такая мысль была у Алексея Федоровича Лосева, да, что писатель больше, чем... То есть, что написанное больше, чем писатель, да, что его произведение начинает жить уже своей жизнью, да, это миф, который создан, и, в общем-то, качество личности, его психологии, психологические особенности творца-автора здесь играют вторичную роль. То есть все свести к психологизму, к тому, из каких неврозов или комплексов там автора вытекли идеи Раскольникова, да, вот нельзя. Потому что тут вдруг оказывается, что искусство связано с эйдосами, с созерцанием, да? Что мы что-то видим, что-то усматриваем, оставляем это на бумаге, и потом это начинает жить как некие постижения, сделанные нами, может быть, не благодаря, а вопреки нашей собственной худости.
2: Да, по каким-то другим законам мы вот же видим Достоевский, да, вот, в общем-то, глубоко христианский такой писатель. Понятно, что там тоже к личной жизни всегда можно придраться. Но вот он начинает создавать произведение. Замысел один у него, да, mm-hmm. в «Черновиках». Но потом он меняется, как-то модифицируется и порой неожиданно принимает оборот. Ну, и у любой, у многих из писателей, они даже сами удивляются, как там, что там мой герой или героиня выкинула, mm-hmm. да. То есть, как mm-hmm. бы он даже немножко своей жизнью какой-то ну. начинают жить и герои, и само произведение. Это загадка, это тайна во многом, и она не, подает, не поддается какому-то инструментализму.
1: Чайковский плакал над судьбой Германа, когда он писал финал «Пиковой дамы».
2: Потрясающе, да? Например.
1: Вот. И действительно это видно в музыке очень сильной, что он плакал как над живым человеком.
2: Вообще, эта тема очень, конечно, интересная, глубокая. Мы тут в своем чате, у меня такой есть семинар-интенсив, mm-hmm. в закрытый такой канал в Телеграме, и у нас была очень интересная дискуссия как раз на тему вот, природы творчества и искусства. И вот очень такая любопытная мысль, что, собственно, каждый человек, кто занимается искусством, ну и, по сути, вообще любой, да, он является просто неким каким-то инструментом. Да, кто-то вот там труба, кто-то саксофон, кто-то барабаны, да, то есть он выражает «хвалите Бога» в псалтире гуслих, да, «хвалите Его в тимпане лица», разными инструментами прославляется Бог, да, у кого-то вот эта труба такая вся изогнутая, у кого-то это такой тромбон.
1: А ваши студенты пишут стихи, рассказы, вот я имею в виду студенты Московской духовной академии?
2: Ну, конечно, сейчас проблема в том, что они мало читают, а чтобы писать, конечно, нужно много читать для начала, да, быть знакомыми с какими-то хорошими образцами, но пишут. Во-первых, они, конечно, все составляют проповеди, да, я их проверяю. Не скажу, что я там в восторге, вот как-то не хватает подчас мне какой-то свежей мысли, какого-то яркой какой-то подачи, какого-то нестандартного поворота, как-то все больше идут вот по каким-то продоренным таким дорожкам, поэтому не очень. Это бывает интересно. Но есть и те, кто... Вот у нас даже такие сейчас курсы для сценаристов образовались. Не так много их посещает. Но вот потому что очень большой запрос на сценаристов. Нету сейчас...

0: в этом плане. Сейчас на самом деле, конечно, через художественное творчество можно действительно не впрямую проповедовать, не то, что мы там какую-то идею вложим, там, да, и вот постараемся ее воплотить. Конечно, идея важна, естественно, да, и она должна быть в голове, но все-таки творчество требует какой-то еще и таланта и какого-то другого подхода, да, это не лобовая такая атака, не агитка, да, потому что это работать не будет. Но вот в этом смысле, конечно, воспитание творцов, мне кажется, это очень важная такая задача и для церковной сферы, чтобы... Ну, вот последний пример, не знаю, смотрели или нет, «Князь Андрей», да, вот про Андрея Боголюбского сериал. В принципе, неплохой достаточно, и там костюмы, там видно, что бюджет хороший, и много там такого удачного, но вот сам по себе распадается какой-то скучный такой сценарий, диалоги, какой-то отсутствует какая-то логика развития образов. Сейчас там не буду углубляться, но вот просто обидно, да, потому что такая яркая, выдающаяся фигура, как Андрей Боголюбский, да, недооцененная, на мой взгляд. Но вот о нем рассказать, там очень много же в его жизни.
1: Есть, наверное, какой-нибудь закон обратного соотношения объема бюджета, еще бы сказал, качество оборудования, да, вот чем мощнее камеры, дороже, да, тем меньше на выходе. Вот, иногда потрясающие вещи, вот дипломные фильмы, которые снимают там студенты в ГИКа, вот им надо диплом снять, там, я видел один такой фильм, 40 тысяч рублей бюджет всего фильма, да, очень хороший.
0: Каток и скрипка.
1: Да, очень хороший, да, а вот потом уже, когда начинается распил бюджетов, вот, а сказать-то нечего, вот, а мысли нет. И люди мечутся между там, ориентированием на потребу публики, госзаказом, да, вот, кассовостью. То есть вопросы искусства вообще здесь стоят на самом последнем месте, по-моему. Да? Ну, так же, еще... как сегодня на арт-рынке, главный вопрос – это сколько стоит это произведение искусства. Да? И ценность его определяется, там, сколько миллионов евро вот за эту мазню там, кто-то на каком-то аукционе дал. Да? Вот. Вот эта ценность, это качество художественного произведения. Но это же мы понимаем, что это не качество, что законы рынка, они никак не связаны с истинным масштабом творчества.
0: Да? Да, совершенно с вами согласен. Конечно, коммерциализация искусства убивает его на самом деле. И все-таки, мне кажется, искусство – это поиск истины в любом случае. И для самого творца, и вместе с ним для тех, кто смотрит, читает, слушает это произведение. То есть это помощь в том, чтобы найти Бога, найти свою дорогу к Богу, найти какой-то вот смысл жизни, какую-то метафору, может быть, жизни. Да, ведь метафору жизни тоже очень важно познать. Скажут, а зачем это нужна метафора? Что, я без метафоры не могу прожить? Но вот человек, он все-таки художественное существо. И мы помним первое, собственно, художественное творчество в раю было, когда Адам нарекал имена животных. Не случайно это Бог ему дал такую миссию, да, в принципе, Бог создал всех этих прекрасных там зебр, жирафов, слонов, ослов, мог бы, так сказать, дать списочек просто Адаму, да. Выучи там, завтра спрошу, да, как кого зовут. Нет, Бог ему говорит, как ты наречешь, какое имя ты дашь каждому, так и они и будут называться, ведь это совершенно потрясающе, да.
1: Это миссия художника.
0: Да, то есть это первое художественное творчество в раю было, в Эдеме, у Адама, вот оно, наречение имя. А что такое дать имя? Это значит познать эту вещь. Да, тогда ты можешь дать имя, как вот Лосев и другие наши мыслители, сколько они об имени написали. И имя – это очень важно. Познать вещь, ну и, с другой стороны, власть над ней, да, тоже дарование имени. Но вот это художественное творчество, оно продолжается и сейчас.
1: Ну, что же, вот, подводя итог, хочется вспомнить, опять-таки, слова Бахтина, который, продолжая линию вот Михайловского, теорию двуединой правды, что у нас правда – это истина, но правда и справедливость также, да, он добавил, но правда еще и красота. То есть вот такая триединая, получается, правда, теория триединая.

0: истины и правды. Вот, потому что, конечно, искусство, творчество без красоты, без приближения к Богу, да, наверное, теряет свою роль искусства и распадается на мелочный бриколаж постмодернизма, на какие-то блуждания в потемках, в конце концов, опасные и для зрителя, и для самого художника. И я очень благодарен вам, отец Семен, что вы сегодня многие вопросы очень глубокие подняли, поставили, и мы поговорили о миссии творца, миссии художника, потому что я уверен, что многие слушающие нас люди творческие, каждый творит вот в этом оркестре, который вы нам представили, ваши студенты, да, каждый со своим музыкальным инструментом. И лишний раз неплохо будет задуматься о философии этого творчества, о том, что же мы творим, какие идеи, какие образы, какие смыслы мы вызываем в этот Божий мир. С вами была программа «Философские ночи» и наш сегодняшний гость, архимандрит Семен Томочинский. Спасибо большое вам, отец Семен, за беседу.
1: Спасибо вам за разговор. До свидания.
0: До свидания.
2: «Философские ночи» на Радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик?
2: Она дернула сына за руку.
1: Что ты опять выдумываешь?
2: Журавлик, это все знают.
1: Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно?
2: Сынишка кивнул.
1: Нашел тоже журавлика.
2: Все не могла угомониться.
1: Но скоро забыла. Дела, заботы.
2: А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало.
1: «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она.
2: Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы.
1: «Здравствуйте!» — крикнул им сын.
2: «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из послания игумена Кирилла Белозерского князю Юрию Звенигородскому и Галичскому. Конец XIV века. Вологодское княжество. Кирилло-Белозерский монастырь. «Что, господин, скорбишь о своей княгине, что она в недуге лежит? Так мы о том, господин, в точности знаем, что некий промысел Божий и человеколюбие его проявилось на вас, чтобы вы исправились в отношении к Богу. Так вы, господин, посмотрите на себя, покайтесь от всей души своей. Потому что, господин, если кто и милостыню творит, и молить Бога за себя велит, а сам не отступает от непотребных дел своих, никакую пользу не приносит себе, и Бог не благоволит к приношениям таковых. И вы, господин, посмотрите на себя и исправьтесь в отношении к Богу безвозвратно. И если, господин, так обратитесь вы к Богу, то я, грешный, ручаюсь, что простит Он вам благодатью Своею все согрешения ваши и избавит вас от всякой скорби и беды, а княгиню твою сделает здоровой. Мы, господин, грешные, от всей души своей рады Бога молить о княгине, чтобы Он ее помиловал и дал ей облегчение в той тяжелой болезни. А если, господин, она так и прибудет в том недуге, то воистину, господин, знай, что ради некой ее добродетели хочет Бог упокоить ее от маловременной этой болезненной жизни в оном нестареющем блаженстве. Ты же, господин, не скорби об этом, видя, как она идет в бесконечный покой, в светлость святых, в неизреченную славу Божию, чтобы там зреть пресладкое лицо Бога, со Христом быть и, обретя его, радоваться в стране живущих, где глаз веселящихся. Но надеемся, господин, на милость Божию, что не причинит скорби тебе Господь, но благодатью Своею помилует и утешит тебя».

0: Вера. Светлое радио.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». «Хорошо умеешь», — выговаривает Горкин на «о», как и все наши плотники. «И от этого, что ли, делается мне покойнее?» «Не бойся, они тебя возьмут в училище. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас».
1: «Спас» на церковно-славянском языке означает «спаситель». Это одно из имен Сына Божьего Иисуса Христа, который подарил людям спасение, то есть восстановление единства с Богом, утраченное вследствие грехопадения Адама и Евы. В церковной практике название «спас» может применяться к храмам, посвященным Христу Спасителю, или к его иконам, например, храм Спаса на Крови. Образ «спас нерукотворный». В просторечии «спасами» называют три праздника, отмечаемые в августе. Первый – изнесение честных древ животворящего креста Господня, посвящен византийской традиции выносить древо креста, на котором был распят Спаситель, из царской сокровищницы на улице Константинополя для поклонения верующих. Поскольку в этот день в России издавна совершалось освящение меда нового урожая, торжество получило в народе название «медового спаса». Яблочным спасом по аналогичной причине стало именоваться «преображение Господне». День, в который церковь почитает образ Иисуса Христа, спас нерукотворный, 29 августа, совпадает с окончанием жатвы. Отсюда народное название праздника «хлебный спас».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Некоторые люди пытаются подчинить закон Божий и церковь своим страстям. Желают, чтобы священники обслуживали их потребности, а не Богу служили. При этом свою жизнь менять не хотят. Хочу поделиться наставлениями архиепископа Серафима Соболева о вере. «Свято и неукоснительно храните нашу православную веру, как в ее канонах, так и в ее догматах. Приспосабливайте не веру к своей жизни, а свою жизнь к вере. От истинно православной веры черпайте все свое счастье. Тогда вы будете истинными сынами православной церкви, и Господь изольет на вас еще здесь свои несказанные милости».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Томаса Барнарда называли отцом ничьих детей, а помощь, которую он оказывал маленьким сиротам, крестовым походом против беспризорности. 40 лет своей жизни благотворитель посвятил спасению мальчишек и девчонок. Он не только давал им крышу над головой, он дарил шанс на достойную жизнь. Томас родился в 1845 году в Дублине. С юности готовил себя к миссионерской работе и, переехав в Лондон, стал учиться на врача. К этому времени ситуация с обездоленными детьми в Англии приобрела масштаб катастрофы. Общество било в набат. Не услышать его Барнарда не мог. Он писал: «Казалось, рука самого Господа отдернула завесу, скрывавшую от моих глаз невзгоды жалкой ребячей жизни на улицах Лондона». В 1870 году Томас открыл свой первый воспитательно-образовательный дом для мальчиков. Над его входом висел плакат: «Нуждающемуся ребенку тут никогда не будет отказано». В поисках детей Барнардо ходил по бедным кварталам Лондона, ночами с фонарем в руках обследовал крыши, где спали беспризорники. В детский дом Томас никого не привозил насильно. Мальчики приходили сами и в любой момент могли уйти. Только никто из них этого не делал. Ведь попадали они не в обычный приют с тюремными нравами, а в учреждение, где было интересно. В доме имелись начальная и средняя школы, ремесленные мастерские, обучающие профессии столяра и сапожника, пожарная команда, оркестр и даже театр. Были и спортивные кружки, в которых мальчишки играли в футбол и занимались боксом. Кроме детей, в доме постоянно жили преподаватели. Питомцев разбивали на группы, и за каждой присматривал свой воспитатель. Дисциплина поддерживалась строгая, почти армейская. Но Барнардо понимал, с мальчиками иначе нельзя. А вскоре в пригороде Лондона Томас открыл и деревню для девочек. На территории своего поместья он построил 65 коттеджей. Барышни тоже жили небольшими группами с воспитательницей во главе. Но в отличие от мальчиков, им разрешали заводить домашних животных. Учебный процесс и здесь был напряженным. Из воспитанниц готовили гувернанток, учительниц, сестер милосердия. Высокопрофессиональных выпускниц этого приюта приглашали работать даже в Королевский дворец. Всего за неполных 8 лет Барнардо сумел создать полсотни детских домов. Все они содержались за счет пожертвований. Поиском спонсоров Томас занимался постоянно, и отказать настойчивому доктору, который переживал за каждого своего питомца, мало кто мог. Барнардо сам был отцом 7 детей. Он прекрасно понимал, что семью ребенку не может заменить никто, поэтому находил малышам приемных родителей. Семейство самого Барнардо переживало трагедию. Одна из дочерей доктора родилась с синдромом Дауна. Страдания девочки сподвигли отца и на строительство домов для больных детей. Идя в ногу с новым 20 веком, Томас открыл специальное военно-морское училище. Туда он определял подростков-хулиганов и решал сразу две проблемы. Спасал общество от малолетних правонарушителей и готовил прекрасные кадры для флота. Мальчики-моряки могли не беспокоиться о своем будущем. Им гарантировалась интересная и безбедная жизнь. Томас Барнардо, создавший за свою жизнь 112 детских домов, мечтал о временах, когда в приютах не будет нужды. Об этом болело его сердце. В 1905 году оно перестало биться. 60 тысяч человек, которым доктор не дал погибнуть, прийти на похороны, конечно, не могли. Но такого скопления людей, как в тот хмурый день, Лондон, пожалуй, не помнил. Давно уже проехал траурный кортеж, а люди все стояли, не надевая шляп, утирая слезы печали и благодарности.
1: Имена, имена милосердия.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Близким». 1872 год. Святая гора Афон. Сижу я перед вечерней в моей келье. Минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе. Духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком. «Сущность христианства». Отчего бы не прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. Старец мой, особый наставник иноческой жизни, которому я поручен, занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, улучив минуту, прошу благословить. Нет благословения читать тебе эту книгу. Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому. Он был в академии, и книгу эту недавно я видел в его руках. «Ты не понесешь этой книги», — отвечает он мне. «Ты еще... легкомыслен». Вот и оскорбление. Горе? Нет. Оскорблению надо радоваться. И еще больше, когда оно не заслужено. Чем же я легкомыслен? Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине и деньги, может быть, и молодую невесту, театры и гулянья городские? Да, может быть, этот монах, который меня бедного назвал легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого, наверное, и потому лучше думать, что он прав. Не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. Я иду к нему и падаю ему в ноги. «Простите, отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». Он отвечает мне тоже земным поклоном. «Мы примирены. Я рад. Я счастлив».

Радио «Вера». Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь, и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володя из города Иваново, 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима. Но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно из-за побочного действия препарата Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще двух его

0: Братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу, где учится подросток. Отец Володи в его жизни не участвует. Поддерживает семью фонд «Провидение». Вот уже 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения по всей России. Организация открыла сбор на операцию для Володи. Сделать благотворительный взнос можно на ее сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя? Спрашивают меня рабы земли. Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы – богатствами жертвующие. Чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самурай? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протоиерея Тихона Пелиха. 1927 год. Москва. Московский государственный университет. Период студенчества отца Тихона. Вчера в общей канцелярии университета брал удостоверение. Случайно в руки заведующего канцелярией попал мой входной билет в Румянцевку, библиотеку. А на нем стояла надпись «Православный». Тот метнул на меня подозрительный взгляд, а я при виде слова «православный» необычайно покраснел, как рак, как вор, захваченный врасплох. Все это имеет свои внутренние причины. Каждодневное насилование себя невозможностью перекреститься, проходя мимо церкви, и воздержание от этого в районе, где, по моим предположениям, меня могут встретить товарищи-студенты, все это скрытое в себе, подавленное исповедание Христа указывает на то рабство, в какое я заковал себя со времени поступления в вуз, так как до поступления туда я безбоязненно исповедовал Христа. Решил на следующей исповеди сказать духовнику, отцу Вениамину, о том, что постоянное насилование себя при прохождении мимо храма Господня, а также в некоторых случаях полное отсутствие наружного исповедания – смущают меня сильно. Не напоминает ли это отречение апостола Петра от Господа?
0: Голоса

пропал звук, а потом почти сразу и цвет. Сила стала уходить.

сквозь меня снимай улыбку, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной.

Я никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том и этом свете.

0: радио.
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Иногда, к сожалению, приходится слышать от верующих, в основном молодых людей, что Богу, дескать, нет никакого дела до того, что происходит с каждым конкретным человеком. Так думать ошибка. Существует религиозно-философское направление «деизм». Оно признает существование Бога. Но одни деисты считают, что Бог после сотворения мира не вмешивается в полагание событий. Другие деисты думают, что Бог все же влияет на события, но не управляет ими полностью. К православию оба эти мнения не имеют никакого отношения. Хочу поделиться с вами словами святого Исаака Сирина. «Вся забота сатаны заключается в том, чтобы убедить человека, что Господь не заботится о нем».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1917 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Мы с матушкой отправились к недавно поступившей сестре Ольге Петровне. Она приехала в Оптину пустынь немного раньше меня. Там я с ней познакомилась. Она была замужняя женщина, горела любовью к Господу. С мужем они жили необыкновенно дружно, но у нее было великое горе. Он был лютеранин. По этому поводу она несколько раз приезжала к батюшке Анатолию. Просила у него святых молитв за мужа. А батюшка твердо говорил ей, чтобы она не настаивала, не уговаривала мужа, а только сама молилась, и Господь приведет его к православию, чтобы она твердо на это надеялась. И действительно, муж сам впоследствии выразил желание принять православие, чтобы им быть неразлучными и в той жизни. Он скончался православным, она привезла его тело в Оптину и похоронила недалеко от старцев. А теперь сама решила остаться в Шамардинском монастыре.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1902 году в Алупке появилась уникальная здравница – детский костно-туберкулезный санаторий, один из первых в Европе. Строили его на деньги благотворителей, а на лечение принимали ребят вне зависимости от того, могут их родители оплатить пребывание в клинике или нет. 30 лет главным врачом Бобровки, так в народе прозвали санаторий, служил Петр Изергин. Выпускник медицинского факультета Казанского университета Петр Васильевич приехал в Алупку в 1906 и практически сразу возглавил здравницу. По сути, он занимался ее становлением, ведь санаторию тогда было всего 4 года. Изергин изучал способы лечения костного туберкулеза, сам изготавливал корсеты, которые снимали боли у пациентов, открыл новый способ лечения туберкулеза. Его назвали методом Изергина. Больше 100 ребятишек находились на попечении Петра Васильевича. Бобровка жила на средства благотворителей, но денег в медицинских учреждениях никогда не бывает много. Изергин не знал ни минуты покоя, изобретая новые способы добывания средств на закупку лекарств, инструментов, продуктов. Каждый месяц, получая жалование, часть его сразу вносил в кассу санатория. Проводил огромную работу по поиску новых спонсоров. Благодаря Петру Васильевичу Бобровку финансировали семья императора, писатели Толстой, Чехов, Бунин, режиссер Станиславский. На средства, полученные от благотворителей, Изергин строил новые корпуса. Весь медицинский персонал лечебницы жил под девизом, который Петр Васильевич сформулировал так: «Все для ребенка, уважай ребенка». В санатории царила домашняя атмосфера, и любовь доктора к детям побеждала болезнь. Ребята, поначалу не имевшие сил даже для того, чтобы удержать в руке ложку, поднимались на ноги. Лечение было долгим, и дабы ребята не чувствовали себя оторванными от жизни, Петр Васильевич открыл в санатории школу. Часто в гости к детям приезжали известные актеры, писатели. Бобрят каждый год навещал Корней Чуковский. Он даже написал повесть «Солнечная», действие которой происходит именно в Бобровке. В годы гражданской войны Изергину пришлось спасать здравницу. Большую часть детей родители тогда вывезли из Крыма. Спасаясь от голода, уехали и многие врачи. Остались две медсестры, сам Изергин и 25 ребят. Чтобы кормить и лечить их, Петр Васильевич стал устраивать частные приемы, ездил на дом к больным, менял вещи на продукты. Чтобы протопить палаты, рубил на дрова мебель, пустил на растопку печей свою библиотеку. Знакомые советовали доктору оставить ребят, говорили, что их все равно не выходить. Но Изергин не собирался бросать детей на произвол судьбы. И за все время разрухи и голода ни один из его питомцев не умер. Петр Васильевич вылечил всех. К слову, именно во время гражданской войны с Изергиным случилась такая история. Он возвращался в Бобровку из деревни, везя с собой продукты, которые обменял на вещи. На дороге Петра Васильевича остановили трое грабителей. Они отобрали у него все, что он вез для ребят, но скрыться не успели. Подъехал еще один их товарищ и скомандовал: «Ребята, не трогать его, это детский доктор, кладите все обратно». Петра Изергина уважали даже преступники. В 20-е годы санаторий не закрыли только благодаря главврачу. Он доказал властям его полезность и получил финансирование. Лечебница продолжала работать и после крымского землетрясения 1927 года. Корпуса пострадали, но доктор разместил ребят прямо во дворе под открытым небом. И они не то что не простужались, а наоборот, окрепли. Врача, всю свою жизнь помогавшего больным детям, не стало в 1936 году. А Бобровку до сих пор поддерживает правнучка Петра Васильевича, Ольга. Она живет в Германии. В 2006-м, узнав о том, что санаторий пришел в полный упадок, развернула за него борьбу, создав проект «Спасем Бобровку». Средства собирали по всей Германии. В одной из школ, например, дети отказались от рождественских подарков, а сэкономленные деньги перечислили санаторию. За эти годы Ольга отправила Бобровке 150 тонн гуманитарной помощи и внушительные суммы денег. Легендарный прадед доктор Изергин правнучкой был бы доволен.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко же ты работаешь, и много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша, это бы еще ничего. Да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю. Так что мне достается всего только 1 грош. Как же ты жить ухитряешься?» А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош». «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь. «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет. Потому-то у меня

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие? Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего, властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из послания игумена Кирилла Белозерского великому князю Московскому и Владимирскому Василию I. Конец XIV века. Вологодское княжество. Кирилло-Белозерский монастырь. Бога ради, будь внимателен к себе и ко всему княжению твоему, в коем Святой Дух поставил тебя пасти людей Господних, которых приобрел Он честною Своею кровью. Ведь раз сподобился ты получить от Бога великую власть, то столь же большое воздаяние ты должен воздать Ему за это. Воздай же благодателю долг, храня его святые заповеди, уклоняясь от всякого пути, ведущего в пагубу. Со многой твердостью храни себя в добрых делах. Ибо сказал святой апостол: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Возненавидь, Господин, всякую власть, влекущую тебя ко греху. Непреложным имей благочестивый помысел, и не величайся, Господин, временной славой в суетном высокомерии. Мала ведь и кратка здешняя жизнь, и с плотью сопряжена смерть. И ты думай об этом, и не упадешь в ров гордости. Но бойся, Господин, Бога, истинного Царя, и блажен будешь. Ибо блаженны, сказано, боящиеся Господа».

Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Арефа Печерский.
1: В середине XII века в Киево-Печерской лавре жил монах по имени Арефа. В келье он прятал чугунок с деньгами, который принес с собою при поступлении в обитель. С годами он множил свое богатство, пополняя его кружечным сбором, мелкими монетами, которые монахи получали из собранных пожертвований для раздачи милостыни и небольших личных нужд. Отец Арефа же ни бедным никогда не подавал, ни на себя ничего не тратил, а все складывал в свой чугунок. Однажды, когда все были на вечерней службе, в обитель проникли воры и украли из кельи монаха Арефы его деньги. Узнав об этом, он пришел в панику. Видя, что их брат до крайности огорчен, монахи стали расспрашивать его о причине такого отчаяния. Отцу Арефе пришлось все рассказать. Из любви никто из братьев не стал осуждать его за грех сребролюбия, в надежде, что он раскается сам. «Не печалься, уповай на Господа, и Он утешит тебя», — говорили монахи. Но отец Арефа еще пуще продолжал сокрушаться об украденном. Более того, он стал обвинять в краже братьев. Он дошел до такого состояния, что слег и был буквально при смерти. Чувствуя, что жизнь его вот-вот может оборваться, отец Арефа, лежа на кровати в горячке, стал молиться. «Господи, помилуй! Господи, спаси!» — повторял он. «Грешник я окаянный, сребролюбец. Не скорбеть я должен, а благодарить Бога. Из-за скупости своей я гроша медного нищему никогда не подал. Прими украденное у меня как милостыню. Твое оно, не жалею». Как только отец Арефа произнес эти слова искреннего раскаяния, ему тотчас стало лучше. Горячка прошла, он совершенно успокоился, и братья, которые вскоре пришли его проведать, нашли монаха здоровым и радостным. С тех самых пор отец Арефа каждую появившуюся у него копейку тотчас спешил отдать нищим у монастырских ворот, хваля при этом Бога и повторяя слова библейского Иова Многострадального: «Бог дал, Бог взял, как Господу угодно, так и сделалось». Великое дело пред Богом, если кто творит милостыню по добровольному произволению, но если с благодарностью терпит и утрату, это вменится ему Господом во благо, говорил Арефа Печерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Арефа Печерский.

Радио «Вера». На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Мир-Иликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Мир-Иликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Мир-Иликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Мир-Иликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Мир-Иликийского в лике святых. Церковнославянский текст кандака звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спасло

0: святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николо-Угрешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, «Мои друзья» могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ея. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.